0: Реклама. Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
1: 215-50-09. Группа строительной компании «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
3: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
5: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
11: Ты в своем уме?
12: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
13: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
14: «Наследник» не готовит к экзаменам. «Наследник» готовит к жизни.
15: Вы думаете, мы слишком юные для того, чтобы разбираться в бизнес-моделях, в финансовых стратегиях? Нет, мы делаем это уже лучше многих взрослых. «Наследник» – это самый быстрый путь к лучшей версии себя.
14: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
16: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
17: Это надо видеть.
18: 6+.
19: Новое – это мы.
20: Всем привет, с вами Хам Али Инуаис.
21: С вами Анет Сайс.
22: С вами Рамиль.
23: С вами группа Добро.
24: Всем привет, с вами Звонки.
25: Всем привет, это Артик Асти.
26: Это Филатов и Кэрос.
27: Это Саня СТ.
28: Это Сергей Лазарев.
29: Всем привет, меня зовут Ёлка.
30: Всем привет, с вами Джонни.
31: Новое радио.
32: Новое радио.
33: Присоединяйся погромче.
34: Radio.ru.
35: Новое радио.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
1: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
0: С 5 по 9 октября полуфиналы.
1: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
0: Подробности на сайте muz.newradio.ru.
1: Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
0: Где суперхиты?
2: У нас в чарте.
3: Стильно.
0: Где суперновинки?
2: У нас в чарте.
3: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
3: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
3: «Терминатор».
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
3: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Поехали.
0: 16+.
4: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 25 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21.
5: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
9: И обязательно у Зоты, на Предмостной.
8: У Зоты?
9: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
8: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
9: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
11: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
12: Это новое радио.
13: Новое. Это мы.
14: Всем привет, это Зиверт.
15: Всем салют, это PLC.
16: Это DJ Smash.
17: Это Настя Кудри.
18: Это Саня СТ.
19: Это Эльвира Т.
20: Всем привет, с вами Айова.
21: С вами Леша Свит.
22: С вами Лена Темникова.
23: Всем привет, с вами Хам Алиновой.
24: С вами Клава Кок.
25: С вами Гаязов Бразер.
13: Новое радио. Присоединяйся погромче.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке ее получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина». Дешевле. «Крас-шина». Свердловская, 2Е.
3: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
1: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
1: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 25 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
2: Брокерские услуги оказывает АОФИНАМ. Представитель АОФИНАМ Красноярске, ООФИНАМ Красноярск, 16+.
3: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
4: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорный 3/5.
5: Такая круть! Еще хочу!
6: Это ты о чем?
5: Была в аэрокомплексе «Скайфлай». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
6: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
5: Тогда звони в аэрокомплекс SkyFly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
7: Для лиц старше 9 лет.

Реклама. Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам.

0: Регистрация 254-21-21.
1: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Кому в Речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
1: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-0052. Акция действует до ее отмены.
6: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65. На
7: Баге. Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Фрешток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
1: 16+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 25 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Шахтеров 66/5.
5: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
6: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
5: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
6: Да я и так думаю про зоту.
5: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
9: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
10: Диагностика, ремонт, запчасти, семафорный 201В, 217-88-88.
11: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
12: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
13: Если питомцу нужна помощь, запомните. Ветеринарный центр имени Глазковой. Полный цикл помощи круглосуточно. Ветеринарная клиника, стационар, гостиница и ветеринарная аптека в одном месте. Заботы к вашему питомцу. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
14: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
15: Это надо видеть. 6+.
16: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
17: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
19: Радио.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
3: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
2: Ну ты сравнил.
3: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
2: И ты выбирай зоту.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя.

0: Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
4: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт 83.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
7: Новое на новом.
8: Искрами глаза сжигать небеса.
6: Фейген. Искрами.
8: Пока у нас есть еще 20 минут до утра.
9: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
6: Ваня Дмитриенко.

0: Реклама. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
3: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
3: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
3: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
3: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
3: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 25 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «СКАМ» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
4: Это надо видеть. 6+.
5: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
6: Такая круть! Еще хочу!
7: Это ты о чем?
6: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
7: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
6: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-0587 или смотри на сайте myskyfly.com.
8: Для лиц старше 9 лет.
9: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

радио. Radio.ru. 11 утра в Красноярске. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здрасте, ребята. Что-то раньше времени сегодня начали. Переработал, получается. Вот, 3, 2, 1. Вот сейчас 7 утра только. Вот сейчас 7 утра. Что происходит? 25-е. Ага, пятница. Поздравляю, ребятки. Поздравляю вас. Что там сегодня у нас будет, никто не знает. Пятничные анекдоты. Возможно. Возможно, какой-нибудь диджей-сет одному богу известно. Ну, а еще новинки будут. Вот. Но мне надо какое-то время сейчас немножечко тут осмотреться, чтобы по новинкам разобраться, потому что я что-то прихожу, а тут уже бац, уже все надо, уже на полторы минуты раньше надо в эфир выходить. Кто-то, кто вчера составлял плейлист, немножечко кто-то мне не досчитал по времени, поэтому сейчас прям что-нибудь послушаем проверенное, а потом... Конечно же, приступим к прослушиванию ваших любимых новиночек. Вот, рассаживайтесь, добро пожаловать. Сегодня у нас Ирина Дубцова, по-моему, в гостях. Первый раз в истории шоу. Тоже интересно будет познакомиться с таким именитым хитмейкером впервые. Так. Ага, как обычно. Тут надо нажать, на сейчас. Только у нас такие косяки. Так. Все, это новое радио. Все.

Давайте посмотрим, что там Тима Белорусских сделал. Все-таки артист такой весомый. Всегда что-то у него любопытное. Называется песня «В округе». Или «В округе», может быть. Или «В округе».

Ну, понятно. Классический Тима. Давайте теперь посмотрим, что сделал наш Лурик. Эта работа называется «Без тебя» на новом радио.

0: Новинка, понял.
1: Понял.
0: Лирика.
1: Понял, понял.
0: Смысл, коромысл. Понял. Прикольно, как обычно.
1: Да, классная песня. Угу. Вот я тут прочитал сообщение, тоже в личку вот этого аккаунта прислали. Здравствуйте, а вы можете включить песню по запросу?
0: Она меня веселит, это сообщение.
1: Да, и я вспомнил случай, как я работал на одном мероприятии, там была диджей, ну такая, типа, взрослая диджей.
0: Женщина-диджей.
1: Ну, она не прям, типа, на границе с женщиной и девушкой, вот так скажем. И все подходили к ней, спрашивали, а песню можно заказать? Она говорила, заказать нельзя, попросить можно. Они ее просили, а она все равно не ставила. Я думаю, зачем тогда вот этот момент пристыдивания тех, кто к тебе подошел, если ты все равно не ставишь?
0: Не, ну за деньги надо ставить, я не знаю.
1: Заказать. Причем довольно вежливо. А можно песню заказать? Заказать нельзя, можно только попросить. Мужчину нельзя обидеть, можно только огорчить.
0: Да.
1: Достал нож, режь, не спросил, а поинтересовался.
0: Кто здесь хозяин? Хозяин у собак вот эти все. Дела у прокурора.
1: Да. Это, конечно, интересно. Так, ну что, у нас пятница получается. Mm-hmm. Вообще отличнейший день. Просто прекрасный. Единственное, что я сейчас вышел утром и офигел, как холодно. Ты нет? Ты же вообще в футболке в...
0: Да не, нормально. Ну что там, ну 13, да.
1: Да не, ну там, я думаю, что может, по ощущениям меньше. Сильно холоднее вообще.
0: Так, 9, смотри, вот. Короче, новинки. Тему белорусских мы послушали. Лирика понятна. Эти самые «Слава Скрипка» с НЛО. Норм песня?
1: Ну, это вот с проекта.
0: Ну, я понял.
1: С проекта по классике, в который я веду. Ну, я думаю, да. Там таких плохих песен и не было. Давай послушаем. Давай. Это, значит, с проекта по классике, где я ведущий был, где приходят артисты, им достается какая-то сказка, и они ее, значит, на современный лад переделывают в качестве песни.
0: Реально переделывают? То есть сами переписывают?
1: Ну нет, они приходят, там уже, как правило, что-то готово. Но они поют вместе, да,

0: вот этот мне понравился. По тебе поехала моя печь. Прикольная зацепочка. Интересно.
1: Молодцы.
0: Ребята делают что-то.
2: Конечно,
0: да.
2: А потому что мы, ну, как бы стагнация, это конечно. Не наш путь, надо как-то развиваться.
0: Главное, да, что-то делают, и да, все, и нормально.
2: Просто, там.
0: Там, короче, в чем суть? Они приходят, там уже, как правило, команда...
2: Звукорежиссеров, заготовки некие есть.
0: Да, какая-то демка, какая-то база есть. Они там вместе там докидывают, дописывают и сразу же все это записывают там, то есть в течение 2 часов, там, вот так вот. То есть они не сидят там 2-3 дня. То есть это вот сделано вот быстро.
2: Ну, странно, там было такое шоу, типа, приходите нам на съемку, там, правда, единственное, там, на 3 дня нужно стопорнуться потом, чтобы трек записать.
0: Было такое шоу, «Фабрика звезд» называлось. Да, там и люди... первый сезон песен на ТНТ.
2: На несколько месяцев.
0: Да, приходите, ребята, потерялся на несколько месяцев, в интернет никуда не зайти.
2: Ты вот смог бы вот жить в таком пространстве замкнутом с людьми разными, еще и в туалете камеры стоят?
0: Это ну, я называл это вахта просто раньше.
2: Камеру ты зачем в туалет ставил?
0: Ну, я не знаю просто.
2: Ну, это видеоблог.
0: Я не ставил, но да, жил с разными типами. Причем, мне знаешь, с какими типами мне на вахте пришлось жить. Вот я думаю, наверное, с Олегом Терновым попроще было бы жить в одном помещении.
2: Нежели с Михалычем.
0: Да.
2: Немножко разные все-таки вещи, да?
0: Абсолютно, да.
2: Ну вот люди, кто на Доме 2 был, они рассказывали, что потом крыша съезжает по поводу камер. Вот в обычной жизни потом постоянное ощущение, что тебя снимают. Они же там долго, некоторые там годы там жили в этом Доме 2. И потом приходишь куда там, я не знаю, там, в туалет на вокзале, грубо говоря, и ищешь камеры где-нибудь.
0: Ну, это же реально дурка.
2: Дурка, они реально ощущали, что их постоянно снимают даже в обычной жизни, и приходилось как-то перестраиваться.
0: Да я помню, как это первое шоу, которое было «За стеклом», да, оно называлось, первое реалити-шоу, и там, значит, первое произошло вот это.
2: Ну, ладно. Ну, понятно.
0: Значит, там...
2: Ну, давай,
0: значит,
2: давай, скажи.
0: Ну... Ну, первый раз. Ну, кое-то. И они там так прятались, а потом вот, знаешь, вот этот ящик Пандоры открылся, и все, и уже никто не боялся.
2: И уже там традицию, так сказать, открыли.
0: Да.
2: Вот были времена.
0: Так я помню, это же было, получается, они прям жили же буквально за стеклом, то есть любой мог подойти.
2: С улицы могли посмотреть на них.
0: Любой мог подойти. Ужас.

0: Молод, дети были. Антон Токарев вот с новинкой.
1: Ну, такая, я там в детстве мог участвовать вполне.
0: Да я в Липецке тоже в 90-х.
1: Ну вот.
0: Так, «Гавани» называется песня.
1: Как?
0: «Гавани». «Гавани, скорее!» Ну, ты молчись, ну, в смысле, понял? Вот, послушаем, Антон Токарев.
2: Твое сердце
0: на новом радио.
1: «Гавани».
0: «Гавани», я просто, извините, с утра.

0: Ну, девчонки, забирайте для занятий там стрип-пластикой, я не знаю, вот эту песню. Я прям представляю все эти рилсы, там, я там решила там что-то новое в своей жизни там открыть, там, хай-хилс, вот это все вполне бы подошла. Спасибо Антону Токарю. Ешь, нормально все. Сейчас реклама, там, хочешь там шоколадку? Съешь вот.
1: Какую?
0: Вот эту.
1: А кто это тебе ее оставил?
0: Ну, я вчера попросил, ну, короче, это там попросили, и я попросил автограф, и мне шоколадку дали. Вот. И хочешь, питайся на здоровье.
1: Спасибо.
0: Так, после небольшой паузы что-то произойдет. Но не факт. Короче, не уходите, пожалуйста, ладно? Спасибо большое. После небольшой паузы...
1: А можете еще заниматься хай-хилсом, если под песню «Антон Токарев» не нравится, под заставку из сериала «Х-мены».
0: Да.
1: Ну, она вот, представляешь, она вот так на пилоне, а там «Юбилей».
0: Да.
2: Реклама. Реклама. Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительной компании «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан зеленый двор». Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
8: Ты в своем уме?
9: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан

0: авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
1: О, Илан Авто, город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А, ОГРН 119-246-803-1832.
2: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Калинина 65.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун.
2: Так, значит...
3: Какие-то, да, вещи, которые нужно обсудить относительно прошлого дня, есть у нас?
2: Абсолютно есть. Я вчера проспал практически целый день, реально. Я не знаю, что-то такой день вчера был какой-то. Я утром встал, хотя спал, как обычно, чувствовал себя отвратительно как-то, потом пришел домой, лег сразу спать, проснулся, посмотрел Скуби-Ду... И да.
4: Ну кто, что это за рассказ? О чьей жизни? Я проспал весь день, потом проснулся, посмотрел Скуби-Ду, покусал.
2: Скуби-Ду, да, я
4: понял. Скуфи-Ду, 33 года.
2: Я вообще-то, я проснулся днем, часиков где-то в два, включил телевизор. У меня же там миллион каналов всяких разных.
3: Конечно, с мультиками.
2: Да, я себе насохранял там какие-то интересные. И вот там на канале, который я смотрел, там вдруг неожиданно начался Скуби-Ду. Причем тот, вот еще Ханна-Барбара, который вот этот классический, знаешь. И еще из первого сезона первой серии. Я поел сырки глазированные. И, значит, и уснул под Скуби-Ду опять. Проснулся где-то в 7:30. Сгонял в магазин, купил... Ну, у меня рис там был, я купил салат мимоза.
3: А я думал, ты киндер-сюрприз купил.
2: Нет, киндер-сюрприз нет, но, кстати, интересно было. Там же потом еще... Еще раз один завоз смешариков был. И потом я еще заходил, и я офигел. Они в этот раз уже это прям не ставили вот так вот на всеобщее обозрение. Они это чуть припрятали, но от моего взгляда ничего не уйдет.
3: Ну, тебя не проведешь,
2: конечно. Короче, там продавались эти фигурки, пластмассовые фигурки Куроми. Я, конечно же, купил сразу же две. Они тоже запакованные были, то есть у тебя не было шансов узнать, какая внутри, поэтому я не стал рисковать. Тем более я не то, что прям фанат там вселенной Hello Kitty, поэтому я две купил и ладно. Но повторки не попались. Куроми это типа из Hello Kitty.
3: Ясно, ясно.
2: Там много разных есть, но она типа там как один из основных персонажей.
3: Ну, я не знаю, как поддержать эту беседу опять.
2: Но ты же самого первого того Скуби-Ду же смотрел,
3: да
2: явно.
3: Нет, конечно, нет.
2: Но
3: нет.
2: Это, подожди, он у какого-то 80-го года вообще или раньше?
3: Ну, не, их не показывали по Первому каналу, по ОРТ, понимаешь? По СТС мне не ловило.
2: По СТС Скуби-Ду показывали.
3: Не ловило у меня, там надо было корячиться стоять, чтобы это самое. Ну, не, у меня не такой вчера был день. Я вчера... час в пробке стоял, ехал в институт. 6 часов говорил про радио, потом еще ехал обратно 40 минут. И сегодня вообще никакой нахрен. Извините, пожалуйста.
2: Ну вот смотри, тебе 6 часов говорить про радио или 6 часов мероприятия отвезти, что легче?
3: 6 часов говорить про радио.
2: То есть ты вот после работы, после эфира едешь, 6 часов говоришь про радио, и тебе норм?
3: Вообще, я кайфую, люто.
2: А почему? От чего
3: вот,
2: ты кайфуешь?
3: Видишь, предрасположенность у всех разная.
2: Да?
3: Да, я прям, я просто, я... приезжаю в институт иногда, никакой тоже, вот что-то, ну, плохо себя чувствуешь, или что-то там, не выспался, и это. Только начинается занятие, все, сразу, силы есть. А, что, куда, да. Давайте запишемся. Давайте
2: и тут... о чем вы вчера рассказывали?
3: Ну, у нас сейчас пока этап, у меня 8 групп, и сейчас этап новостей заканчивается. 5 новостей ага. Писали, там, они бедненькие. Ни хрена не получается у них ничего.
2: Да?
3: Ну, сложно. То, что для тебя база, для них сложно. Они, видишь, не... люди...
2: Так может они тогда будут заниматься тем, чем у них предрасположенность?
3: Пока не попробуешь, не узнаешь, да? Понимаешь, да.
2: Все, но тем не менее, диплом об окончании радиошколы в конце все получишь.
3: Ну, я их подтяну, я их дотяну.
2: А там хоть один выпускался, типа, без диплома, без прав, типа, со справкой вышел?
3: Со справкой?
2: Да.
3: Ну нет, там немногие, а часть понимает, что это не их, и уходят.
2: Уходят.
3: Уходят, да. Не получается по работе там совмещать, и уходят, да. Ну нет, вот. Еще вчера был мастер-класс в институте Дмитрия Астрахана. Ты знаешь, кто это такой? Такой режиссер.
2: Нет.
3: Я вот чуть-чуть... Они опаздывали, а я такой, слава богу, они опаздывают, пойду посижу на мастер-классе умного человека. А они, сволочи, потом пришли, и пришлось пару вести, да.
2: Какие фильмы он снимает?
3: Ну, например, такие, как «Все будет хорошо».
2: «Все будет хорошо 2».
3: Да. «Все будет очень хорошо». Ну, «Ты у меня одна», там, со Збруевым. Смотрел такие фильмы классные? Такие они добрые, знаешь, там, нет? Ну, ладно. Видите, иногда нам не о чем поговорить с Артемом.
2: Да. А ты, наверное, там с ума чуть не сошел.
3: Я вообще такой, блин, как...
2: Мастер-класс Дмитрия Астраханова. Да ну не может быть такого.
3: Да, да. Я еще там рядом с ним стоял. Думаю, блин, сфоткаться, не сфоткаться. Я с детства его фильмы смотрю.
2: Да?
3: Да. Видишь, поэтому я, может, на Скуби-Ду не попадал, потому что я смотрел фильмы про жизнь.
2: Ага.
3: Про такую, знаешь, простую жизнь обычных людей я любил.
2: Ну вот.
3: То есть мне ее не хватало жизни такой, в обычной жизни, я еще это по телевизору смотрел.
2: Mm.
3: Угу.
2: Вот. Ну, мастер-класс Ханны и Барбары у вас вряд ли.
3: Редко, да.
2: Угу. Там его звали Джозеф Ханна, а вот Барбара...
3: Уильям Барбара, да.
2: У них много было всяких. Ну, ладно.
3: Все, да. На связи.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: выходного радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
10: 16+. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Новое радио.
16: В детской минутке сегодня известная нам Саша Клубника. Девушка подросла. Уже видно, что она совсем не малявка. Песня называется «Мини-босс». Давайте послушаем.

0: 1 плюс 1.
1: Смотрел вчера небольшой материал, девчонка рассказывала про то, как она работает в Москва-Сити. Ты был в Москве-Сити когда-нибудь?
2: Ну, был, конечно.
1: Я, вот кто не был, она с виду очень красивая, то есть такой вот мегаполис в мегаполисе, да. Эти огроменные там всякие постройки стоэтажные. Но вот если туда зайти внутрь, вот на эту площадь, там ощущение прям перманентно такого концентрированного стресса. То есть там много людей, все куда-то идут, и, короче...
2: Поэтому мне там не очень.
1: Да, реально, и люди говорят, что непросто, то есть не все выдерживают, работать, ладно,
2: Есть, конечно, ощущение успешного успеха, да. Когда ты там находишься.
1: Это просто ощущение. И вот люди рассказывают, что там, во-первых, лифты, то есть, чтобы там на 80-й этаж подняться, то есть для них ждать лифт 15, 20, 30, даже иногда минут, это вообще абсолютно белый день, то есть типа...
2: Лифт нажал, катку запустил, пока он
1: там,
2: едет, играет.
1: Там реально люди стоят, то есть человек 50 вот в этом в лифтовом холле, угу. все ждут, то есть я спуститься не варик, то есть, допустим, там, покурить.
2: Да.
1: Вообще, то есть, про курение забудьте полностью, потому что отскочить на 5 минут, это занимает типа 30.
2: Ага.
1: Вот. Спуститься тоже с 50-го этажа, говорит, попробуйте. Вот, если не хотите на лифте, например, спускаться, то тоже, говорит, и все. Все дорого, парковка там по 500 рублей в час, то есть на тачке туда не приехать. Все эти кафешки, рестики, все в полтора раза дороже, а при этом зарплаты, говорит, думаете, там суперуспешные люди все работают? Нет, зарплаты такие же, то есть там у...
2: Там же еще многие компании, они как делают? Они там просто уголочек какое-нибудь маленькое помещение арендуют, чтобы у них типа было это, можно было, знаешь, там встречи там проводить, типа вот у нас офис в Москва-Сити, чтобы вот этой вот пыли набросать тебе, вот что, вот эта успешная компания, у них офис в Москва-Сити, а на самом деле они там конуру снимают какую-то... И за все деньги практически.
1: Ну да, и жить вот в таком месте, во-первых, там чудовищных денег стоит, понятно, что квадратный метр, и как вот ни форточек, ничего, то есть ты в аквариуме постоянно, и вот это страшное ощущение, что не дай бог что, понятно, что там все это продумано, но ты на 100-м этаже, и как бы вот...
2: Да.
1: Как в «Башнях-близнецах» тогда. Ну, вообще страшно представить, да.
2: Жестко.
1: Лучше работать где-нибудь там, на метро Тушинская, спокойненько, без вот этого пафоса.
2: С другой стороны, видишь, это все равно, так или иначе, это удивляет людей, потому что если бы у тебя квартира была в Москва-Сити, ну, допустим, вот пришел бы к нам гость, у которого квартира в Москва-Сити...
1: Хелен Ес, помнишь, такая была?
2: У нее в Москва-Сити?
1: Да, она.
2: Я думаю, что половина вопросов было бы про это. А расскажи, а как там? То есть это все равно удивляет людей.
1: Это знаешь,
2: как Хаммер.
1: Ну, вот, допустим,
2: смотришь,
1: если
2: понимаешь,
1: тебе,
2: что неудобно,
1: если
2: но это
1: подарили
2: Хаммер.
1: Тебе, допустим, так, в наследство осталась бы там хата в Москва-Сити,
2: да.
1: Ты бы вот жил бы там?
2: Ну, а что нет?
1: Да? Если бесплатно.
2: Ну, так...
1: Ну и ладно. Чё? И прям все по лифтам бы этим шлялся бы там туда-сюда, там стоял бы в очередях, там. Ходил бы за кофе за косарь 200.
2: Ну там же, да, я купил бы кофемашину себе.
1: Ну ладно.
2: Нет, но это все равно, это впечатляет людей, почему бы и нет.
1: Нет, когда ты едешь мимо нее, телефон достается сам автоматически, чтобы сфоткать, хотя ты уже миллиард раз там ездил. И типа так, как это москвичи так смеются над новичками московскими, приезжими, что они вот снимают Москва-Сити там.
2: Да.
1: Вот. А, что вот снимаете, блин, что вы там это самое.
2: Ну, я, кстати, приезжал в Москву, когда она еще только строилась, когда...
1: Может, лет 25 строится примерно, да, и продолжит строиться.
2: Ну, я в каком году? Я был, по-моему, я ездил в 2010 году, и она строилась еще. Не так, чтобы там прям вообще был котлован, но были еще краны и все вот в таком духе. И вот я приезжал тоже... Ну, я тебе говорю, я поехал туда специально, просто чтобы посмотреть, сфоткаться.
1: Ну, уникальный для нашей страны проект.
3: Сколько
1: это новое радио.

0: стакан в груди.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Так, нам нужно одну минуту о чем-то поговорить. Смотри. У тебя всегда есть тема смешная, интересная, содержательная.
4: Во-первых, у меня есть анекдоты, которые мы через 10 минут уже, ну, через 10-15 минут будем рассказывать. Сегодня анекдоты полные отстой, отвратительные. Так что если вы прям ждете рубрику «Пятничные анекдоты», можете выключаться и не включать вообще больше никогда шоу «1 плюс 1».
3: Ну а что? Ну не всегда же быть ужасные. На таком высочайшем уровне. Это тяжело, ребят, поддерживать. Подобное.
4: Просто ужас, какие
3: Давай,
4: анекдоты.
3: Давай, мы такие тоже любим. Там все вот
4: да
3: это...
4: Да нет, я расскажу, потому что в любом случае они бесплатные. Платить за них не надо никому. Ну, можно было бы, но не обязательно. Просто напомню, что у нас скоро у шоу день рождения, и у нас личные дни рождения, поэтому...
3: Так а если что, вот захочет человек заплатить, куда ему переводить деньги?
4: Ну...
3: Идти на почту, перевод там оформлять, в Western Union.
4: Можно в какой-нибудь фонд благотворительный.
3: А, вот так вот. Да, кстати.
4: Вот. Либо мне по номеру.
3: Но если не хотите на благотворительность, да. То нет, Артему донатить, это тоже благотворительность.
4: Вообще-то да.
3: Вы спасаете человека там от...
4: Ну, вообще от голода.
3: От голодной смерти. Ну, не прям смерти, но от голодного вечера, там, скажем. А разве это не плохое дело?
4: Ну да, от голодного вечера. Я вчера смотрел Скуби-Ду, и они какие-то важные вопросы решали за пиццей всегда. Они гнались за привидением, а потом такие, так, нам надо это обсудить за пиццей. И шли в пиццу, обсуждали, ели.
3: Ну, вы поняли.
4: Хорошая традиция.
3: Но пока не было никаких донатов, да? Я так понимаю, вообще тебя не любят.
4: Да нет, подожди. Ну как, я же не могу просто так донаты, когда донаты должны быть, ну, на стриме. Хотя бы какая-то причина была, должна быть. Просто так-то я уже не могу деньги клянчить.
3: Не можешь офигеть в край уже.
4: Нет, да я бы хотел с радостью, но... Я один раз в жизни на день рождения номер карты выложил в этот, или два раза это было на день
3: это
4: рождения.
3: Стоило того, да? Успешное мероприятие было?
4: Ну, нормально в целом, но мне дико стыдно было, как будто я поберушка какая-то.
3: Да.
4: Но...
3: Такой, блин, как стыдно, но 25 косарей! Уи!
4: Вот ну, там что-то типа под полтос было или что-то.
3: Ого! Нифига себе.
4: Но это, я тогда был меньше известен сильно. Конечно, если я сейчас выложу, можно будет на квартирку-то насобирать на какую-нибудь худо-бедную. Да нет, конечно, там не так было бы, к сожалению.
3: На квартирку насобирать.
4: К сожалению, не так. Это был бы такой же полтос, как и был до этого.
3: Жополтос. Если ты сделаешь стримы, например, свои на регулярной основе, типа раз в день, то через лет 14 все нормально, ты купишь ее. А два раза в день, это уже через 7 лет.
4: Да, ну, наверное.
3: Ребят, поддержите.
4: Через 14 лет это мне подходит. Как раз.
3: Все на паузу.
1: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 25 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
6: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
7: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
8: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама.
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
0: Это не кружок и не секция. Это среда, где формируется прогрессивное мышление и характер, где рождаются лидеры.
2: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
10: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник 124.ру.
11: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
12: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
13: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
14: Новое. Это мы.
15: Всем привет, это Зиверт.
16: Всем салют, это PLC.
17: Это Диджей Смэш.
18: Это Настя Кудри.
19: Это Саня СТ.
20: Это Эльвира Т.
21: Всем привет, с вами Айова.
22: С вами Леша Свит.
23: С вами Лена Темникова.
24: Всем привет, с вами Хамалиновый.
25: С вами Клава Кок.
26: С вами Гаязов Бразер.
27: Новое радио.
28: Присоединяйся погромче.
3: Сереже Лазареву сегодня будет медляк. Опять, дорогие друзья, в дедовской минутке. Прям подобрал блестя идеальный медляк. Вообще прям вне всякого сомнения. Но я хочу в первую очередь похвастаться. Мне ребята наши звукорежиссеры сделали отбивку для рубрики «Дедовская минутка». Теперь отбивка есть. Зырьте, смотрите.
29: Дедская минутка.
3: Такая. Гарри Мур будет. Давайте, приглашайте там своих дам, кавалеров, там, кого хотите. Коллег, сослуживцев. Нину Михайловну из бухгалтерии. Валентина Петровича из отдела снабжения. Кого-нибудь пригласите.

0: Все, разойдитесь, надо работать. Поехали.
1: В Красноярске 12. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Здорово, ребята!
3: Ой, что а куда случилось? Все пропало?
4: Здравствуйте.
2: Свет выключили.
4: 1+1. Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио. Суперхиты и суперновинки на базе. Ребята, привет всем. Ну что, check the sound, come on, in the house. And, короче, сегодня у нас, во-первых, в гостях Ирина Дубцова.
2: Круто, круто, круто.
4: Ее у нас еще не было, по-моему. Во-вторых, значит, у нас сегодня рубрика «Пятничные анекдоты». В-третьих, какая-нибудь животрепещущая тема обязательно. Короче, все как мы любим. Нормально сейчас налайте эту пятничку. И потом уже и отдыхать на выходные, высыпаться как следует. Потому что мы этого заслужили. Давайте по-честному. Мы отработали эту неделю по совести. Мы отработали ее как полагается. И мы заслужили немножко отдыха. Но без алкогольного. Потому что я знаю, сейчас у вас начнется.
3: Да, сразу да, в пивнуху. Да мы никто, эту. Ты че?
4: Сразу вот это в пивнуху,
3: да
4: вот это
3: вот. Вообще нет.
4: Стоять, пока оно там это наберется, это литровое. Будете, он там еще вот такое поставит туда.
3: Ужас,
4: вот ее так воткнет.
3: Кошмар.
4: Ужас, нет.
3: Вот это вот, ну ладно. Ну вот это вот, когда там холодненькое. Течет там капелька по ней, по бутылке. Ужас.
4: В детстве всегда так было. Вот идешь, летом там с дедом по городу идешь. И он такой говорит, пить охота. И пиво покупает. Я думаю, те ж пить охота было, а не пиво-то. Я как бы вот часто я с таким дедом работаю уже, я вот и понимаю примерно. Я такой, я просто когда пить хочу, я покупаю, ну я не знаю, там колу или воду, или там какой-нибудь лимонадик, или так там ты... холодный чай. Может, просто скажете пиво охота,
3: так
4: а не пить.
3: Так ты Скуби-Ду смотришь, и мультики все, это понятно, господи.
4: Так вы просто по-честному, я видите, я хотя бы по-честному говорю, я смотрю Скуби-Ду, а вы не говорите по-честному, я пиво хочу, вы говорите, я пить хочу.
3: Ну, неудобно этим людям так говорить.
4: Да.
3: Стыдно признаться. Да там, господи, чуть-чуть.
4: Да, конечно.
3: Как хочется тему разогнать, но нельзя, мы на радио, ребята.
4: Да,
3: осуждение максимально, конечно. Ну, вы что? О, это вообще там, ну, не куда.
4: Пишет, баночка безалкогольного охлаждается уже. Ну, вот безалкогольное другое, как бы, вопрос. Тем более там и...
3: Нет, безалкогольное и осуждение тоже вызывает. Ты либо давай, либо не это, либо кока-колу давай.
4: Ну почему? Безалкогольное, оно как лимонад просто.
3: Ну, это и не туда, и не сюда. Это безалкогольное вино начинается вот это вот. Все там. Давайте это сам, пейте воду свою, там мы разберемся.
4: Да мы-то попьем.
3: Ну, попейте воду там свою, в кране до хрена ее давайте. Мы там сами там посмотрим, что там.
4: Да, да. Потом на печень на вашу посмотрим.
3: А это такие люди предпочитают об этом не задумываться.
4: Не говорить, да?
3: Да, ну это там с кем-то произойдет.
4: Ну потому что печень убедил, что да пить просто хотелось. Жинку убедил, что пить просто хотелось. Себя даже убедил, что пить просто хотелось. Но организм-то не обманешь.
3: Да.
1: Новые на новом.
5: Привет, это Акмаль. Слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
6: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Ну чё?
3: Так, ну что?
2: Сейчас?
3: Мы готовы. Рубрика «Пятничные анекдоты» еженедельная, которая по пятницам всегда для того, чтобы зарядить нас на эту пятницу хорошим настроением. У нас сегодня много анекдотов для умных. Ну, не то, что прям совсем для умных, у кого IQ хотя бы выше, чем 90.
2: Все, смешная музыка готова, пожалуйста. Да.
3: Начнем с коротеньких. Древний Рим. Мужик заходит в бар, поднимает два пальца и говорит: «Мне пять пива».
2: Да. Ух, тяжело соображать.
3: Понял?
2: Да.
3: Все, понял. Кирилл понял, а вы поняли?
2: А как бы он 10 пива показал? А, ну вот так.
3: Да, крестик.
2: Пожалуйста.
3: Идем дальше. Еще один анекдот для умных. Значит, они там общаются, он говорит: «Убийца левша, с чего вы взяли?» «На теле следы от блошиных копыт».
2: Ну подумать сегодня чуть-чуть.
3: Ну конечно, я же говорю, сегодня все умные анекдоты.
2: Интеллектуальные анекдоты.
3: Ну ладно. Все, тогда я так понял, для умных анекдотов вам не нравится. Ну вот тогда анекдот для тех, кто качается. Ну в зале качается.
2: Сейчас не лето, прильнул.
3: Он говорит, приходит мужик в аптеку, говорит: «Есть у вас средства, чтоб...» Ну вот, нет.
2: Ну, так сказать, чтобы все было хорошо.
3: Наоборот.
2: А, наоборот, чтобы все было плохо?
3: Да, он говорит,
2: чтобы, как говорится...
3: Ну, не. Есть такое средство? Он говорит, есть, но побочки есть. Какие? Мышцы расти будут.
2: Ладно. Ребят, если не получается схватить эти анекдоты с первого раза, ничего страшного. Во-первых, сейчас утро.
3: Да, во-вторых, приложение Radio Hub есть.
2: Да.
3: Можете там переслушать.
2: Переслушать, они такие, чуть посложнее, да.
3: Посложнее, чем обычно. Вот такое вот тоже для сложное. Я говорю, сегодня у нас все анекдоты, так или иначе, для умных. Пап, расскажи сказку. В 30-м царстве, в 1/3 государстве. А он говорит, обычно говорят, в 39-м государстве. А он, да, я знаю, я сократил.

0: Идем дальше. Я говорю, сегодня анекдоты для умных. Я-то потому что ржу жестко.
1: Ну это да.
0: Ну конечно. Значит, бьют муравьи слона. И один из них взобрался на дерево и кричит: «Братва, разойдись, я ему сейчас хребет ломать буду». Слон услышал этот крик, но не придал значения планам маленького муравья, потому что считал свою спину достаточно крепкой, чтобы выдержать такой удар. Однако он забыл, что дело происходило в разгерметизированном отсеке космического корабля, который летел с ускорением 83 333 333,3 метра в секунду квадратных, направленный противоположно той стороне, в которую собрался прыгать муравей. Муравей находился над спиной слона в 3 метрах и весил 40 миллиграмм. Так что при отсутствии сопротивления воздуха во время полета он имел кинетическую энергию почти 104 джоуля у спины слона. В результате прыжка слон оказался убит, а муравей стал национальным героем. А комический эффект этой шутки в том, что слон-то услышал крик муравья в разгерметизированном отсеке, а это невозможно.

0: Scusa.
1: Ну и за что ты с нами так сидишь?
0: Я жестко ржу, потому что я умный же, я понял, в чем прикол. Я сразу понял, я сразу ржать начал, типа, когда только начало все объяснять, я сразу понял, а как он крик-то услышит в вакууме? Ну это же невозможно.
1: Ну, конечно, база, да.
0: На... Ну ладно, давайте попроще что-нибудь. Тогда вот смотрите такое. Студент решил подработать. Товарищи посоветовали ему устроиться ночным сторожем или дворником. Он пошел, ну, туда пошел, там все места заняты. Пошел в другое место, тоже все заняты. Пришел в зоопарк, но ему сказали, что и сторож, и дворник есть, и предложили вот что. У нас недавно, говорит, обезьяна копыта двинула. Вы могли бы ее заменить. Не знаю, смогу ли я. А вы спортом занимались? Занимался. Но шкура у нас есть, и платить будем больше, чем сторожу или дворнику. Ну, студент согласился. Кстати, в китайских зоопарках такая ситуация и есть. Вот сидит он в клетке, лазает, рожи посетителям строит, на кольцах крутится. Вечером, когда посетителей уже стало мало, он спрыгнул на пол, но неудачно, и провалился в клетку, стоявшую под той, в которой он находился. Видит, прямо на него идет лев. Но студент думает, зря я согласился, даже за такие деньги. А лев подходит и говорит человеческим голосом: «Привет, ты с какого факультета?»
2: Ай да, Наташка!
0: Ну, типа, понял, что лев тоже был устроенным студентом. Это был не лев, на самом деле.
1: Не понял, честно говоря. Ну ладно.
0: Ну ладно.
1: Но это мои проблемы.
0: Ну вот тогда тебе вот такое понятнее будет. Муж из командировки возвращается сразу в спальню. Там 2 часа вообще, как только, ну, устал человек с командировки. Угу. Потом заходит на кухню, а там жена.
1: Так.
0: И он у нее спрашивает: подожди, а это в спальне что, говорит? А жена забегает в спальню и говорит: мам, почему ты не сказал, что это не я? Она отвечает: ты же знаешь, я с ним уже 2 года не разговариваю. Вот это ему понравилось. Это ему понравилось.
1: Ну, семейная тема, там, знакомая каждому, затрагивается, поэтому...
0: Ну и вот такой анекдот, значит. Бабулька приходит к врачу на обследование. Врач ее осмотрел, говорит, что-то сердечко у вас слабенькое. Знаете что, не ходите домой по лестнице пока. Через месяц бабулька приходит, повторное обследование. Доктор говорит: ну вот, сердечко окрепло, можете снова по лестнице домой ходить. Она говорит: ну наконец-то, а то я уже замучилась по водосточной трубе в окно лазить. Есть еще один, но он пошлый.
1: Да давай уже, что, пятница же.
0: Но он пошлый.
1: Ну ты.

0: Ну и врач ему говорит, ну заводит в кабинет и говорит, ты мужик в коридоре подожди, а вы проходите, значит. Ну он говорит жене, раздевайтесь. Говорит, встаньте так, а так встаньте, а вот так повернитесь. Выходит в коридор и мужику говорит, все нормально, у меня тоже не работает.
1: Ну что ж, вот такие анекдоты были в эту пятницу, дорогие друзья. Насколько они смешные, какой самый смешной, судить вам.
0: Пишите. Ну, очевидно же про слона.
1: Да, там разрыв.
0: Ребята, вам же про слона больше всего понравился анекдот. Та там хохма. Про слона.

0: Я хочу, знаешь, на кое-чем заострить внимание. На секунду буквально, извини, пожалуйста, Кирилл. Тут просто вот Ольга написала, что ей про качка больше всего понравился анекдот и приложила скрин, что в благотворительный фонд Константина Хабенского она отправила 500 рублей.
1: За анекдот?
0: Да.
1: Здорово.
0: Потому блин, что ей понравился круто анекдот. Вот она таким образом задонатила как бы нам, но вот фонд 500
1: то есть,
0: рублей.
1: Получается, смех в прямом смысле продлевает жизнь.
0: Абсолютно. Абсолютно. Здорово. Спасибо, Ольга, большое, лайк Ольга, вам. Да. Вот вам большой почет. И не зря, значит, вчера этот анекдот, ну, не придумывал, искал.
1: Окажется, что он их придумывает еще.
0: Ну, какие-то я переделываю полностью почти.
1: Адаптируешь.
0: Да.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбон». Проектная декларация наш.дом.

0: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
0: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.

0: один плюс один.
1: Тоже из актуального. Слышал, что медведи все чаще появляются в российских городах.
2: Да.
1: Там особенно на Дальнем Востоке, вот да. В Сибири периодически появляются новости, когда медведи спокойно, реально, населенные пункты, люди там, у людей в некоторых городах реально типа что-то вроде комендантского часа. Ага. Типа ночью там с какого-то времени, я точно не знаю, там типа с 20.00, с 22.00 не рекомендуется.
2: Как выходить. В сериале «Извне» нельзя
1: ну,
2: выходить.
1: Прикинь, натурально, ночью. Ты типа идешь в магазин там, не знаю, там за вечером.
2: А
1: за...
2: перед тобой в очереди медведь стоит.
1: Да, или за кассой стоит
2: медведь. Покупают очень
1: долго.
2: Ну,
1: на
2: долго.
1: Самом деле, участилось количество, в общем, летальных исходов и прочее, там, в общем, короче, серьезная проблема, я не знаю, с чем это связано, может, медведям как-то стало скучно
2: там
1: в лесу.
2: Там было написано, что в том числе связано это с тем, что сезон охоты теперь вообще один месяц только длится, и охотников стало все меньше.
1: А, численность, типа, увеличивается медведя.
2: Да, и охотников стало меньше, потому что им это, как его, ну, у них не отбиваются затраты просто, им надо, во-первых, получить разрешение на охоту, которое стоит денег.
1: А им
2: денег.
1: Не охота.
2: А во-вторых, и за этот месяц, а у них же еще и своя работа есть, они, короче, уже там, ну, перестали ездить на охоту. Кстати говоря, вот по поводу этого, тут еще и Антон, у которого, кстати, медведь на аватарке, еще перевел 335 рублей, тоже фонд Хабенского, анекдоты продлевают жизнь, написал.
1: Молодцы, молодцы,
2: молодцы. Ребята,
1: еще
2: молодцы.
1: Больше смешных или не смешных анекдотов на следующей неделе.
2: Так или иначе, смотри, вот, мне, я знаю, что обратил внимание на что, вот мы просто говорим на благотворительности, люди автоматически переводят уже фонд Константина Хабенского, то есть мы как будто уже в цепочке существуем.
1: А мы и существуем.
2: Столько уже было добрых премий с фондом Константина Хабенского, и мы как-то уже вот начали в одном инфополе существовать, вместе.
1: Да, ребят, вообще. Давайте, это вам аплодисменты.
2: А я уже дописываю тему.
1: Так, пока обновим, да. Значит, знания, периодически об этом говорим, но на всякий случай, не все, конечно, в Москва-Сити живут, есть люди, которые реально рискуют встретиться с медведем. Что нужно делать при встрече? Ну так, если вбить в Яндексе памятку. Если зверь далеко и не заметил людей, лучше тихо уйти прежним маршрутом. Но это понятно. Если не заметил, понятно. Вряд ли ты будешь кричать: «Ха, медведь, зырьте, зырьте».
2: Ну, если... я бы начал.
1: Блин, реально, зырьте, а можно сфоткаться? Ага. Нет, так делать не стоит. Если медведь заметил человека, следует обозначить себя тихим, спокойным голосом и медленно отступать.
2: А как это надо? Обозначить... Подойти к нему, так сказать, ты знаешь, кто мой отец? Или... И начать спиной уходить.
1: Селиванов Артем Владимирович. И тихонечко.
2: Ну, кстати, мне кажется, вот это прикол, да, что типа надо упасть и притвориться мертвым, как будто это неправдоподобная какая-то история.
1: Ну, да, тоже слышал такое. Уходить лучше без резких движений, с оглядкой на ветер.
2: Слушай, ну я смотрел, многие охотники, которые там, или люди, которые попадались в лесу на медведя, вполне себе работало, когда они начинали орать, типа, на медведя, начинали там, чтобы, ну, прям
1: я вчера
2: жестко.
1: Смотрел видос со специалистом, он говорит, он говорит, наоборот, лучше его не пугать, типа, чтобы он не стрессовал. Ну, короче, в итоге непонятно.
2: Непонятно, что делать.
1: Я думаю, что завещание писать в любом случае.
2: А как ты успеешь?
1: Ну, не в заметках как-то там.
2: От медведя нет смысла бежать. Вот я всегда думал, типа, куда убежишь-то? На дерево, да он залезет. Что, в воду прыгнешь, он и поплывет.
1: И плавают они отлично.
2: Да, побежишь просто так, да он догонит тебя. Так что вообще некуда бежать абсолютно.
1: Ой, дальше пишут, что не стоит поворачиваться спиной. А как убегать? Блин, убегать, глядя на него, получается? Но... А как я буду... Блин.
2: Ну да, и как говорят тоже, собакам там нельзя в глаза смотреть. И ты же знаешь, что нельзя, а все равно смотришь. Это как на сварку смотреть.
1: Ну вот про пересечение взглядов говорят, что он воспринимает это типа как вызов. Типа, как в 90-е, там, чё? Там, да? Типа, чё ты зыришь, да. И сразу это призыв к действию для него. Ну, короче...
2: Непонятно, что
1: непонятно.
2: Делать. Я не знаю, реально, единственный способ только, ну, это тебя может спасти только если стоит какая-то машина рядом. Потому что можно ее, ну, если она еще и горит, тогда, конечно, ну, ты должен благодарить Вселенную за такой подарок.
1: Ахиллесова пята всех медведей, да.
2: Да, потому что он не сможет в нее не сесть. Ну, это...
1: И он говорит, черт, я не могу не сесть в горячую машину. Ага. И так и все, да, единственный ваш шанс. Ну, в лесу мало машин.
2: Либо надо как-то попробовать быстренько на ходу соорудить какой-нибудь теремок худо-бедный. Медведь захочет на него залезть, на теремок, и провалится. И в этот момент, когда он будет приходить в себя, а он же будет вот так сидеть, вот так приходить в себя, шататься, и у него вот такие звездочки вокруг головы будут, ну, типа, как будто...
1: Ну,
2: он...
1: как в мультиках, да, конечно.
2: И ты можешь в этот момент как-то попытаться, я не знаю, сбежать.
1: Звездочки. Вот Санек пишет, видимо, живет там, где медведи действительно выходят. Проблема действительно актуальна, говорит, приходится... поселкам, собирать деньги. Видимо, на что собирать деньги? На лицензию для того, чтобы охотиться, или на что?
2: Ну, видимо, на... Да, наверное.
1: Они реально, говорит, спокойно ходят по поселку, в огороды заходят и шарохаются на кладбищах.
2: Офигеть.
1: Да, вот у нас проблемы там.
2: Вот написали, можно Машу позвать еще. Ну да, она, кстати, нормально с медведем
1: она управлялась. Она разве, да, у них есть некий коннект, то есть она знает, как с ними разговаривать.
2: Но... Анекдот, кстати, хочешь рассказать?
1: Да, конечно, очень хочу.
2: Смотри, медведь заходит, три медведя заходят в дом. Маленький медведь забегает к себе, говорит, кто играл с моими игрушками? Никто не отзывается. Потом мама-медведь заходит на кухню, говорит, кто... Посуду тут все разбросал, никто не отзывается. Потом папа-медведь заходит в гараж, видит, машина стоит, сел в нее и сгорел.
1: Ну, ясненько.
0: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Теперь

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Один плюс один.
1: Так, ну расскажите нам, пожалуйста, Кирилл, какую тему мы сегодня будем обсуждать?
2: Ну, я думаю, ваш опыт с медведем. Курьезные случаи из вашей жизни при встрече с медведем, например, можно. Ну, там, смешные истории.
1: Ну, типа,
2: там.
1: Ты вот его увидел, а он на велосипеде на таком ехал, да, на одном колесе? Или на балалайке играл?
2: Да, да, или ехал на колесе и на балалайке играл одновременно. Такое, в сторону, да, горящей машины.
1: Да. И еще это, вот так вот лапу облизывал, в мед так ее совал, а уже...
2: А вот у нас был случай, по-моему, в Липецком зоопарке. Раньше были клетки просто, вот такие, знаешь, типа решетка. Угу. Решетки и толстые очень прутья, и все, и медведи там тусовались, и маленькое ограждение. Да. И кто-то вот сунул руку, и все, сразу. Сразу нет руки у человека. И потом ввели вот эти сетки такие, скажу, сквозь которые комар даже не пролетает.
1: Да?
2: Угу. Все, где вот эти все техники безопасности,
1: а
2: ее
1: вот
2: правила.
1: А в какой момент, да, мы вот такие решили, что медведи, они такие добрячки?
2: Ну, они же как бы у нас в сказках, они такие хорошие, ну, да, пушистики, пупсики там и так далее.
1: Медведь — это вообще убийца.
2: Иди сюда, я тебя поглажу, и все, сразу нет руки, моментально, это какие-то киборги, да, нафиг. И вот у нас проблемы, там пробки в Москве, там вот опять пробка, там...
1: Людей медведи.
2: Кофе
1: там
2: холодный, нахрен медведь идет на тебя, причем ты в городе находишься, вышел в кабешку. Заскочить.
1: Ну, у тебя только один повод выйти куда-нибудь, понятное дело.
2: Ну, я условно, такая условно.
1: Да,
2: ну, условно.
1: Просто пить захотел.
2: Жажда подкатила вечером прям. Ну, ничего не поделаешь абсолютно.
1: Трубы согорелись. Так, тема есть, пожалуйста, зачитайте.
2: С удовольствием.
1: Она не про медведя сегодня, но
2: хорошо. Про муравья, конечно, огонь, Аник, был, честно говоря. До сих пор приходим в себя. А если вы его пропустили, то приложение Radio Hub вам в помощь. Там можете послушать запись и не только этого эфира, а вообще хоть вчерашнего. Да. Обсуждаем сегодня вот что. Сегодня, во-первых, Всемирный день фармацевта, так что поздравляем вас. Поздравляем фармацевта, да, дорогие, пожалуйста. Напалечник и гематоген. Вот, дайте, пожалуйста. Да. И еще сегодня Всемирный день мечты. Так что давайте обсуждать, как исполнилась ваша мечта и какая она была. Вот такая простая тема, чтобы не грузить вас. Такие вот дела. Вот.
1: Да. Ну да, такая простенькая для пятницы тема, чтобы могли о чем-то хорошем поговорить. Вот.
2: Но у тебя есть, была мечта какая-нибудь?
1: А у меня нет мечты, у меня только цели, я к ним иду.
2: Ага,
1: да какая мечта? Ну какая может быть мечта, я не знаю. Слово, мне кажется, слово мечта, оно так размылось уже сильно, потому что вот раньше ты в детстве, допустим, мечтаешь о какой-нибудь игрушке, и тебе там ее покупают там через год, и ты вот мечтал о ней, и ты счастлив. Да и сейчас в детстве так тоже. Ты о чем-то мечтаешь, и тебе надо долго этого ждать. А сейчас, ну вот что ты мечтаешь там, допустим, я не знаю, какой-нибудь там о новой клавиатуре. Да, ты пошел ее купил.
2: Ну разве это мечта? Это так просто, вот да, это микроцель какая-то.
1: Да, в том-то и дело. А что тогда такое мечта? У меня мечта, чтобы все были здоровы.
2: Вот,
1: Кирилл,
2: молодец, только хотел сказать.
1: Да.
2: Абсолютно верно.
1: Все были здоровы и никто не болел. Вот такая вот у меня мечта.
2: Простая, но очень такая, да, правильная. Молодец, Артем Владимирович.
1: Еще у меня мечта, чтобы все жили в достатке.
2: Угу.
1: Все,
2: работали в доставке.
1: Да, нет. У всех были деньги. Ну, кто-то должен работать в доставке, поэтому кому-то тоже придется. Потом у меня мечта, чтобы... да нет у меня мечты никакой. Какая мечта? А у тебя какая мечта?
2: Честно говоря, тоже вот задумываюсь. Да нет, глобальные. Нету. Глобальные нет. Тоже какие-то материальные там вещи. Но это не мечта, это просто хотелка, я думаю. Это хотелка.
1: Ну да,
2: ты на
1: да.
2: нее там копишь или что-то. Покупаешь себе.
1: Ну вот я мечтал о чипсах. Мне привезли чипсы, да, видишь. Я, это единственная мечта была, по сути-то. И сейчас вот у меня есть чипсы, и не о чем мечтать больше.
2: Придумай что-нибудь, что вот... Давай придумаем тебе мечту.
1: Давай. Ну, хочу, допустим, я мечтаю, чтобы вот канал Jetix вернулся.
2: Ну, круто. Вот это я понимаю, мечта, да. Mm-hmm. Вот это молодец.
1: Чтоб я вот смотрел там... Когда захотел там.
2: А что для этого нужно?
1: А то ничего, нет такого. Ну, это знаешь, как вот две вот мечты. Вот у людей постарше мечта, чтобы Союз вернулся, у меня, чтобы Jetix. И обе несбыточные.
2: Короче, давайте помечтаем, что вы там. Ну, в детстве, может, мечтали кем-то стать и стали. Или нафиг не стали этим человеком.
1: Да.
2: Я вот мечтал стать машинистом.
1: Машинистом чего?
2: Этого, поезда.
1: Почему?
2: Хрен знает, в детстве хотел.
1: А ну, что мешает идти?
2: Мне запах шпал всегда привлекал.
1: Да? Да. Нравится, как шпала пахнет.
2: А я сам стал шпалой, дорогие друзья. Вот что. Неправильно мечтал. Ну давайте, короче, разберемся с этим вопросом на новом радио.

0: Я смешно песню переделал.
1: Давай.
0: Раз, два, выключаем огни. Головой в толкан меня макни. 25 сентября, пятница сегодня, это новая...
1: Пошли.
0: Ну, это образно, это не призыв к действию.
1: Ну, что-то я просто вспомнил детство.
0: Да что-то, да. Ну, школьные годы чудесные. Хорошее сообщение, я почитал ваши, вот про то, что если это материальная какая-то мечта, то это не мечта, пишет вот наш слушатель, это цель. Просто мы это выяснили, типа, хочу купить хату, это не мечта, это вот...
1: Ну, как это может быть не мечта?
0: Ну, ладно.
1: Ну, хату купить.
0: Может быть, хата, мечта.
1: Не мечта, это хочу купить, там, я не знаю, сосиски.
0: А тачку, вот, допустим, автомобиль дорогостоящий, там, это
1: тоже?
0: Это мечта тоже, да?
1: Ну фиг знает.
0: Ну какая-то как будто мечта.
1: Как будто если ты Kia Rio покупаешь, то это цель, а если Bugatti Veyron, то это мечта.
0: Да? Ну ладно.
1: Не знаю.
0: Ну мечтать, что такое высокое, не знаю, что был там мир во всем мире, не знаю, там стать балериной или там полететь в космос, что-то такое вот, такое красивое. А это что, тачка? Она же, это железяка, сгниет. Хотя если оцинкованная, то нет. Вот Серега говорит, я мечтаю о свидании с Ольгой Бузовой.
1: Ой.
0: Красивая мечта? Вполне.
1: Ну, нормально, да.
0: Я мечтаю, вот Анжела говорит, о собаке. Когда была маленькая, мама говорила, вырастешь, заведешь собаку. Выросла, теперь муж не разрешает. Короче, у Анжелы всю жизнь мечта собака, и всю жизнь ей запрещают. Анжела, ну нафиг тогда жить? Вот
1: да, если Анжела, зачем тогда ты вообще в это вписываешься во все?
0: Давайте хоть маленькую какую-то. Давайте мы мужа уговорим.
1: Не, маленькую не надо, наоборот.
0: Большого, алабая, жесткого.
1: Нормальную собаку, что за компромисс? Потому что маленькая собака — это демо-версия просто собаки. Расширенную версию надо покупать сразу. Какая маленькая? Вот эта, на которую чихнешь, а она потом ломает шейку бедра и уезжает на 100 тысяч операций.
0: Или вот мечта крупного масштаба. Мечтала сходить на мистера Кредо.
1: Да.
0: И вот, наконец-то, попала в Екатеринбурге на его концерт.
1: Да.
0: Это мечта на мистера Кредо?
1: Я думаю, она достойно. Потом написала, плакала от счастья и ностальгии весь концерт.
0: От слова «на стол».
1: Да. Я такой подумал, ну, нормальная мечта, в общем, вот. Такое было, мечтая попасть на концерт Шаде. Ну, увидишь, у всех разные вкусы. Кто-то мечтает попасть на концерт Шаде, кто-то на мистера Кредо.
0: Ну, я за мистера Кредо, не знаю.
1: Да?
0: Да ты чё?
1: А ты был на концерте у мистера Кредо?
0: Нет, я не сходил.
1: А у Шаде был на концерте?
0: Нет. Ну, Лесоповала был.
1: Ну, и на Розенбаума еще пойдет.
0: О, зато...
1: Там как раз целый месяц выступает.
0: Да,
1: человечек.
0: Да. Пойдем со мной.
1: Да, наверное, я не смогу. Я болею просто в октябре.
0: Не сможешь, да?
1: Да, я весь октябрь болею просто, поэтому...
0: Не хочешь послушать песню «Переломанный буреломами»? Край Бурановый под охраной.
1: Я очень хочу, правда,
0: костерок,
1: но я же не могу.
0: Костерок ослаб.
1: Видишь, я же
0: не
1: болею.
0: Не сберечь его в яме волчьей вой. Кто упал, лежит, песню лес сложил. Нам про лесосплав. Ладно, извините.
1: А ты с детства это слушаешь?
0: Да,
1: прям, да?
0: Я когда был маленький, то есть мне было 12 лет, я слушал вот это вот.
1: А как?
0: Полем белым-белым, полем дым.
1: А почему как?
0: Голос, так-то. Это волос был чернее смоли, стал седым.
1: Ну, поэтому-то и седой, кстати говоря, да, в
0: 30
1: лет.
0: Да, это очень странно. Сейчас оглядываясь, думаю, это очень странно такое в детстве слушать. Но нравилось, ничего не поешь.
1: Ладно.
0: Это тебе не Кендрик твой.
1: Когда я был маленький, Кендрика не было еще.
0: Маленький Кендрик еще был.
1: Угу. Он моложе меня, я думаю.
0: Кендрик моложе тебя?
1: Угу.
0: Ну ладно.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 25 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
3: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему! Залихватский расколбас. 30 лет с вами!
3: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина 65.
3: Новое радио.
4: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Салют! «1+1». Кирилл Калинин.
3: Сляга свистанула опять.
4: Ну, понятно.
3: Да, я... Ну, а что, осень, да, как да. Вы хотите.
4: Евгений, все, осень.
3: Все же по-разному
4: переносят это время. Да нет, я со всеми разговариваю, там тоже с людьми, со студентами. Они все говорят, всех кроет, все грустные, все с синими лицами. Да, говорят, прям вообще все зевают, там все там хотят спать, устают, там световой день там сократился, тяжело.
3: Так, конечно, они грустные с синими лицами. Они хотели на радио работать, а в итоге за 100 тысяч рублей им Кирилл Калинин рассказывает, как новости писать. Че, я бы тоже грустный тогда был.
4: Тяжело в учении, легко в бою.
3: Ну, кстати,
4: научатся,
3: говоря,
4: и как вот вообще заместят, заменят.
3: И как будут новости писать все жестко.
4: На радио, да. Да.
3: Вот это вот. Всем привет, с вами Павел Беседин, и следующим новостям.
4: Да, у тебя получается.
3: Ну,
4: молодец.
3: Это видишь, природное просто. 100 тысяч сэкономил. Ну, я тебе потом тогда за обучение тоже перечислю.
4: Да, на связи, да.
3: Я упомяну тебя в мемуарах.
4: А ты вот собираешься писать мемуары? Есть же что вспомнить?
3: Ты чё? Столько всего.
4: Вот и,
3: как меня били, потом как меня били. Потом как меня избили.
4: Ага.
3: И потом еще один раз отпинали и избили.
4: Не, ну многие люди хотели бы почитать и купить книгу там, где написано, как тебя в дыню
3: да.
4: дают.
3: Я бы начал, знаешь, рассказ чего? Я запомнил этот случай из детства. Блин, вот раньше вообще все так просто было. Что бы ни произошло, просто...
4: Получаешь в дыню, и все.
3: Ну, да, и это. Что бы ни произошло, и там бабушке отдал это, она разруливает что-то там. Я помню, да. Всегда придешь, что-то весь в крови домой, бабушка там что-нибудь тебя залечит, потом там да, упал.
4: Одежду
3: там
4: застирает, кстати.
3: Да, одежду постирает абсолютно, и всегда так было. Я помню, вот чтобы ты понимал уровень моего... махача в детстве, вот насколько я был боевой тип. Я однажды подцапался с каким-то пацаном.
4: Пацанался с
3: пацанался с папаном. Ну и вот, подцапался с пацаном, что-то мы потолкались, он меня толкнул, и я упал на спину в траву. Прямо спиной на...
4: Ну, естественно.
3: Бинго, комбо, в точку, в яблочко. Вот такая драка у меня была. Я встаю, у меня вся спина вот получается в этом. И чё, да я как настоящий гангстер отдал эту куртку бабушке.
4: Да. Все гангстеры так делают.
3: И все, вот вся моя драка.
4: И она говорит: эх, Артём, не тому я тебя учила. Ну ладно, давай футболку.
3: Ну и еще, когда я один раз упал, а у нас была во дворе вот эта коробка футбольная, а она была как бы больше хоккейная, чем на горячем. Ну, они все хоккейные были-то, а не футбольные. Она была, как правило, асфальтированная, и зимой она заливалась водой. Кстати, по-моему, и сейчас даже до сих пор заливают. Ну и вот, и я-то летом на ней играл в футбол, а люди на ней пили пиво в стеклянных бутылках.
4: В этот момент причем иногда.
3: Ну нет, в другой, но я вот один раз упал прямо грудью, вот так вот проехался по асфальту со стеклом.
4: Слушайте, вот эти все мягкие покрытия на детских площадках и спецпокрытия на площадках футбольных во дворах. А-а-а. Асфальт, понятно? Просто асфальт нафиг.
3: Асфальт со стеклом. И там и мяч у тебя не полностью накачанный еще обязательно. Так что да.
4: Если еще и мяч был.
3: Чтобы вы понимали, вот в детстве, чтобы поиграть на нормальном поле, на траве, надо было в крысу через забор перелезать на какую-то площадку какой-то спортшколы и играть до того момента, пока охранник не обратит на это внимание. Вот так вот. Все.
4: Пока охранник не допьет пиво.
3: Да. Так что...
4: Замечательное время.
3: Угу. Нет.
4: Ну, реальная история. У нас около дома... был туберкулезный диспансер. И мы то там играли.
3: Около дома?
4: Около дома. Ну, не прям во дворе, а вот прям через забор. И мы туда ходили, потому что там было место и трава росла.
3: И также Москва, в которой туберкулезный диспансер, в лесу посередине находится.
4: Вот, а это я вот там жил, да, на Новолипецке. И все, и там и все валялось. И шприцы, и какие-то такие медицинские штуки. Мы отодвинули ногой и ворота сделали из двух камней.
3: Из двух шприцов.
4: Из двух шприцов. Я тебе говорю, такое было. И падали там, и все это, ой.
3: На шприц.
4: На шприц.
3: Туберкулезный
4: диспансер. А сейчас, Елисей, аккуратно, не упади на этих площадках, где там это самое... постелено специальное, ну, да, покрытие.
3: Угу. Вообще, вот дают, конечно.

0: Кирилл, я тут тоже вспомнил одну историю, связанную с тубиком из моего детства, но я потом расскажу после песни.
1: Ой, я одну вспомнил тоже.
0: Все круто.
1: Давай. Две истории.
0: У нас детство...
1: Мы примерно в одно время жили, понимаете?
0: И все как-то с тубиком связано.
1: Да что ж такое-то?

0: Траум.
1: Вот, допустим, по поводу странных мест, где в детстве играли, вот Наташ, наш начальник, написал: я один раз около морга играл. Ну, Наташ, мы же не спрашивали тебя, как ты вчерашний день провела.
2: Немножко так со странностями, Наташка.
1: Да, просто что-то решила поиграть. Про тубик я первый вспомнил, я расскажу историю.
2: У меня не очень смешная, давай я быстро со своей.
1: Давай, ладно.
2: Вот у нас был бомж, с которым мы дружили во дворе. Ну, как дружили, там, ну, дети, хихи-хаха, там, что-нибудь спросили у него, подходили.
1: Ну, жизненный совет какой-нибудь.
2: Жизненный совет, там, подшутить что-нибудь. Ну, не то, что издевались, но так, как бы, интересно.
1: Ну, с напальничка пострелять.
2: Ну, там, бомж там, да. Он все по-классически. Бомж, грязная одежда, вонище, сопля в бороде, все как надо.
1: Да.
2: Вот, и мы что-то с ним там долго играли, вот, сидели с ним на лавочке, там, что-то. А потом другой подходит, алкаш и бомж, и говорит: вы с ним не особо-то играете, у него тубик. Думаешь, нас это остановило? Да не очень.
1: Тем более, что вы подружились уже.
2: Да уже как бы, друзей уже не выбирают. Да, все. А у тебя какая история?
1: У меня примерно, ну, не то, что там бомжей не фигурировало. У меня друг был в школе, а у него у папы был тубик.
2: А, ой.
1: Да, ну, в смысле, ну, вроде как закрытая форма. По крайней мере, такая официальная версия была. И он нас всех потом на день рождения позвал к себе домой.
2: Да.
1: И никто не пришел, кроме меня. Только я один пришел.
2: А ты такой: нифига себе, мимозу поесть.
1: Ну, конечно. Причем и это, ну, общедоступная информация была, что у папы туберкулез. И поэтому, видимо, родители никого не отпустили. Ну, а меня отпустили.
2: А тебя наоборот: не-не-не, иди.
1: Да. Ну, потому что какая разница, дома тубик, там тубик. Поэтому ничего страшного.
2: Ну, круто.
1: Да, это вспоминается историю, как нам на день рождения, по-моему, на первый день рождения нашего шоу подарили вот эту, типа, посуду из туберкулезного диспансера. Ну, это она там на маркетплейсах, ее потом в большом количестве продавали, типа, чтобы гостям, вот ты накладываешь, а там туберкулезный диспансер, номер такой-то. Но меня, кстати, реально впечатляет эта история, что в Москве вот этот вот, который туб-диспансер, он реально посередине леса находится. То есть ты, типа... Ну, вот если только гуляешь прям в лесу, осознанно туда идешь, ты можешь нарваться, а так случайно ты туда не заедешь. И еще в какой-то момент меня впечатлила история вот Новокурьянова район, где типа он вот так вот, вокруг него круглая железная дорога, знаешь, на юге находится. Ты видел эту историю? Короче, есть район, который прямо деревня внутри Москвы. То есть это район, где там только одноэтажные, двухэтажные дома старые. И вокруг они обнесены таким, типа, идеально круглой железной дорогой. На карте это есть, можно посмотреть. И это... Почему такая железная дорога была? Она, типа, была для испытаний там. То есть, типа, сделали там условно какой-нибудь там паровоз. И вот он там наматывает эти круги вокруг района. И интересно, что этот район остался, как вот он был там так когда-то давно. То есть там вот одноэтажные дома. Вот как будто в деревню приезжаешь куда-то, в маленький город.
2: Все, будем знать.
1: Так что интересно, посмотрите, почитайте там. Вот. Тест локомотивов. Да, там так и было. Тест локомотив. Ну, не видел реально-то?
2: Нет.
1: Я тебе покажу сейчас.
2: Да ладно?
1: Да не, ну да, давай посмотрим быстро. Я просто как-то вот так карту Москвы, типа, ну, смотрел, что прикольное есть, увидел эту штуку и так впечатлился. Я сейчас ищу.
2: Блин, я расстроился.
1: Чего?
2: Да у нас сегодня газ проверяют. И вчера, ну, и объявление висело долго. Типа с 9 до 5 будут проверять. Блин, в доме 3 подъезда, ёпарасоте. Я думаю, что-то я не стал соседке отдавать
1: вот
2: ключи.
1: Вот, смотри, скинули.
2: Ага. И это...
1: Ему пофиг.
2: И в итоге не стал от соседки отдавать ключи. Думаю, ладно, я в 11:30 приеду, уж вряд ли они с самого утра будут проверять. Сейчас вот звонок в дверь мне...

0: круглые тоже дома, интересно. Вот раньше делали, да? Вообще.
1: Прикольно.
0: Южная Бутова вот.
1: Угу. Ну, есть.
0: Да. Потом вот Воскресенская, Карашовая, Щербинка. Вот.
2: А что ты так долго про это говоришь? Тебя попросили прорекламировать, что ли?
0: Да.
2: Минут семь уже.
0: Попросили прорекламировать район. Да я просто специально долго тяну, чтобы можно было сейчас не трек ставить, а на паузу сразу уйти. Это технически.
2: А, вот что. Так уже можно. Давай.
0: Уже я поэтому и все закончил про это.
3: Fresh Talk.
4: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
4: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале Ю. Для зрителей старше 16 лет.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте проекта ее получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
2: Благодаря нашему клубу мы точно знаем, как достигать целей и быть первыми во всем.
3: Только в наследнике можно получить навыки лидерства, бизнес-мышления, проектной деятельности, управления, навыки ораторского искусства, сформировать креативное и стратегическое мышление.
1: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет в деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
4: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
5: Это надо видеть. 6+.
6: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорный 3/5.
7: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое радио.

0: Так, я не свел трек, потому что я готовился к разговору с нашими слушателями любимыми, между прочим, по телефону.
1: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун.
0: А по какому номеру? По номеру 8-495-232-16-32. Звоните прямо сейчас к нам в студию, рассказывайте, какая у вас была мечта и как вы к ней пришли. Или еще идет. Сегодня Международный день мечты. Вот. Мечты.
2: Мечья.
0: Ты, да. Мечты. Да, молодец.
2: Меч я, меч ты, меч мы, меч вы.
0: Мечман.
2: Ну, нет.
0: Нет, ладно.
2: Это уж ты что-то ну, перегнул.
0: Да, ладно, извини. Алло, привет.
2: Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
0: Алло.
3: Алло.
0: Да, алло. Привет, привет, как тебя зовут? Check the sound привет. In the house. Йоу.
3: Йоу, меня зовут Антон, я из Москвы.
2: Прекрасно, прекрасно. О чем мечтают москвичи, если у них все есть?
3: Да не, ну, не все же есть. Ну, на самом деле, можно много разглагольствовать на тему того, что хочется, чтобы все люди в мире были здоровы.
0: Разглагольствовать.
2: Нормальная риторика, молодец, Антон. Но, тем не менее, ты хочешь что? Плойку пятую про? Или что?
3: Нет, не хочу плойку.
0: А что хочешь?
3: Я... Знаете, что хочу?
0: Да скажи уже, господи, Антон, ну ее простоте. Все, да что?
2: Скажи.
0: Ты нас что решил, довести?
2: Пожалуйста.
3: Да!
2: Наш человечек.
0: Да, алло, как тебя зовут?
3: Конечно, хочется... меня Коля. Вот, я ведущий мероприятий. Хочется, чтобы больше людей создавалось семьи, и у меня было больше работы.
0: О, молодец.
2: Подожди, Коля? Так ты же Антон.
0: Он передумал.
3: Ну, я знаю. Ну, какой вопрос, такой ответ.
0: Подожди, ребята, ты реально что? Ведущий мероприятий?
3: Да, да,
0: сколько
3: да.
0: стоит?
3: Сотку.
0: Сотку.
3: Это для Москвы очень мало, на самом деле.
2: Нормально, нормально. Охренели по 150, по 200 тысяч брать.
0: Ну, конечно, 200 тысяч это просто за то, что он съездит с тобой на встречу, обсудит. И что, ты за сотку прям учишь имена всех этих Дяхана и прочих?
3: Да нет, сейчас уже ушла там мода учить имена гостей. На самом деле, достаточно хорошего просто сценария, алкоголя. Тайминга. А дальше импровизация, знакомство
0: то
3: с людьми.
0: Сейчас...
3: Наоборот, в знакомстве ведь все лакомство. Когда ты знакомишься с людьми, что-то от них узнаешь,
0: ага.
3: Нашучиваешь на факты, в этом весь прикол.
0: Ну давай какую-нибудь шутку смотри, вот ты как ведущий. Допустим, представь, что я, допустим,
2: мать-невеста.
0: Мать-невеста, да.
2: А я тесть.
0: Да, а он тесть, давай, какой-то. И мы вот сидим.
2: Какие же они у нас красивые, а? Оленька, какая красивая, ты посмотри.
3: Ну ты на мать реально похож, но у Кирилла ну вот. Не особо.
0: Неплохо, неплохо. Смотри, молодец, пошутил. То есть сразу же начал мероприятие с оскорбления матери невесты.
2: Слушай, Антоша, я вот профессиональный вопрос. Почему вот у ведущих мероприятий, у них эти портфолио, профайлы, знаешь, видосы, они там ни хрена никогда не вставляют свои шутки, реально, от которых все ржут.
0: Да, они просто общие кадры со смехом.
2: Да, как кавера выступают, значит, как он с микрофоном стоит. А конкретно, почему они? Потому что, может, они не шутят.
3: Я объясню, но потому что обычно нанимается видеограф, чтобы создать шоурил на конкретные там три свадьбы, под которые ты, по сути, готовишь всю резину и шутишь уже по этой резине. Соответственно, попадают вот эти шутки по резине, которые есть, но их не так много. Uh-huh. А ну, все мероприятия, которые есть за сезон, их просто ну и финансово невыгодно, и не особо целесообразно снимать все, потому что это будет мега много материала.
0: Понял, я ничего
2: поэтому
0: не понял.
2: Нет, ты не ответил вообще на вопрос. Вот ведущий, это одна из главных его фишек, это чувство юмора, правильно?
3: Верно.
2: Все верно. Я вот эти профайлы смотрю, они все одинаковые. Атмосфера праздника, могу найти подход к каждому, гостю. И, опять-таки, кавера, выступают фокусник.
0: Ты видишь, в чем проблема? И свадьбы-то все одинаковые.
2: Ну и свадьбы. Ну где?
0: Поэтому одинаковые свадьбы ищут одинаковых ведущих. Нестандартных свадеб очень мало, и на них на всех нестандартные ведущие. А в основном свадьба одну от другой ты не отличишь никогда в жизни просто. У них у всех лица одинаковые, ведущие.
3: Очень популярны сейчас вот такие фрешмены, можно их назвать, ребята вот там молодые, такие как я, ну и другие вот, есть, не буду говорить имена, но есть ребята, которые пытаются вот эту классическое понимание свадьбы ломать, менять, и поэтому их много куда берут.
0: Да, видишь, что, еще за этим, еще одна проблема выстраивается. Когда все пытаются делать свадьбу не как у всех, получается опять как у всех. Так что это замкнутый круг. Ну, надо просто не смотреть на других. Вот в чем дело. Они смотрят на других. О, все делают как все, я буду делать.
2: То есть
0: все делают не как все,
2: сейчас
0: я буду делать.
2: Классические элементы, такие как каравай, зажигать очаг, это наоборот кринж, да? Это типа...
3: Да мне, нет, слушай,
0: мне кажется, наоборот, в качестве постеронии это может прокатить. Угу. Типа, до абсурда.
3: Кто-то серьезки говорит, что там родители хотят, давайте у нас будет каравай.
0: Ну а родители, может, хотите, сами тогда поженятся.
2: Слушай, ладно, все, отпускаем,
0: да,
2: все, тебя.
0: Ладно,
2: можно последний?
0: А я уже скинул его. Да мы что-то с ним 8 минут общаемся.
2: Ну интересно просто.
0: Вот по поводу ведущих, вот если я захожу на страничку к ведущему, его не написано топ-100 ведущих там чего-нибудь, я считаю, что это не считается.
2: Да,
0: то
2: да.
0: же самое диджей, когда я захожу на страничку к диджею, у него не написано топ-100 промо-диджей.
2: Нет, топ-100 Wedding Awards.
0: Wedding Awards,
2: по версии, да,
0: да,
2: журнала Wedding
0: Awards. Я тогда не обращаю внимания. И топ-100 промо-диджей. Что за сайт промо-диджей? Туда кто-нибудь заходил хоть раз вообще?
2: Ну, последний раз в 2009-м.
0: Да? Тогда же, когда с геометрией фотки скачивали. Алло, привет. Алло, привет, как тебя зовут?
4: Меня зовут Юля, город Кемерово.
0: Юля, рассказывай, какая у тебя мечта?
4: Какая у меня мечта была на курсе ФШР, и почему у меня не было преподавателя вас?
2: ФШР — это Федеральная школа радио.
4: Да-да-да, у меня есть мечта, хочу к вам.
0: Подожди, давай, смотри, ты была на курсе, кем работаешь?
4: Я работаю медицинским представителем самой крупной российской фармацевтической компании.
2: А что с радио не задалось?
0: А что с радио не получилось?
4: Да почему? Только закончила курсы.
2: Только сейчас.
4: Ждем демо.
2: Ну, слушай, у тебя, кстати, приятный голос.
0: А кто у тебя был ведущий? Ну, в смысле, там преподаватель.
2: А это местные какие-то, наверное, ведущие.
4: Эдуард Костюков.
2: Эдуард Костюков. Так, а еще?
4: Да. Проходила собеседование с Дмитрием Гордеевым.
2: Дмитрием.
4: Он сказал, твоя женственность чувствуется.
2: Дима Гордеев, да?
0: Нет.
4: Да.
0: Что чувствуется, он сказал?
4: Женственность.
2: Не, у тебя правда приятный голос, и ты живая, судя
0: по голосу.
2: Ну смотри,
0: вот тебя обучили каким-то приколдесом радийным. Давай, сейчас твой шанс. Ты в федеральном эфире. Гоу.
4: Да нет.
2: Меня она волнует. Нет, а ты попроси какую-нибудь подводку к песне сделать. Вот, допустим, сейчас будет песня Анны Асти «По барам».
0: Да.
2: Можешь просто, и вот радиостанция «Новое радио». Можешь просто вот сделать подводку какую-нибудь, упоминая радио и эту песню.
0: Да, а играла до тебя, до этой песни группа «Добро», песня «Дальше больше».
2: Вот так, да. Была «Дальше больше добро», будет играть следующая Анна Асти «По барам». Это «Новое радио». Давай.
4: Да, ребята, мы на волне нового радио, с вами Юлия Борисенко. Сейчас мы находимся в нашей студии, да, и наш рабочий день продолжается, так же, как и у вас.
2: Так.
4: Сейчас мы прослушали с вами «Дальше больше», я в этом уверена, но конец рабочего дня совсем близко. Сегодня пятница, и впереди нас ждут «По барам». В эфире «Новое радио», Анна Асти.
2: Все, хорошо, это классическая подводка была, да, но ты не жди креатива, Артем,
0: я
2: сразу.
0: Я не жду, конечно, база.
2: Молодец, молодец, Юль, не оставляй эту идею.
0: Сразу чувствуется, что вот это где-то 100 тысяч рублей стоило сейчас.
2: Что Дима Гордеев тебя возьмет на работу рано или поздно.
0: Да. Торговым представителем.
4: О, ребят, супер вообще. Заряжаюсь от вас.
0: Круто. Ну, спасибо тебе за... Когда-нибудь, может, услышимся на волнах там радио.
2: Вот и что мы сейчас будем...
0: Кто такой Дима?
2: Коллега по радио.
0: Да? Тоже
2: да. Вот сейчас... Юля сказала, вот сейчас пятница, там вот какие-то банальные вещи,
0: да?
2: Пятница, по барам, пойдем. Но ты послушай радиостанции-то, московские даже. Ты думаешь там что-то...
0: Почему ты это сказал с чувашским акцентом? Послушай радиостанции, московские даже.
2: Я пытаюсь маскироваться. Ты думаешь...
0: Как мы в Канаше оказались.
2: Там гораздо более, как бы, интересные подводки.
0: Да?
2: Нет, точно такие же. Ну что, это пятница, дорогие друзья. Совсем скоро нас ждет этот долгожданный вечер. Кто-то из вас пойдет по барам, кто-то просто будет зависать дома. Для тех и других существует новое радио и Анна Асти. Вот это все везде.
0: Да.
2: 25-30 лет одно и то же.
0: Да.
2: Поэтому, Артем, ты уникальный радиоведущий.
0: Да нет, я просто не знаю. Ну вот смотри, давай я попробую.
2: Подводка, добро.
0: До этого было добро, дальше больше. Следующая Анна Асти по барам.
2: Поехали.
0: Как сказали сейчас ребята из группы «Добро», дальше больше, но эта история не про вас, потому что в нашем и в вашем случае дальше меньше, конечно же. Только, только худшая музыка, которую мы можем слушать и потом, а сейчас, а если прям, ну, короче, дальше песня «Анна Асти по барам».
2: Я бы слушал такое радио, реально. Ну, прикиньте, среди всех одинаковых вот этих текстов и спичей про пятницу, про понедельник, день тяжелый, вот выходит такой ведущий, говорит, худшая музыка впереди вас ждет. Отобранная из тысячи говенных треков. Да люди
0: на и включает свой плейлист, потому что на радио, где ты работаешь, нет плохих треков.
2: Но на твоем есть.
0: Ну, это если бы у меня свое какое-то радио было, да. А так вот про новое радио я никогда в жизни такого
2: Отстой
0: не скажу. Отстой
2: FM, ну, типа
0: ну,
2: такое.
0: Ну, да, например. И, типа, ты включаешь там полную фигню какую-то отвратительную. Например, там, ну, какие там фиговые песни есть, типа «Богемская рапсодия» или еще какие-нибудь.
2: Угу. Как ты подобрал прям сразу. Отличный вариант. Что, мозгон?
0: Да, вот это вот, что никому не нравится вообще, и поэтому я бы там включал вот такое вот. Так, ладно, все, извини. Извините все сразу, заранее, если там вы, короче, все, пока.
1: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Новое радио.

0: и Райтраум.
1: Очень много мечт у людей. Я почитал сообщения, связанные с желанием встретить просто, даже посмотреть издалека на своего кумира, на человека, который им симпатичен.
2: Да, там, ну где... вы можете посмотреть, приезжайте.
1: Вот девушка сказала, я говорит, мечтала увидеть Плющенко. Представляешь, Евгений. И он приезжал типа к ней в город и со скрипачом, и увидела его. И вот сейчас на всю жизнь воспоминания. Вот Паш пишет, что он мечтает просто где-нибудь встретить.
2: А ты не мечтаешь увидеть Плющенко?
1: Все мечтают увидеть Плющенко.
2: Ну, конечно. Так что это нормальная мечта.
1: Хочу встретить на отдыхе, например, где-нибудь.
2: Наоми Кэмпбелл.
1: Агутина, Шафутинского или Райтрауна. Просто поговорить о жизни.
2: Вот этого человек разносторонний.
1: Да, у вас разлет приличный. Агутин, Шафутинский, Райтраун. Говорит, посидеть, винца выпить безалкогольного.
2: Причем мне интересно, кто из этой тройки, Агутин, Шафутинский, Райтраун, будет более дружелюбный, если на отдыхе подойдет к нему человек поговорить о жизни.
1: Думаю, из них никто.
2: Ну да.
1: Райтраун точно нет.
2: Вероятность поговорить о жизни как будто стремится к нулю.
1: Вот, это так, конечно, мил Плющенко увидеть.
2: Да.
1: Поздравляем, что вы увидели. Видишь, как для людей важно просто хотя бы, не то что даже сфоткаться, хотя бы увидеть.
2: Да.
1: А некоторые артисты говорят, я не фоткаюсь, бесят.
2: Да.
1: Мне не нравится такое.
2: Типа меня.
1: Типа тебя и еще одного чела. Я не фоткаюсь принципиально.
2: Но...
1: Ну, ладно, не будем этот разговор заводить. Все, имеет человек право на такое.
2: Я фоткаюсь, но не всегда.
1: Нет, Артем с удовольствием, кстати, фотографируется.
2: Но не всегда.
1: Ну, да всегда он фоткается, нагоняет пыль просто.
2: Да кого? Но не всегда.
1: Подходите вежливо человека и говорит, можно, пожалуйста, с вами
2: фотографировать? Тогда да.
1: Ну, все.
2: Но это если не после мероприятия. После мероприятия я могу и...
1: Ну, после мероприятия, ладно, устает человек.
2: Да. Так, короче, рубрика «1+1 News». Сейчас. Но у меня только две новости есть.
1: Ну, хорошо.
2: Я больше...
1: А ты расскажи своими словами о чем-то.
2: Я что, помню их, что ли? Мне же надо посмотреть вначале. Но обе интересные, честно говоря. Вот смотрите, первая новость такая. Британский финтех Револют. Ну, это, короче, типа у них банк, что-то типа того. Запустил оплату улыбкой. Россияне в комментариях слегка испортили эффект новизны. Пользователи из России начали писать, что такая оплата у них давно работает. Еще с 2023 года один вот банк заплатил, запустил сервис «Оплати улыбкой», вот который Кирилл все восторгается.
1: Они немножко опаздывали вот в развитии техническом, вот как у нас, банковском,
2: да.
1: Но они сейчас уже нормально все, уже почти догнали.
2: Пока они только выкатывают функцию для своей аудитории, в России уже пользуются третий год. Там в комментариях только... Ну, это знаешь, когда вот это кто-нибудь там на айфоне скажет, мы добавили третью камеру, и они пишут, на андроиде это и появилось еще в 1932
1: да. году. В 1932 у нас уже было 6
2: да,
1: камер.
2: Конечно. Такая новость, которая меня впечатлила, честно говоря, ну, конкретно своим содержанием. Значит, москвичка заказала похищение друга мужа, чтобы они больше вместе не бухали. Ну, там, действительно, она за 30 тысяч рублей, женщина наняла лже-ОМОН, приятеля супруга заманили в квартиру, заковали в наручники и избили.
1: Лже избили или по-настоящему?
2: Нет, избили по-настоящему.
1: Класс.
2: Вот это
1: интертеймент. А это случайно не уголовка, так, так называемая?
2: В этом и суть. Мужчине пригрозили еще и подбросить кое-что, если он продолжит общаться с ее мужем. В итоге заказчицу ее сообщников задержали, теперь им грозит... Уголовное дело.
1: В итоге не общаться с мужем будет жена.
2: Да, да, да.
1: А бабушку кто будет включать?
2: В итоге сейчас муж наконец-то со своим другом сможет спокойненько время провести нормально, и никто ему не будет отвлекать. Но видишь, оказывается, кто-то же, она же куда-то она выложила эту услугу, кто-то откликнулся.
1: Да, видно.
2: И они прям типа приехали, его и избили еще. Это как можно додуматься? Типа ты вообще в этот момент не думаешь о том, что ну тебя посадят скорее всего за такое?
1: Видимо, люди не думают. Я не знаю, что с ними происходит.
2: Я тоже не понимаю. И вот как так вообще? Жесть просто. А муж вот сейчас, а вдруг он любит ее?
1: Может быть, просто они перестарались, там, нечаянно, там, по почкам попали ему, там, случайно.
2: В какой-то момент вошли в кураж.
1: Случайно,
2: просто.
1: Да, ну, просто, да, как-то вот, ну, действительно, профессионалы своего дела.
2: Да.
1: Там немножко колено прострелили, чуть-чуть, но чтобы было... Она же деньги заплатила все-таки.
2: 30 тысяч.
1: Им надо отчитаться.
2: Да, за каждую копеечку. Но это, кстати, отвратить, и что касается розыгрышев, вот с этим, когда к тебе врываются, там, начинают, это отвратительный розыгрыш, реально худший в мире. Я вообще не понимаю прикол, когда там выкладывают какой-нибудь видос, что там мужика 10 минут ставят на камеру, колени, там, заставляют извиняться, там, потом там говорят, все, ты сейчас поедешь, там вообще тебя, там вообще еще и на зоне, там вообще, ну, тебя жизнь счастливая ждет. А потом все выбегают и говорят, это розыгрыш с днем рождения! Я вообще такого не понимаю, это все до свидания сразу, отвратительный просто розыгрыш. Худший в мире! Вот тебе бы такое заказали,
1: да
2: ты
1: не,
2: порадовался?
1: Да нахрен бы сразу человек пошел.
2: Конечно, до свидания вообще любой, причем, типа, ну, это был бы повод вполне как будто бы себе даже расстаться, если бы это заказала там девушка или... Ну, это что попало, я не знаю. Прикинь, они там 10 минут, ты у тебя все, там, да, ты там можешь посидеть и реально какой-нибудь сердечный приступ, и до свидания.
1: Описаться.
2: А они такие, с днем рождения, братан, у-ху, тебе сегодня 16 лет.
1: А ты на полу лежишь,
2: да, да,
1: и плачешь, класс. И пельш еще входит с цветами, да, это розыгрыш.
2: Еще лучше, даже не пельш, а эштонкатчер.
1: А, это же программа была на MTV с этим, как же... А, «Жестокие игры», по-моему.
2: Нет.
1: Как, по-моему, так и называлась?
2: Она и называлась «Розыгрыш» вроде как.
1: Нет. Там было еще, типа, ты на страшно тебе. Да, мне страшно. Ты на «Жестоких играх». Это Нэнси тебя разыграла. А сам стоит.
2: Разве, да?
1: Да, что-то такое было. Да, напомните, может, я ошибаюсь, но вроде так. Мы закончили эфир.
2: Да, мы закончили. Ну, там просто песня стояла, я уж не стал выключать.

0: данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу 26 сентября облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Кому в Речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ты купил жене машину?
9: Купил?
8: Купил?
9: А,
8: купил.
9: Так заедь, проверь.
8: Заедь, проверь.
9: Заедь, проверь.
8: Ну, заедь уже, проверь машину.
10: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
11: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
12: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
13: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое – это мы.
16: Всем привет, с вами Хама Лейновый.
17: С вами Аннет Сайз.
18: С вами Рамиль.
19: С вами группа Добро.
20: Всем привет, с вами Звонки.
21: Всем привет, это Артик Асти.
22: Это Филатов и Кэрос.
23: Это Сани Эстэ.
24: Это Сергей Лазарев.
25: Всем привет, меня зовут Йолка.
26: Всем привет, с вами Джонни.
15: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе Нового радио. Супер хиты и супер новинки на базе, последние где-то минут 30 я сижу, читаю домовой чат Кирилла, не спрашивайте почему.
3: Все,
2: не... так совпало
3: да
2: просто.
3: У меня там газовщики там... сегодня приходят просто, а я здесь.
2: Них там такая паника, как будто к ним вообще.
3: Я хотел уйти из эфира, но к нам Ирина Дубцова пришла в первый раз вообще в истории нашего шоу, это
2: Ирина
3: приятно.
2: Дубцова, человечку нужно газ пойти показать.
3: У вас есть такие проблемы, Ирина, вот, типа вот газовщики приходят и надо там...
4: Во-первых, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Во-первых, всем доброе утро.
3: Думали, мы сейчас про музыку будем говорить? Нет.
4: По поводу Мособлгаза,
3: да,
4: так
3: пожалуйста.
4: Как я в области. А, я тут дом достроила случайно, наконец-то. Дом своей мечты. И газ у меня уже подключен.
2: С бассейном?
4: Газ?
2: Нет,
4: дом. Дом с бассейном?
2: Да.
3: Бассейн с газом?
2: Да.
4: Слушай, сейчас прям смотри.
2: Ну, газированная вода там.
4: Смотри, каламбур сейчас, ты как в воду глядел.
2: Да.
4: Просто.
2: Есть бассейн?
4: Во-первых, да. Значит, бассейн есть. Он был, точнее, в планах. 7 на 3, нормальный бассейн во второй гостиной. То есть я думаю, вот у меня одна гостиная, кухня большая.
3: А во второй уже бассейн тогда сделал.
4: А вторая гостиная, думаю, блин, надо бассейн.
2: В смысле, у вас бассейн в гостиной, не на улице?
4: Вырыла бассейн, значит, сделала вокруг этого бассейна, построила, значит, эту вторую гостиную, собственно, второй этаж. Мастер-блок такой себе сделала. Вот, потом думаю, блин, вот я жила до этого в доме, у меня бассейн на улице, бассейн в доме. На улице купаюсь летом, в доме не купаюсь вообще. А вот, я думаю, нафига мне бассейн?
2: Да.
4: Ну, теперь у меня в этом вместо этого бассейна...
3: Бильярдная.
4: Подвал.
3: А, подвал.
4: Подвал. А из подвала я решила, значит, сделать в нем ремонт нормальный. И теперь у меня там вторая гардеробная, в которой концертные костюмы.
2: О, Господи. А, Кирилл, скажи, подвал.
3: Подвал.
2: Тебя скелет поцеловал.
3: Блин, опять повелся на эту фигню. Ты что такое? А соленья где хранить, если там в подвале...
4: Какие соленья? О чем вы вообще?
3: Ну, там помидоры, сейчас зима.
4: Где огород и соленья, закрутки и вот это все.
2: Ничего себе, человечек наигрался с бассейном, уже там подвал просто сделали. Я тут, а я бассейн.
4: Будет бассейн.
2: А, будет все равно?
4: Ну, просто я в этом году уже все, я уже не успеваю.
2: Ну, сейчас подвал что-то надоест, вместо него, вместо подвала бассейн. И так вот меняем.
4: А там все для этого есть, там такие стенки толстые.
2: А вы сделайте выездной бассейн, чтобы он был такой, типа, задвижной.
3: Я понял, люди, у которых два бассейна, они не особо парятся по поводу этого облгаза.
4: Я, кстати, не парюсь вообще, вот у меня баня была в том.
3: Ну, что же у нас одни приколы, это гляньте, в первый тренинг, это то, что нужно.
4: В общем, бассейн, у меня есть пруд, если что. То есть построить бассейн мне обойдется дороже, чем очистить пруд размером в гектар.
2: А
4: и
2: там
4: купаться прямо в пруду.
2: В пруду плавают японские рыбки, кои?
4: Там кои не плавают, там плавают полтонны карпа, которую я туда запустила лично.
3: Полутонный карп? Один?
4: Ну, да. Он один, нет, они уже вырастут, да, все. Их было всего полтонны, а сейчас уже примерно...
2: Полтонный один карп. Просто кто-то называет это пруд, кто-то пруд-охладитель. Там по-разному, да.
3: А что делать с этим карпами? Ловить потом, как на рыбалку ходить?
4: Конечно, я рыбачка. У меня дома еще не было, я построила уже себе пирс.
3: Брошенным.
4: Такой, причем там парковаться можно на лодках. Положено все, да.
2: Подождите, какой размер пруда? Я себе представлял,
4: где-то
2: это прудик
4: гектар,
2: просто.
4: Гектар.
2: Непонятно все равно. Сколько
4: 100 соток.
2: А, 100, типа 100, 100 на 100
4: гектар
2: метров?
4: Гектар это 100 соток? Нет, не 100 на 100 метров, там сильно больше. Я вообще не разбираюсь, Господи, в этом. Огромный пруд 17 века.
2: Ага. То есть это вырыли еще когда-то
4: там... Мне уходить уже?
3: Честно говоря, сейчас неприятно стало.
2: Нет.
3: Я спросил...
4: Хотите, вам станет сейчас приятно?
3: Давайте.
4: У меня участок всего 8 соток. Дом занимает его почти весь.
2: Так там еще и пруд 17 века, он старинный, там уже вода зацвела вся.
3: То есть Петр Первый еще жил, а пруд уже был, получается.
2: Да.
3: Прикольно.
4: Да. То есть вот, ну...
3: Да, зря вы, конечно, ребята,
4: сказали. Отключаете зависть, микрофон.
3: Максимально вы сейчас отдалились от людей,
2: когда,
3: конечно.
2: Его когда рыли там, да, еще предварялся.
4: 8 соток, ребят, 8 соток. Все, село,
3: да?
4: Село.
3: Все,
4: это
3: хорошо.
4: Село.
3: Нет,
4: Подмосковье, да. Село, да.
3: Да. Ну что ж, Ирина Дубцова у нас
2: в гостях. Тем более у нее там даже рыбки кои не плавают.
4: У меня сейчас, кстати, аквариум мне делают 350 литров в спальне. Там кои не будут плавать.
3: Там бегемот, будут... наверное, поместится.
4: Нет, целом. Там будут маленькие плавать такие. У меня будет такое псевдоморе. То есть как будто бы морской, но на самом деле пресноводный.
2: То есть у вас, Ирина, не как в том меме получилось, что вы такие, хочу здесь аквариум. А дяденька такой, ну это тебе обойдется в копеечку.
4: Да, вот у меня как в другом. Вот такая вот фигня собачка.
2: Да. Тогда ладно.
3: Давайте послушаем какую-нибудь музыку.
2: А у тебя что дома есть, Кирилл?
3: У меня дома есть газ. И этого мне достаточно.
4: А блин,
3: еда
4: у меня есть тоже, хотя знаешь, бы? Как сложно было газ?
2: Вот, ну, конечно. Мне,
4: изрыли весь участок, но молодцы. Мособлгаз молодцы.
2: Это тянули туда еще, где пруд 17 века, туда газ пришлось тянуть.
4: Да. Именно так.
2: Там отдельный северный поток строили.
4: Потому что я же собиралась бассейн-то газом, понимаешь, греть.
2: Ну, конечно.
4: А все остальное, в принципе, электричество. Нафига мне теперь котел, непонятно.
2: Так, мы сегодня будем активно слушать песни Ирины Дубцовой и новые.
3: Да, Дубцовый час давайте сделаем, правда.
2: И новые, и старые песни.
4: Можно старые не будем слушать, пожалуйста? Они надоели мне.
3: Так это вам надоели.
4: Мне сегодня лететь на гастроли как раз.
3: Норм. Куда летите, в Пермь?
4: В Пермь и в Екатеринбург. Ну, сначала, конечно, в Пермь долечу, потому что одновременно невозможно.
3: Не получается, в два города сразу улететь.
2: Неправильно.
3: А у группы «Ласковый май» получалось?
4: Нет, в наших реалиях, да, ну, конечно, но я-то неповторимая. А, значит, сейчас в наших реалиях можно в два города сразу. То есть вылететь в один, а приземлиться в другом.
2: Ну, у нас так же. Я на двух станциях одновременно в эфире. Ирина, вы сейчас стрит-кредибилити от пермяков потеряете. Скажите Пермь, правильно, Пермь.
4: Пермь,
2: да. А то я два раза сказали Пермь.
3: Учи еще Ирину Дубцову, как говорить.
4: Я к вам лечу.
2: Да, а то сейчас они там уже плакаты сворачивают. Ирина Дубцова, мы
4: концерт
2: тебя любим.
4: Концерт не сегодня, концерт завтра. Именно из-за задержек в самолетах мы вылетаем сегодня к вам, имейте в виду.
2: А прилетаем завтра.
4: Чтобы точно был концерт завтра. Сплюнь!
2: А,
3: ладно.
4: Блин, эти Артемы, они
3: как-то... Не на пульт же, ну плюнь.
4: Они как что-нибудь ляпнут, потому что у меня есть дома 20-летний Артем. Ну как дома, он не со мной живет, но периодически появляется.
2: Ага.
4: Бородатый ребенок по имени Артем, он тоже как что-нибудь скажет.
2: Я тоже бородатый ребенок по имени, как совпало.
4: Да.
2: Может,
3: ты, может, песню поставишь уже?
1: На новом.
5: Всем салют, это группа Gayazus Brothers. Слушайте наш новый трек «Топливо» на новом радио.

0: и Райтраум.
1: Ирина Дубцова сегодня у нас в гостях впервые в шоу 1 плюс 1.
2: Да, давненько вас не было на новом радио. Но зато накопилось огромное количество поводов. В частности, ну, я бы хотел поговорить про сериал, вот, где вы в роли, в необычной роли, на мой взгляд.
1: Гарри
2: Ирина
1: Поттера.
2: Играет в «Трудном ребенке» кассиршу.
3: Да.
2: А почему как вот режиссер выбрал именно вас? Почему кассирша?
3: Ну, там суть не в том, что он выбрал меня в роли кассирши, а суть в том, что там лейтмотивом во всем сериале, в принципе, любовь главной героини к моему творчеству.
2: Mm-hmm. Я туда приходит, типа, в пятерочку купить муку, там Дубцова сидит.
3: Да. Ага. Да, там в этом суть. Вообще, суть всего сериала там вокруг меня.
2: А, такая главная роль у кого?
3: Конечно, у Стаси Милославской.
1: Ага. Ну, так смотри, поэтому и приходится песни писать, потому что если песни перестать писать, это может и в реальности случиться. Ну, потому что как работать же надо будет.
3: Это сейчас мне с утра сейчас очень непонятно.
2: Нет, Ирине можно уже не писать песни.
1: Там уже все,
2: там все в порядке.
1: Уже кормишь песни.
2: Нет, мы думали, некоторые артисты один хит напишут, и все, всю жизнь можно кайфовать.
3: Ну, я уже написала не один хит, поэтому.
2: Вот поэтому мы.
3: Поэтому, в принципе, как бы. А я не писать просто не могу.
2: Ну, понятно.
1: Ага.
3: Понимаете, у меня есть один бывший, которого забыть не могу. Поэтому песни будут писаться всегда. Да, уважительная причина.
2: Да, вполне, конечно.
3: Так, ну даже если не будет вдохновения, оно будет.
1: Ну, то есть, когда мы услышим веселую песню от Ирины Дубцовой, это значит...
3: Это значит, что мы опять с ним
1: сошлись
3: все, ненадолго.
2: Ладно. Интересно. Ладно, хорошо. Ну и как этот опыт? Это первый ваш опыт в кино или уже был?
3: Нет, конечно. У меня был большой опыт в кино. У меня была одна из главных ролей в сериале «Престиж». С шикарным актерским составом. Просто шикарным. И наравне со всем этим шикарным составом я играла полноценную роль.
1: Mm-hmm.
3: Вот. Такой немножко чокнутый, сильно чокнутый оперной дивы. Я как раз тогда болела, и меня посадили на гормоны, а мне надо было играть оперную звезду.
1: Uh-huh.
3: И я от гормонов, естественно, поправилась. И, значит, ну, очень было логично.
1: Кирилл, ты тоже на гормонах, что ли?
2: На гармонии.
3: Ага. На гармонии.
2: Ну, диапазон приличный, как бы от кассирши до оперной звезды.
1: Да,
3: да, плюс ко всему. Да нет, у меня много было, много в каких сериалах я играла саму себя, то есть где-то выступала, да, в роли камео. И вот на днях я снимаюсь в третьем сезоне моего любимого. Я считаю, что это самый смешной сериал, его просто надо... Только
1: Саша,
3: супер,
1: Таня?
3: Люди с чувством юмора поймут. Сериал называется «Иванько».
1: Mm-hmm.
3: И вот в третьем сезоне я снимаюсь в одной из серий, буквально прям вот по прилету с гастролей. Играю не себя.
2: Ага.
3: Не себя.
2: А какую-то Иванько.
3: Какую-то Иванько, да. Mm-hmm. Играю, да.
1: Ага.
2: Ну да. И сложно было настроиться на роль Иванько?
3: А я еще не настраивалась.
2: А, ну понятно.
3: Я же только через несколько
2: дней. А на кассиршу сложно было настроиться?
3: Да нет. Прикольно. Как только я надела, собственно, костюм кассирши, я стала ею, да. Я стала ею.
2: Ну, а как-то вы подсматривали за поведением кассирш там? Просто не...
3: Нет, я вообще наблюдательная очень. Я же водолей. У меня же до всего есть дело.
2: Поэтому у вас много воды.
3: Пауза повисла.
2: Не, я...
1: Да.
3: Пауза повисла, потому что водолей, в принципе, пофигу на все.
1: Ну, водолей, поэтому у вас пруд 17 века, бассейн.
3: Нет, я всегда, конечно же, общаюсь с удовольствием с

0: Думаете, это интересная тема?
1: Абсолютно верно, нам, да. Конечно.
0: Да?
2: Ну, окей, да. А что сделано, чтобы было нам интересно, не слушателям?
0: Хорошо,
2: поэтому
0: хорошо.
2: Да. Самое главное. Так, еще куча тем.
0: Эгоисты!
2: Конечно.
1: Ну да.
2: Мы думаем, давай нам новую, нравится, значит, людям
0: новую,
2: нравится.
0: Новую тему.
1: Нет, наоборот, мы же наоборот пытаемся, а то вот после истории там про этот 17 век, что Ирина Дубцова может и в пятерочку сходить, так что...
0: Вообще не вопрос.
1: Она как вы, абсолютно.
2: А карточка есть
0: да,
2: у вас?
0: Да, почему нет? Карточки нет. Перекрестка есть.
2: Ну, она подходит тоже.
0: Да, да, да. Вот. А что? Я обычный человек, у меня просто профессия публичная, вот и все, поэтому...
1: Да.
0: Я всегда так говорю. Меня иногда бесит, что я публичная. Это иногда мешает мне.
2: А как мешает?
0: Ну, в личной жизни мешает, например.
2: Ага. Ну, в смысле, что бояться подойти?
0: Да, да, да, да.
1: Ну, так надо искать кого-то, типа, ну, моложе, потому что чем моложе...
0: У меня есть нормально.
1: А, все. Есть?
0: Да.
1: Потому что чем моложе, тем меньше вероятность, что он знает Ирину Дубцову. Ну, так
0: нет,
1: просто...
0: сильно знает.
1: Все знают все равно.
0: Сильно знают, да. Молодежь вообще после ремикса на «Люби меня долго», это у меня на концертах теперь просто армия детей-подростков, да.
1: Все,
0: то есть 10-15 лет, 10-16 лет, угу. Вот просто армия. Так что,
1: да.
0: И самый прикол в том, что, ну, без шуток, если, да, то они после этого смешного ремикса со смешным голосом, абсолютно модного ремикса, они стали слушать, полюбив его, они стали слушать мои нормальные песни, где нормальный смысл, стихи, в общем, словообороты, и то есть это, ну, я считаю, что это хорошо.
1: Это хорошо, а когда конкретно концерты, мы поговорим после паузы, вот.

0: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
0: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arban, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Шахтеров 66, дробь 5.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске.

0: и Рэй Траун.
1: Ирина Дубцова у нас сегодня в гостях. Ирина так радостно про собак своих рассказывала. Хочется наших слушателей порадовать. Они тоже у нас любят и собачек,
2: да,
1: и котиков.
2: Да, у
1: Ирины
2: необычная порода, да, там собак, насколько мы узнали. Ну, давайте. Они любят собачек очень
1: вообще,
2: тоже.
1: Вообще. Мы говорим слово кошечки, и сразу миллион котов своих они присылают в чат.
3: Да, у меня и кот есть.
1: Вот. А да. Что-то про собак там было интересно, какие-то необычные.
3: У меня собаки обалденные. Вот, если вы знаете, такая порода есть лабрадудель, их по-разному называют. Ну,
1: у нас Кирилл лабрадудел.
3: Дудл, конечно, правильно читается, если на английском. Но мы в России, поэтому лабрадудель. Ага. Вот у меня не лабрадудель, а вот то, из кого этот лабрадудель получился. То есть китайский императорский пудель.
1: То есть, типа, вначале надо было сложного какого-то лабрадуделя вывести, и потом из него уже вывести...
3: Не-не-не, лабрадудели из моих вывели. У меня китайские императорские пудели. Это огромные вот эти пушистые мягкие игрушки, красивущие, которые сидят на диване, как люди, вот так на попе.
2: С пультом, да, и с пивом.
3: Да,
1: в трусах.
3: Вот, и...
2: Они носят трусы, во-первых.
3: Это Светлаков, ты перепутал. Короче, и это вот эти собаки, которые на высокого человека встают вот так лапами двумя, сейчас погуглите... Ой, блин, я этого не говорила. По
2: Яндекс.Сети. Уже поздно, все, уже все, да.
3: Но это выражение, которое прицепилось.
1: Вбейте в рамблере.
3: Да.
2: Не нашим, не вашим, давайте рамблер.
3: Да, короче, встают вот так лапами на высокого человека на плечи. То есть это огромные собаки. И вот у меня Миша 9 месяцев, и Алиса, ей 6 месяцев. Ну, понимаете, да, Алисы в доме у меня тоже есть, как бы.
2: Да,
3: как
2: поэтому есть сложности.
3: Как бы, есть
1: а как так?
3: Некоторые...
1: Вот, они одновременно появились, или вначале один, и потом
3: сначала захотели? Сначала появился
1: еще?
3: Миша, ну, ему уже 9 месяцев. Ага.
2: Они не смогли, если 9 и 6 месяцев, там
3: они,
2: одновременно,
3: да,
2: не получается.
3: Одновременно никак,
2: да,
3: вообще, да. Я,
1: ну, конечно, взяли просто их из одного места, откуда-то
3: Миша,
1: сразу двоих.
3: Миша прилетел ко мне из Китая, ага, а Алиса приехала ко мне из Кургана. Ага. Вот такая география занятная.
1: Это нормально, вот занятно. Ирине приезжает из Китая какой-то редкий пес, мне чехол для телефона тоже, в принципе.
2: Вот. Спасибо китайцам.
1: Да.
3: Вот, китайцы молодцы. В общем, вот такие вот у меня собаки офигенные. Еще у меня есть персик, это мейн-кун, ему 8 месяцев. Они все, то есть, малышами вот растут
1: тоже
3: вместе.
1: Тоже огромнейший кот.
3: Он уже огромный.
2: А откуда
3: слон.
2: Такая любовь к гигантам? Ну, как гигантам.
3: У меня гигантомания, мне мама говорит все время, хотите, Ира, да, говорит, у тебя гигантомания. Ну вот, не знаю, откуда-то. Нравится мне все большое. Что это? Ага.
2: Театр какой вам нравится?
3: Большой.
1: А теннис?
3: Большой, кстати. Ага. Я в падл не играю.
1: Ну вот.
3: Дальше можете не спрашивать, все понятно. И ДД.
2: Мы просто думаем, что еще большое есть.
1: Кирилл, ты только думать об этом можешь, да. Так.
3: Большой адронный коллайдер.
1: Как вариант. Ну да, там с маленьким адронным коллайдером, там, конечно, разница большая.
3: У нас не сложилось, да, не сложилось.
1: Так, песня тут у нас стоит, вот нам модератор подкинул песню Ирина Дубцова «Люби меня долго». Это та песня, про которую залетела, вот мы говорили про нее, или нет?
3: Ну, на нее ремикс залетел, и появилась армия у меня молодежи, прям, ага, детей-молодежи. Да.
1: Все, тогда ставим, а сейчас заодно и узнаем, ремикс это или нет, потому что для
3: сюрприз
1: меня это тоже...
3: будет.
1: Да. Ирина Дубцова, «Люби меня долго» в эфире на новом радио.
2: Оригинал.
1: Оригинал, да?
2: Конечно.

0: так, я не свел песни, потому что, ну, мы смотрели фотографии Персика.
1: Мы смотрели Персик и Иринин, да. Она нам показывала.
0: И еще Алису и Вадика.
1: Шикарный Персик, кстати, брат, большой такой.
0: Да, рыжий.
1: Рыжий,
2: красивый.
1: Большой.
2: Холопы.
1: Да, да. А теперь Ирина напялила шапку Мономаха и сидит над нами и говорит, что мы холопы. Ладно?
0: Да, да.
1: Ну, мне нравится, да, такое.
0: Абсолютно.
1: Да.
2: Можно я в ней в Пермь?
0: Конечно. Единственный вопрос
2: где
0: у меня...
2: Где самолет, вот, так зайду?
0: Вы как человек, у которого дом, там, пруд и так далее, я всегда
2: дом
0: думал,
2: не
0: что...
2: Дом не про 8 соток.
0: Я помню абсолютно, но тем не менее дом. И вот я всегда думал, что если у меня будет дом, я его буду на Новый год украшать, вот как в американских фильмах, вот так вот. Вы украшаете дом вот так на Новый год, на праздники, на Хэллоуин?
2: Я его только построила. Но у меня до этого же тоже были дома так-то.
0: И как?
2: Это я просто дом построила другой.
1: Нет такого, чтобы на улице жили.
2: Ну, да, да. Ну, по съемным поскиталась, конечно.
0: Ага.
2: Буквально вот в этот я из съемного дома переехала. Вот где два бассейна было, это съемный был.
0: Съемный дом.
2: Да, съемный дом.
0: Это не...
2: Звучит как неприлично немножко, да?
1: Да, опять неприятно, не получается, да. Нет, вот надо сказать, Выхина жила в однушке.
2: Выхина я жила в двушке, которая принадлежала родителям Игоря Игоревича Матвиенко.
1: Ну, опять, да что?
2: Когда я пела в группе девочки в 17 лет, меня туда поселили, в Выхина. Тогда Выхина была конечная, кстати.
1: Ирина начала хорошо,
0: все люди
1: Выхина.
0: История. В какой-то момент споткнулись.
1: Ну, Матвиенко.
0: Ну, что уж.
2: Ну, я в группе девочки-то пела. У меня была зарплата $50 в месяц, нормально? $100 в месяц.
0: Нормальные деньги.
1: Она выросла сейчас за секунду.
2: Нет, $100 в месяц, это за концерт нам платили $50 в месяц. Ну, тогда вот доллары были, вот, собственно.
0: Тем не менее, альбом, да, вышел, и пишка.
1: Давайте поговорим про альбом. Вы готовите к выходу еще трибьют, да?
2: Ну, трибьют, да, мы сейчас собираем. Мы сейчас собираем, например, хорошие девочки, очень популярные, две, не буду говорить, но не могу палить эпишку, но мега просто популярные две молодые девчонки, уже умнички, записали уже, все
1: классные,
2: сдали.
1: Волкова с Катиной, вот такие девки.
0: Да,
1: вот,
2: все
1: правильно.
2: Они уже все записали, сдали, а остальные еще пока вот, ну, ждем, короче, когда остальные запишут.
1: Блин, интересно, что за две девочки популярные умницы.
0: Ну, смотри.
2: Офигенные, супер, мега популярные. Это первые строчки везде.
0: Селин Дион и Маша Лалыкина.
2: Блин, а Лалыкина такая красивая.
1: А как у нее
2: дела?
1: Дела?
2: Я понятия не имею.
1: Мы
2: откуда
1: знаем.
2: Я знаю? Я, конечно, из того века,
1: она
2: но...
1: Нет, мы тоже. Она выбрала семью просто. Она живет замужем там.
2: Знаешь, я же в 2024 году написала гимн семьи.
0: Да.
2: В год семьи, да. Вот. Главная семья.
0: Вот Ирина Дубцова молодец на самом деле. Она из тех редких участниц «Фабрик звезд», которые потом не вышли замуж и не уехали в Америку на ПМЖ. Так что...
1: Респект.
0: Респект, да. Потому что в основном...
2: Замуж все-таки вышла.
1: Ну, респект. С кем не бывает.
2: Ну, я развелась, я исправилась.
1: А, ну, все. Тогда.
2: Да, респект. Так что нормально.
0: Ну, все, респект. Так, тем не менее, новый альбом.
2: Да, EP, 2007. 2007, помните, такой был? Вам вообще, типа, все сколько лет?
1: Да хрена.
2: Ну,
0: да
2: сколько?
0: Ну,
1: под 40.
2: Ну, под 40, ну, нормуль. Да. 2007, ты помнишь,
1: конечно,
2: прекрасно, год.
1: Конечно, лучший год,
2: да, офигенный год. Помнишь, Инстаграм был «Московская тусовка 2007».
1: Ну, типа.
2: Прям очень популярный. По-моему, куда-то делся, я не знаю, куда он делся. Но до сих пор собирают мероприятия на эту тему. Ну, короче, те, ну, миллениалы, все почему-то помнят 2007 год, именно конкретно 2007. Вот, и у меня офигенные воспоминания по поводу 2007. Ну, во-первых, прям такая молодость совсем. Вот, такая клубная жизнь. Я не особо никогда в клуб, ну, то есть клубы не были моим таким местом. Все-таки я больше там работала, выступала, чем тусовалась, но бывало. И в 2007 году я встретила одного чувака, короче, и поняла, что, блин, какой офигенный чувак, наверное, я вот влюблюсь в него и буду про него всю жизнь песни писать. Я верна своему слову.
1: Так и получилось.
2: Да.
0: Так и получилось.
2: Тишина повисла.
0: Да нет, я просто...
2: А вообще я очень ветреная.
0: Да?
2: Да. Ну, то есть, но перебить его сложно, конечно, будет.
0: Ну, конечно, только вчера новость была, что он тачку купил за 250 миллионов. Конечно, тут попробуй перебить.
1: Он только налог сплатил 250 миллионов.
0: Да, кстати, и тачка 250 миллионов. Так что тяжело тут.
2: На чем у меня участок тогда 8 соток?
0: Тем не менее, ну, этот чувак, это реальный чувак, да, действительно?
2: Ну, действительно, да.
0: Ну, а имя знаете только вы, никто больше не знает?
2: Нет, нет, конечно, нет.
0: Все.
2: Ну как, его там семья, родственники, жена, дети знают его имя.
1: Так, мы еще должны песню послушать. 2007.
0: Да, послушаем 2007, после, да. Сразу после рекламы песня Ирины Дубцовой 2007. Это снова альбом.
2: Она, кстати, офигенно идет вообще.
0: Блин, я 2007 не помню. Мне 21 просто сейчас.
2: Ну, ты как Тёма мой. Ему 20 лет, Тёме.
0: Вот, мне 21,
2: ты родился в 2005.
1: Какой ему 21? Ему тоже 35 скоро. 21 тебе.
2: А мне его не видно за компом, понимаешь? Поэтому я...
0: Мне 32, я в 2007.
1: 21 у тебя в штанах, но передумал.
0: Я 2007, ну это по авансам мне было.
2: Можно, да?
1: Вот увидите.
2: А да ладно.
1: Ну, попробуйте.
2: Нет, точно про... новое радио.
0: $21.
1: Ставь уже, давай.
3: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: После 40 жизнь только начинается.
3: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Новое радио.

0: А знаете, почему он не звонит? У него условные единицы закончились на тарифе МТС джинс.
1: А какая песня, Ирина, у вас стояла на рингтоне в 2007-м? Я просто вспоминал, у меня, наверное, какая-нибудь BCB Rolling, The Hating.
0: Свои песни стояли когда-нибудь на рингтоне?
2: Никогда.
0: Ну, слава богу.
2: Никогда.
0: Это странно довольно-таки, да?
2: Вообще не странно. Нет, вообще не странно, что они не стоят у меня на рингтоне.
0: А фотография на заставке стоит своя?
2: Нет.
0: Все, ладно.
1: Нет.
0: Никакого самолюбования. Вычеркиваем. Гигантомания галочку ставим, самолюбование вычеркиваем.
1: Вычеркиваем. 2007, слушайте альбом Ирины Дубцовой. Представляете, час уже пролетел. Вот как мы здорово сидим вообще. Приходите почаще. Реально.
2: Вам честно понравилось или
0: не,
2: так?
0: Правда,
1: не,
0: правда.
1: Нормально.
2: Или
1: конечно.
2: Так вы...
0: Не, ну мы балаболы. Чуть-чуть переживаешь, типа, ну Дубцова, Дубцова. Хорошая Дубцова, очень веселая.
2: Ну, меня все-то, про меня все время так думают,
0: ну,
2: что
0: да.
2: В общем, литературное слово.
0: Так, давайте на всякий случай...
2: Собака женского пола.
0: Проговорим. Пермь, Екатеринбург, уральские гастроли. Вот на ближайшие дни, 26-27. Еще куда поедем?
2: Пермь. Завтра осталось 9 билетов, друзья. 9 билетов осталось. Это очень-очень меня расстраивает.
0: Ага.
2: Поэтому
0: то, что зал на 20
2: срочно,
0: человек, ребят, тоже...
2: Срочно, давайте, срочно.
0: Ага, потом, значит, я зашел просто на страничку. Оренбург, Уфа будет, Самара, Нижний, Казань, Тверь.
2: Да.
0: Все, хорошо.
2: Ну, ты думаешь, я знаю, помню.
0: Я поэтому и посмотрел.
2: Я в афишу каждый раз заглядываю. Я даже не в афишу, а в этот, в календарь.
1: А бывало Яндекс. Такое, что...
2: Вот Яндекс-календарь заглядываю.
1: В прайме гастрольных туров, вот вы, Ирина,
0: ты не
1: забывали,
0: знаешь, какой
1: в каком городе выступаете.
2: Ну, бывает такое, что мы едем в аэропорт, и я спрашиваю, куда мы летим. Но это когда прям такой, нон-стоп идет. В этом году поменьше чуть-чуть мы сделали. Прошлый год я катала весь прям просто, просто вообще практически... Весь год, и было, конечно, тяжело в плане вот... Это не то, что неуважение к тому или другому городу или к своей работе. Это просто реально какой-то такой круговорот постоянный.
1: А как вот справиться, постоянные перелеты, вот отдохнуть когда? Ну, поспать, выспаться по-человечески.
2: У меня ржут все. Ты летишь на гастроли, да. А, ну ты там выспишься нормально.
1: А как самолете
2: выспишься? Потому что в Москве постоянно съемки.
1: Дома собаки, они скучают.
2: Ну, в Москве постоянно съемки и плюс частные какие-то мероприятия. А на гастролях реально есть возможность поспать.
0: Как прошли съемки «Форта»-то?
1: Да.
2: Съемки «Форта» прошли прекрасно. Я просидела всю серию в тюрьме.
1: Говорите прям как...
2: В темнице просидела.
1: Я не буду.
2: Ну, я пауков боюсь, там паук был.
0: Какие же самые жесткие вещи?
2: Ну, у меня конкретная арахнофобия, прям точно. Прям вот.
0: То есть до трясучки получается.
2: Да, я оцепенею.
0: И пауков они
2: вам... Естественно, конечно. Меня отправили не к паукам, а к такому пауку. И все. И после этого, я не знаю, как прошли съемки «Форта», надо посмотреть серию, потому что я сидела в тюрьме там.
0: Ясно. А какие? Это и все? Больше никаких испытаний не было?
2: Нет, смысле, все. Это было мое первое и единственное испытание. Все,
1: а что, по-твоему, Кирилл, тюрьма — это не испытание?
2: Это была пытка, сущая пытка, потому что там был очень симпатичный охранник.
1: Ага, в тюрьме? Вот,
2: да, это была сущая пытка.
1: А как вот вы в камеру зашли, сказали, вечер в хату арестанты или нет?
0: Да, как вы заходили?
2: А там не было никого, не с кем было говорить, кроме этого симпатичного охранника, поэтому я разговаривала с ним и, собственно, просила его меня выпустить. Но он сдержался.
0: Итак, слушайте песню 2007, следите за новостями, приходите на концерт. Пермики, реально, докупите 9 билетов, артист переживает,
1: билетов,
0: ну хватит.
2: И следом Екат.
0: Екат, в Екате тоже там,
2: там
0: смотрите.
2: Там тоже чуть осталось.
1: Да. Все, и у нас была Ирина Дубцова.
0: Спасибо,
1: а впереди
0: огромное.
1: У нас выходные. Пока.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу 26 сентября облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
4: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
6: Это надо видеть. 6+. Теперь в Красшине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Красшине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
7: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78 добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Это Звонкий.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: newradio.ru

0: Красноярске 3.
1: Новое радио.
2: Порадуюсь за тебя по поводу пятницы и последнего рабочего дня на неделе. Сам-то я отдыхал всю неделю дома на больничном. Ну как отдыхал? Выкашливал легкие, это называется. Но не об этом сейчас речь. Учим утреннему шоу отдельное спасибо за бодрость. Примерно в том же ритме темпе постараюсь в ближайшие 6 часов с тобой. Я Вадим Данилин. Всем огромный привет.

Анна Асти повело. Шикарный, красивый, супер хит. Пятничный, самый главный пятничный. В эфире Нового радио прямо сейчас. Хотелось бы пару слов рассказать про свою простуду. Ну, словил вирус. ОРВИ, слава богу, он хорошо у меня очень быстро пролетел. Но вопрос, ситуация была, знаешь, какая интересная у меня. На приеме у врача. Я думаю, у каждого такое было хоть раз. А может, и не было. Я надеюсь, что не было все-таки. Врач ставит диагноз мне. Такая, ну да, у вас ОРВИ. Вот вам таблетки, короче, вот пейте их 3 дня, будет вам счастье и всякое такое. А я смотрю на эти таблетки, на это название. Я говорю, уважаемый доктор, эффективность этих таблеток не доказана.

0: Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Не болейте. Сейчас такой период, конечно же, когда болеть вообще не очень. Хотя, с другой стороны, знаешь, организм иногда такой, блин, что-то ты перенапрягся немного. Можно ты поболеешь? Давай поболеешь, отдохнешь немного, всякое такое. Поэтому да, честно скажу, я отдохнул, но не таким образом, как мне хотелось. Мне хотелось бы в отпуске, конечно, а не отлеживаться. Группа Добро, Баста, суперновинка от Клавы Кока, Джонни. Очень скоро в продолжении эфира. Не болейте.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21.
2: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярск, ООО «Финам» Красноярск. 16+.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молоково. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
8: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
10: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
11: Это место, где закладывается фундамент успешного будущего.
9: Подарите лучшее будущее своему ребенку. Вложите в него самые востребованные навыки, и уже завтра он будет иметь конкурентное преимущество перед сверстниками. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
12: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт 83.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
1: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
2: Всем приятного прослушивания.
1: Приятного прослушивания.

0: вот это мне нравится, особенно место. Так красиво, так красиво, что какие-либо комментарии здесь будут излишними. Вот. Самый лучший момент в песне. Я лишь напомню, на новом радио все суперхиты, суперновинки вызывают мурашки по коже. Одну сплошную мураху по коже. Убедишься в этом очень скоро, когда услышишь продолжение.
1: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Серябкина, СТ, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
12: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
12: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
12: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
12: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
12: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
12: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Поехали.
1: 16+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
15: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
16: Да никаких.
15: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
16: Перевожу.
15: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
16: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
15: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Это Женя Трофимов и его самолеты. Суперхит на новую новость для всех, кто стремится выбиться в начальники, стать руководителем, SEO и все прочее. В общем, ученые перелопатили данные почти 8000 ученых и нашли занятную штуку. Все топы рынка, крутые ученые, нобелевские лауреаты и вообще известные люди в 9 раз чаще пилят по дереву, рисуют картины или играют на музыкальных инструментах, чем их коллеги по цеху, которые чуть ниже должностью и получают чуть меньше зарплаты. Мозгу, оказывается, положена смена картинки, а не вечный забег по одной и той же дорожке. Но твое хобби не должно пересекаться с основной твоей работой, и будет тебе счастье. Ну, то есть, если ты программист, то свободное от работы время ты не должен заниматься никаким программированием. Если ты пилишь по дереву, то никакого выжигания как хобби у тебя не может быть. Сейчас просто подумай, а какое хобби у твоего начальника? Ну, подумай, вот чем он любит заниматься во внерабочее время. И будет тебе счастье. Скоро продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра в субботу 26 сентября облачно, днем плюс 15, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
11: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое. Новое.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио.
2: Далее пятничное настроение продолжит делать тебе мои коллеги Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыка Сергей Мудрик. Недельные новинки музыкального чарта ВК-музыка отсюда. Минут на 20, а я Вадим Данилин. Очень скоро вернусь и начнем наконец-таки говорить про пятницу. Дальнего Востока доброго вечера и всем привет.
3: Фрэш Ток.
0: Супер новинки чарта ВК-музыки на новом радио. Фрэш Ток.
4: Великолепная сентябрьская пятница. Потрясающий Сергей Мудрик здесь, в студии Нового Радио. Дорогой, здравствуй.
5: Здравствуй. И не менее потрясающий, а может быть даже и более.
4: Как
5: даже,
4: хорошо,
5: даже
4: что скорее... ты русский язык не забываешь в своих командировках. Прям вот совсем,
5: а как,
4: да.
5: А как еще? Мы же за счет этого и существуем, в общем-то. За счет 100%. Знания языка, в первую очередь. Очень рад слышать всех. И надеюсь, что вы рады слышать меня. Фрэш Ток, как всегда, новые песни. Сегодня... необычная программа сегодня, в общем-то, в основном все будет супер новое, и даже звонок будет тоже с новыми артистами. Хотя, на самом деле, Катиков-то Андрей звучит в эфире Нового Радио.
4: Присутствует,
5: но он,
4: да.
5: Но он фитак звучит. Фитак. Как бы. Сольные песни в постоянной ротации, вот не припомню, была или нет. Может быть, у следующей песни, наконец-то, это случится. Как минимум, она прозвучит в эфире Нового Радио у нас в шоу, а потом мы Андрею наберем. А песня называется «Можно ли?». Можно ли послушать ее в эфире Нового Радио? Конечно же.

0: вот эти вот фантастические аранжировки, это вот присуще Андрею, конечно. Вот и он всех, с кем работает, заражает именно своей музыкой больше, чем наоборот
1: подтягивает. Так это прекрасно.
0: Прекрасно,
1: он как будто из ниоткуда вот возник и стал вот этим вот стильком
0: Песнеровским,
1: да, как бы заражать, за что мы его, собственно, уважаем и любим. Тем более, что Андрей у нас уже на связи. Андрей, привет!
2: Привет.
0: Ты знаешь, вот очень нравится, что с кем бы ты ни работал, там и Федук, и Клава Кока, и даже какие-то совсем плохиши из мира хип-хопа, везде слышен именно твой почерк. Вот расскажи, как сейчас ты будешь презентовать свой тур, свое творчество сольное, как ты к этому готовился и подошел?
2: Ну, на самом деле, это же всегда поиск, всегда какие-то решения, всегда какие-то открытия новые, поэтому стараюсь как-то вот музыку обогащать гармонически, мелодически, не сильно усложнять, просто делать то, что нравится, и привносить какие-то, возможно, даже забытые некоторые ходы, так скажем, да, чтобы музыку обогащать. Вот. Поэтому это всегда поиск, это всегда решение новое. Сейчас готовятся релизы наперед, новые песни, ну и, соответственно, тур грядущий и презентация альбома весной. Ну вот, поэтому работы много. Ну, в общем, как-то так.
0: Как у вас вкратце. По-белорусски все очень скромно. Беру камень и отсекаю лишнее, да, как Микеланджело спрашивали?
2: Ну, да, ну, а как иначе?
0: Красавцы, скажи, пожалуйста, вот песня, которую мы только что послушали, можно ли? Ее пока еще не слышала большая аудитория, точнее, только что услышала, но вот на концертах какая обычная реакция на твои мелодические куплеты? Все-таки люди стоят перед сценой, и явно слэма там не ждать.
2: Слушай, ну вот самое интересное, что вот я наблюдаю, потому что для меня это большая честь, что, так скажу, что нету какой-то определенной категории возрастной, все люди поют, танцуют, целуются, улыбаются, даже плачут, и это как бы очень интересно наблюдать, что музыка, как известно, обладает такой большой силой, вот, и если направлять во благо, то это же прекрасно, что люди подпевают, танцуют, веселятся, радуются, и песня «Можно ли» вообще, она изначально была представлена на концертах, на первых сольных концертах, вот, и это еще было в феврале, и она вот с того момента до сих пор не вышла, и сегодня я получил сообщение от девчонки, что Андрей, наконец-то выпускаете эту песню, потому что мы ее слушаем с видео, с концерта, вот с того момента, и очень-очень ее ждем. Поэтому я буду рад, если большее количество сердец попадет в эту музыку, и в тяжелые моменты поможет, а в прекрасные моменты усилит это все как умами.
0: Красота, Андрей, ну вот правильно говоришь насчет обстановки на концертах, а вот теперь расскажи, когда на них можно оказаться уже нашим слушателям. Вот я вижу там и Краснодар в ноябре, и Воронеж, в общем, осень будет разделяться под твой саундтрек.
2: Да, осенью, ну, объявлен тур, вся подробная информация есть в Телеграме и в других источниках всевозможных, вот, поэтому буду рад увидеть вас на концерте. Получается, 17 числа у нас тут сольные в Петербурге и 24 в Москве, в апреле, да. Очень ждем вас. 17 апреля и 24 апреля это большие сольные концерты с презентацией нового альбома, вот. То есть я, честно говоря, в большом предвкушении нахожусь, и мы вот к этому идем уверенно.
0: И вот. Мы желаем тебе максимально счастливого пути и, как всегда, доброжелательных и благодарных слушателей. Андрей, большое спасибо.
2: Спасибо вам, ребята, и жду на концертах. Fresh Talk.
1: Ну, видишь, вот как бы сразу слышно, интеллигентный, приятнейший 100%. Человек. Абсолютно соответствующий музыке, которую он играет.
0: Органично,
1: максимально. Так, сейчас мы послушаем артистку новую, но мне трек очень понравился. Артистку зовут Кира Гоголадзе. Вот, пишется транслитом, почему-то, я не знаю. Мне кажется, с таким именем можно было и на русском оставиться.
0: Вообще, и все буквы заглавные.
1: Да, вот. «Красками» песня называется. «Краска».

0: когда слышишь, точнее видишь кавказскую фамилию и мужской голос следом за ней, то это будет либо красивый, высокий, не знаю, как бы правильно говорить, эстрадный голос, либо же это будет хип-хоп. А вот когда женская фамилия, тут хип-хопа не будет точно, а красивый вокал обязательно.
1: Все так, но на стилечке, как я люблю это все обычно, как у нас происходит. Забыл сказать про довольно важную, наверное, для кого-то рубрику, это вот это вот, могли прозвучать, прийти, но не прозвучали. Не... Да. Могли прийти и не пришли, как бы. Вышли сегодня новые песни у NK, Ник, Артем Шаловец и Maybe Baby. У Ёлки вышел трек, у LJ, у Брут альбом вообще целый вышел, мы же звонили на прошлой неделе.
0: Недавно, да.
1: Было дело.
0: Да и Ёлка уже в эфире.
1: Да, да. Holiday Boy, Feeduk, Антон Токарев, Лирик. У Винтаж трек вышел специально Алене Михайловой посвященный. Алена называется, да. У Рамиля трек, у Кравца, у Расы, у Тимы Белорусских, у НЛО и Славы Скрипки. Даже у Маш Милашса Хэттерс вышел кавер на «Учат в школе». Вообще, в общем, много сегодня чего.
0: Чуть-чуть опоздали. Они, конечно, учились не то чтобы прям великолепно, по всей видимости.
1: Ну,
0: или специально, лучше, пока раскачались
1: да,
0: чуть-чуть.
1: Лучше, да, лучше, ну, не учителя, на самом деле, скорее всего. Mm-hmm. Он же
0: точно,
1: вот-вот.
0: Точно, точно.
1: Да, но тем
0: забираю
1: не менее...
0: свои слова обратно.
1: Ну ладно, ладно. Но тем не менее, оба артиста, оба звучали у нас в эфире, на самом деле, во фрештоке, но ни один пока в постоянном эфире Нового радио не находится.
0: Это ты про?
1: Это я про группу Хи-Хи-Хи, особо любимую Вадимом Данильным, как мы помним, да? И группу Хмыров, особо любимую мной. Без
0: кавычек.
1: Без кавычек, да, как мы это уже периодически у нас в шоу случается, но я настаиваю на том, что буду ставить, когда могу, когда это будет уместно. Сегодня, мне кажется, уместно. «Я вижу тебя насквозь» песня называется, дуэт на этих двух прекрасных коллективов.

0: Не, ну я могу понять Вадима Данилина, потому что он все-таки ублажает свой слух Анной Асти исключительно. А вот в данном случае «Хи-хи-хи» и «Хмыров» выдали то, что нравится мне. И вот эта драм-машина, у меня прям восьмибитные прям картинки перед глазами еще фигачили. Супер, классно, мне понравилось. Да я думаю, не только мне.
1: Роцко добавили, да, в сегодняшнюю программу. Да, Роцко. А то так немножко паточно было все. Динамики, Роцко. Ну, напоследок тоже добавим динамики. Вот, еще один дуэт. Дуэт певицы Салова. У нее наверняка вы слышали в сервисах вертикального видео вот этот трачок. И вот артист по имени Диджей Стоник 1917.
0: У нас, кстати, тотемная песня нашего музреда Наташи. Вот как раз Стонику принадлежит. Эй, Наташа!
1: Да-да-да. Но это вот не та песня. В вертикальных видео, скорее всего, вы слышали эту.
2: Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветок. Какой хороший день.
1: Слушай, ну видишь, раз такое дело, Стоник не на связи, он там летит сейчас. Но Салова у нас вот прямо сейчас уже ждет, пока мы ее наберем. Я предлагаю сначала с ней поговорить про эту замечательную песню и, набравшись, так сказать, нужных эмоций, закончить этой композицией наш сегодняшний выпуск. Как ты на это смотришь?
0: Я считаю, что нельзя заставлять девушку ждать.
3: Йоу-йоу-йоу, всем привет!
1: Слушай, во-первых, как настроение вообще? Вот.
3: Настроение отличное, я сейчас в горах, в Сочи, все круто.
1: С Катиковым где-то рядом ходит,
0: фестиваль.
3: Все верно, да-да-да.
1: Мы тут просто вот буквально 10 минут назад ему звонили, он там тоже шепнул нам, что он тут поблизости где-то. Слушай, ну расскажи тогда про песню.
3: Песня самая добрая в мире песня, летний вайб. Мы проводим это лето и ждем новое лето, которое нас ждет.
0: Не, ну у вас-то в Сочи еще пока проводы хорошие, да. Мы тут как будто уже в куртках бегаем.
1: Да.
3: Ну да, мне повезло.
1: Так это привет от Соловы со Стоником нам, чтобы мы тут согревались, пока они там в Сочи, да, отдыхают. Слушай, ну у тебя вообще отличный год, раскатка пошла по полной. Расскажи вообще, какие планы дальше? У тебя концерт, я насколько понимаю, скоро будет.
3: Да, у меня будет первый сольный концерт, как раз-таки посвященный премьере альбома моего нового, который будет выходить вот-вот в октябре. Занимаемся музыкой плотно. Очень хочется выпускать многого, свежего. Есть что послушать, в общем.
1: Про альбом-то не все знают, вот. Так что есть чего ждать. И концерт будет, я так понимаю, 24 октября в клубе «Оригинал».
3: Все верно. Все верно, да.
1: А расскажи вообще, как со Стоником-то работалось?
3: Работалось очень круто. Леня из своих закромов, так уж скажем, где-то наискал мне вот этот трек и говорит: «Салова, хочу с тобой сделать фит». Я его фанатка большая, так что я сразу сказала, что да, я буду, давай, чего, куда. И мы просто записались, как бы дистанционно получилось, но все же.
1: На самом деле качает так, как будто здесь сейчас записано.
3: Спасибо.
1: Собственно, мы в этом сейчас убедимся. Рад были тебя слышать. Желаю полный зал. Желаю, чтобы классный был отклик на альбом. Будем следить, будем слушать.
3: Ребята, спасибо вам. Тоже всего доброго. Пока-пока.
1: Ну и, собственно, диджей Стоник 1917 и Салова. Песня в городе. Прямо сейчас в эфире, а мы через неделечку услышимся же.
0: Серж, ну а когда было не так?

Fresh Talk на новом радио. Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. УГРН 119-246-803-1832.
6: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
7: Такая круть! Еще хочу!
8: Это ты о чем?
7: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
8: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
7: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
9: Для лиц старше 9 лет.

0: Крем-сода «Меланхолия» — суперхит на новом. Тем временем в нашем мессенджере «Новое радио», самом большом среди всех радиостанций в мире, обсуждается сейчас вопрос, что носки, разбросанные по дому носки, убирает тот, кому они мешают. Поэтому здесь никаких споров не должно быть. И пришла новость по этой теме как раз-таки прямо сейчас. Беспорядок в квартире, оказывается, может вызывать депрессию. Да, разбросанные вещи, немытая посуда, горы бумаг и хлама создают когнитивную перегрузку, утверждают психологи. Из-за этого мозг тратит энергию на фильтрацию визуального шума, быстрее устает и испытывает стресс. Поэтому сегодня срочно после работы убираемся, чтобы выходные прошли просто на ура.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин — главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают с

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: или вот Б на почте. Приветственная ставка 14,5% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: «Гармония» — суперхит на новом тем временем. Исследователи из Дании в очередной раз подтвердили, доказали поговорку «каждой твари по паре» и заявили, что люди с психическими расстройствами чаще всего выбирают партнеров с аналогичными диагнозами. Явление, названное ассортативным скрещиванием. В исследовании были проанализированы данные более 4 миллионов людей за период с 69 по 2017 годы. И наиболее распространенными парами стали такие, где у обоих родителей наблюдались шизофрения, СДВГ, расстройство аутического спектра или зависимости. Подобный выбор партнеров увеличил общую распространенность расстройств на практически 2%, повысил риск их передачи детям, но не об этом сейчас речь. Короче, ребята, ставим себе диагноз, ищем пару, и будет нам до конца жизни счастье.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра в субботу 26 сентября облачно, днем плюс 15, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина дешевле. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
3: Лихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
4: Центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
5: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
6: Если питомцу нужна помощь, запомните. Ветеринарный центр имени Глазковой. Полный цикл помощи круглосуточно. Ветеринарная клиника, стационар, гостиница и ветеринарная аптека в одном месте. Заботай к вашему питомцу. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
7: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
8: 215-50-09. Группа строительной компании «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
10: Это надо видеть.
11: 6+. Супер-хиты. Супер-новинки.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Актуальная новость про то, что холод в спальне лишает пару секса, заявили психологи. И это все новости. Всегда на минуте. Пока ты размышляешь, вот тебе 20 минут пятничных жарких суперхитов, суперновинок без рекламы. Нон-стоп начинается отсюда. Так что проходи, ложись, здравствуй. Вадим Данилин здесь. Всем приятного аппетита, кстати.

Self-Aware. Суперхит в эфире Нового. Далее 30 минут музыки без рекламы. Исключительно твои любимые суперхиты, суперновинки. Вот только расскажу, оказывается, что россияне платят по 10 тысяч рублей в час за нытинг. Услугу, где можно выговориться незнакомому человеку без советов и попыток решить проблему. Короткий разговор стоит от 500 рублей, полчаса до 5 тысяч, а час до 10 тысяч рублей. Психологи отмечают, что такой формат может помочь быстро снять напряжение, но полноценную терапию он все равно не заменяет. Как обещал, 30 минут музыки без рекламы. Далее суперхиты и суперновинки. Вот только напомню, что если тебе хочется все-таки выговориться, таких, как ты, очень много, и все они у нас собраны в нашем самом большом среди всех радиостанций в мире мессенджере, который называется «Новое радио». Да, заходи, подписывайся обязательно. Там люди выговариваются просто до краев, просто как выговариваются. Ну, вообще, у нас там интересно. Поэтому, если у тебя сейчас

0: раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда «НЗТ Русфонд». Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
2: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел.
3: Не входит.
4: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый-присамый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
9: Ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дядькова. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
13: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Новое радио. Radio.ru.

0: новое на новом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас на новом радио.

0: Это «Акмаль», то, что между нами, шикарно красивый суперхит Вавернова. Да, извините, пожалуйста, что перебил песню, но новость, после которой твоя жизнь не будет прежней, подоспела. Ну, как обычно, других мы не держим на новом радио. Оказывается, ЗОЖ, тот самый ЗОЖ, здоровый образ жизни, делает людей несчастнее, заявили фитнес-тренеры. В некоторых случаях следование правильному образу жизни только отнимает энергию, а не прибавляет ее. А я всегда говорил об этом. Проблемы начинаются, когда человек сильно зациклен на контроле калорий и начинает делить продукты на хорошие и плохие. К этому может добавляться чувство вины из-за пропущенной тренировки. Главное правило – здоровые привычки должны легко встраиваться в повседневную жизнь. Только тогда человек может получить от этого пользу. Это, знаешь, к вопросу, я недавно себе установил, повелся на эту моду, широкую моду, я думаю, что у каждого слушателя это имеется. Шагомер, да. Я в телефоне себе поставил шагомер. Вот теперь я вынужден буду его удалить, потому что, ну... Слушай, я каждый час проверяю количество шагов. Это же свихнуться просто можно. А ты тоже, да, проверяешь?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу, 26 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда «НЗТ Русфонд» в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21.
6: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
7: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗК». Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
9: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
11: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
12: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
10: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет. В деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
13: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина». Дешевле. «Крас-шина». Свердловская, 2Е.
14: Новое «Это мы».
15: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
16: С вами Анет Сайз.
17: С вами Рамиль.
18: С вами группа Добро.
19: Всем привет, с вами Звонки.
20: Всем привет, это Артик Асти.
21: Это Филатов и Кэрос.
22: Это Саня СТ.
23: Это Сергей Лазарев.
24: Всем привет, меня зовут Ёлка.
25: Всем привет, с вами Джонни.
26: Новое радио.
27: Присоединяйся погромче.
28: Юрадио.ру.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Компания Disney анонсировала перезапуск культового мультсериала «Черный плащ». Алды смахнули сейчас скупую слезу по небритой щеке и продолжили наслаждаться суперхитами, суперновинками нон-стоп на 20 минут далее. Всех приветствую. Вадим Данилин здесь, кстати. Поздравляю с пятницей.

0: Лаки и открыл новый музыкальный новом «Обычный человек». Вот прямо сейчас самый что ни на есть обычный человек решил, что ему надоело молчать за эфиром, хочется немного поболтать ерундой. Тем более пятница, не о работе же говорить. Давайте поговорим с вами вот на какую тему. Я ее взял сегодня, потому что, ну, как-то, знаешь, совпали звезды, что с одной стороны у меня есть история из жизни, а с другой стороны есть новость, которая как раз-таки к этой истории из жизни можно сюда же добавить. В общем, смотрите, рассказываю новость. Девочки, остановитесь. Выпейте валерьяночки, пожалуйста, потому что сейчас вас будет немного бомбить. Новость гласит, больше 70% россиянок готовы содержать своего мужчину. Новое свежее исследование. Больше 70%, то есть 7 из 10 женщин готовы содержать своего мужчину, гласит свежее исследование. Девушки утверждают, что без проблем могут взять на себя финансовое обеспечение парня-мужа, если у того наступил сложный этап. При этом, ладно, дальше продолжать я не буду читать эту новость, ничего там интересного нет, там чуть поменьше, меньше процент, чуть больше жертвуют, чем просто содержат своего мужчину. Вот, ну не об этом сейчас. Это новость. Теперь рассказываю на примере. Есть у меня одна семья, очень хорошая семья, прекрасная, замечательная семья, взрослые люди, не первый год замужем и женаты и все прочее. И вот муж решил в очередной раз сменить работу. Успешный человек. Успешный человек. Но он успешный только потому, что очень вовремя уходит с работы и идет на повышение куда-то еще. Вот. И вот... И у него все всегда получалось замечательно. И вот сейчас ни с того ни с сего, когда с марта месяца он не может найти работу. То есть апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Полгода он без работы сидит, и он сидит на шее у жены. Вот, я хочу об этом поговорить. Содержать хотя бы временно, ну, с годик мужчину, это норм или стрём, девочки? Вот сегодня вот этот вопрос будем обсуждать. Вот смотри, давайте возьмем год. Вот просто год. Мужчина год без работы, но он находится в поисках, там, я не знаю, либо отдыхает, либо находит себя, он год без работы. Содержать мужчину вот этот год норм или стрём для тебя конкретно? Наш мессенджер самый большой среди всех радиостанций в мире, который называется «Новое радио». Заходи, прокомментируй, пожалуйста, норм или стрём. Все-таки давайте будем отталкиваться от года. Вот просто год, год максимум. Готова ли ты просодержать мужчину год? Год. Да? Договорились? Давайте, выскажите свое мнение. Также наш канал «Новое радио» во ВКонтакте, туда тоже сейчас пост закину. Очень хочется знать мнение тех самых 70% женщин из 100. Представляешь, 70% готовы содержать своего мужчину. 70!
1: Супер-хиты, супер-новинки.
2: «Новое радио».

Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End, суперхит в эфире нового. Комментарии настаиваются. Поэтому я пока ничего не комментирую. И не очень хочется комментировать это в эфире. Просто напоминаю. Слушайте, ребят, давайте... Ну, я даже не знаю, чего... Позвольте, пожалуйста. Я начну отсюда, пожалуй. Я просто почитал комментарии и понял, что статистика в 70% нещадно врет. Либо у нас слушатели такие оригинальные, что каждая первая женщина сказала, да ни в коем случае. У нас вопрос какой? Содержать временно? Год. Содержать мужчину год. Норм или стрём? Отвечай срочно.

0: пустите меня в эфир срочно. 70% россиянок готовы содержать мужчину. Новое исследование — содержать временно. Время, не постоянно, временно. Мы определили, что временной промежуток — это год. Ну, то есть год мужчина твой без работы. Согласен ли ты будешь его просто содержать? Давайте так, я для начала хочу принять телефонные звонки. Телефонные звонки просто от девочек. Просто от девушек, любых девушек, и узнать у них. 8-495-232-1632. Я телефонные звонки сегодня разграничивать буду. Сначала послушаю просто девушек. Любых девушек. 8-495-232-1632. Позвони мне прямо сейчас. Вопрос тот же самый. Готова ли ты будешь содержать год своего любимого, драгоценного, зайчку своего любимого мужчину? 8-495-232-1632. Давайте. Звоните, девочки, не стесняйтесь. Можете даже анонимно. Потом буду принимать звонки от тех, кто содержит. А потом буду принимать звонки от тех, от мужчин, которых содержат. А что звонок сорвался-то? Ну зачем вот так, а? Ребят, 8-495-232-1632. Нет, звонков на самом деле тут много, надо выбрать просто. 8-495-232-1632. Есть звонок у меня. Готова ли ты содержать год своего мужчину? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Привет. Ты анонимно хочешь или представишься?
1: Ну, давай представимся. Даша
0: меня зовут. Даша. Мое любимое женское имя после Ангелины, ну, потому что сестру зовут Даша. Дашенька, ну вот давай. Ты у нас свободная, не свободная?
1: Я свободная.
0: Свободная?
1: Да.
0: Хорошо. Высказывай свое мнение. Готова ли ты будешь просодержать мужчину год? Пока он себя
1: год,
0: ищет,
1: да.
0: пока работу ищет. Готова?
1: Да, конечно. Год.
0: Год. Год. Не больше. Мы это сейчас не будем. Год.
1: Да.
0: Год. То есть у тебя хватит денег на вас двоих?
1: Да, на год. Но там, конечно, питание будет такое доширак, что не сильно приличное.
0: То есть ты не будешь стараться, что ли, за двоих?
1: Нет. Но содержать буду.
0: Ну как содержать? Это можно купить вообще корм для собак и просто кормить его. А что доширак?
1: Идеально.
0: Идеально?
1: Ага.
0: Хорошо, Дашенька. Всего хорошего. Вот видите? И потихонечку так увел. Слушательницу, Даша, хорошего дня, богатого мужика тебе, чтобы не пришлось сталкиваться с такой проблемой. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Девочки звонят сейчас. Сейчас звонят девочки. Да, извините, пожалуйста. Алло, привет. Да, привет, ты уже в эфире. Алло. Привет. Герасим, это ты?
2: Да, да, привет, привет.
0: Ой, здорово. А тебя как зовут?
2: Алина.
0: Алин, ты слушаешь, что в трубке говорят, а не что в приемник, потому что там задержка. Не только у ведущего задержка, но и в радиоэфире задержка. Алиночка, скажи, пожалуйста, готова ли ты будешь год просодержать своего мужчину, пока он ищет работу?
2: Нет, не готова.
0: Почему?
2: Мужчина должен обеспечивать женщину.
0: Но он ищет работу, Алин. У него сложный период жизни.
2: Ну, значит, не мой мужчина.
0: В смысле не твой мужчина? То есть в радости ты готова с ним, а в горести не готова?
2: Получается, что так.
3: Новое радио и Вельвет Мьюзик.
0: И на том спасибо.

0: Реклама.
1: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте и порядке ее получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: Знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
3: Это новое радио.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
2: Я, как и многие сейчас, продолжаю находиться, пребывать в небольшом афиге от Алины, конечно, которая отказалась содержать мужчин. Скоро продолжим.

0: Жгу, суперхит на новом. Содержать временно год мужчину Нормали Стрём. Наши социальные сети, канал ВКонтакте, Нов Радио. Наш мессенджер самый большой среди всех радиостанций Нов Радио. Также почитай комментарии вот прям нон-стопом, чтобы мужики понимали, о чем вообще идет речь. Девочки, как на это реагируют? Не буду называть имен, просто буду читать комментарии. Значит, девочки, содержать мужчину год, Нормали Стрём. Ни дня не готова. Следующий ответ. Временно норм, если это действительно временно. Стрём, был опыт. По голове бы каждый дала, кто содержит, чтобы мозги на место встали. Жаль, что мне в свое время не дали по голове. Стрём, конечно. Не, у меня самой лапки. Стрём, чемодан, вокзал, Людмила написала. Если ты с ним давно, и это временное неудобство, можно недолго. Но ему самому это должно быть не очень приятно. Ну, то есть, в общем и целом, мужики картину понимают, да? Если с тобой что-то случится, я сейчас к мужикам обращаюсь. Если с тобой что-то случится, девушка, твоя подруга, соберет чемодан и свалит. Просто свалит. Ну, вот, по крайней мере, так вот сейчас комментарии вот эти вот все пишут. Вот было 3 года содержала, поэтому нет, больше не готова содержать ни год, ни полгода, ни сколько. Это не ценится. Я проспала все изменения лиц мужского пола. Мужчина не позволит себя содержать. Катерина, Катюш, я вам уже написал, зачем вы за мужчин додумываете? Вы за себя додумаете для начала, а потом уже начинаете за мужчин думать. Пройденная история, увы, с негативом у мужа, уже бывшего, начались проблемы с работой, уволился, сказала, что не переживает. Не переживай, ищи работу, которая будет нравиться и прочее. Ему так понравилось, что сел на шею больше, чем на год. Итог, содержал и его, и ребенка. Сыном не занимался, страдал дома непонятно чем. Как следствие, развод и вывод, что мне от него деньги нужны. Так. А давайте, я на самом деле не я один в шоке от комментариев. Я думал, что мы лайтово пройдемся по этой теме, а оказалось, что показалось. Подавляющее большинство женщин говорят, что год, мужчину они содержать не готовы. Они вообще не готовы мужчину содержать. Давайте так, 8-495-232-16-32. 8, да, помедленнее. 8-495-232-16-32. Все в шоке от Алины, девушки, которая сказала, что нет, я тоже не готова. В счастье готова, в горести не готова. Я хочу сейчас не от всех услышать звонки телефонные, а от женщин, у которых мужья сейчас не работают. Вот они просто, да, они в поисках работы и всего прочего. Звоните, девочки, анонимно. Я не буду спрашивать ваше имя. Ваши мужья сейчас не работают, вы работаете одна. Да? Хорошо? 8-495-232-16-32. Я просто хочу узнать ваши эмоции по этому поводу. Как долго это длится? Довольны вы, недовольны? Чем-то, может быть, это как-то, не знаю, восполняется, что ну, человек не работает, ну, может, по дому там следит или что-то такое. 8-495-232-16-32. Алло, привет. Нет, не привет. Да, это проверяют, прямой эфир или не прямой, да? 8-495-232-16-32. Девочки, чьи мужья сейчас не работают. Не работают. Находятся в поисках себя, в поисках работы и всего прочего. Ваши эмоции хочется узнать. Доброе утро, привет.
1: Да, доброе утро.
0: Давай анонимно, я не буду спрашивать у тебя имя, ни город, ничего. Ты сейчас одна работаешь? Муж не работает?
1: Нет, работает.
0: А, работает. Ты хотел высказаться по теме, готова ли ты содержать год мужика или нет?
1: Ну да.
0: Ну давай.
1: Ну, готова, потому что ну, ситуации бывают разные. Ну, наверное, это зависит от чувств, которые ты испытываешь к этому мужчине. Чаще всего по жизни я тоже смотрю по своим подругам, что большинство, конечно, это окунается в деньги. Сейчас очень все поменялось в жизни.
0: Очень сильно поменялась жизнь. Ну, то есть ты с этим не сталкивался, но в случае чего, если мужчина твой уволится и будет искать лучшую работу, безработный будет, ты готова его просодержать год?
1: Нет, я сталкивалась с такой ситуацией. Мы оказались без работы, мужчина, я была беременна 3-м ребенком. И мы пережили это все вместе. Он нашел, я родила ребенка, и он нашел работу. Это просто, на самом деле, временное неудобство. И просто надо верить, и, ну, как бы, мужчине. Ну, мужчины тоже бывают разные, на самом деле. Вот я слушаю комментарии, вот эти вот, то, что он год посидел, ему понравилось, но это тоже никуда не годится.
0: Ну, слушайте, не от одного мужчины зависит. Значит, женщина себя так вела, что мужчина смог сесть ей на шею.
1: Согласна полностью. Согласна.
0: У тебя красивый голос, и ты очень мудро рассуждаешь. Спасибо тебе огромное. Хорошего дня тебе и мужа богатого, чтобы не было такой ситуации. Вот. Спасибо огромное. Звони еще. 8495-232-1632. Я все-таки хочу... Есть у меня... А, нет, времени нет. Давай чуть позже. Будут принимать звонки от женщин, чьи мужья не работают.
2: Новое на новом. Камбулат и Минаева. Половина.

Да, девчата, напоминаю, 8-495-232-16-32. Звонок для тех, чьи мужчины не работают сейчас. Не работают, занимаются поиском работы и так далее. 8-495-232-16-32. Продолжаем немного обсуждать тему. Вот буквально через минуту буду принимать звонки. Давайте.

0: И снова комментарий девушек. Готовы ли вы содержать год мужчину, который ищет работу и так далее? Мужчина без работы – это стрём. Не считаю, что это норм, но жизнь всякая бывает. Стрём Людмила написала. Так, если он выполняет работу по дому всю, то год готова содержать, Зоя написала. Видите, на условиях. Давайте, 8495-232-1632. Девочки, чьи мужья не работают сейчас? Давайте анонимно. Еще раз, чьи мужья не работают, позвоните мне, пожалуйста. Остальные не звоните. Не сейчас. А потом я у мужчин буду принимать звонки телефонные, да, которые не работают. Каково им? Возможно, да. 8495-232-1632. По-быстрому. Привет тебе. Привет.
1: Добрый день.
0: Добрый. Ты одна работаешь в семье, муж не работает.
1: Совершенно верно.
0: Как долго это продолжается?
1: Ну, где-то несколько месяцев.
0: Несколько месяцев. И каково тебе?
1: Ну, нормально, он хорошо отрабатывает натуру. Я, в принципе, не против такого содержания.
0: Ты очень быстро... Можно помедленнее? Что про натуру там было?
1: Ну, конечно. Он отрабатывает хорошо натуру. Я не против такого содержания.
0: Ишь ты, а гляньте-ка. Это же ведь она. Что-то сразу вспомнил. То есть тебя все устраивает, все замечательно, великолепно. И звонок сорвался. Да ладно, на самом интересном месте. Алло! Что за фигня? Не, вы представляете, да? На самом... Он отрабатывает натуру, поэтому... Я понял. Чтобы женщина согласилась содержать год мужчину безработного, что он должен делать, девочки, делать? Ежедневно и еженочно. Алло, привет.
2: Алло, привет.
0: А что вы стесняетесь? Если вы стесняетесь, не звоните, ребят, девочки. Если не стесняетесь, пожалуйста, welcome. 8495. Извините, я просто творческая личность, я представил это все образно. Алло, привет. Надеюсь, сейчас не сорвется звонок. Алло, привет.
3: Привет, привет.
0: Здравствуй, красавица. Ты анонимна или нет?
3: Да, могу, нет. Меня зовут Оля, я из города Пятигорска, Ставропольского.
0: Ой, Пятигорск, да, только ты поближе к телефону, там, в машине где-то, вот ты прям вот поближе, прям, вот так сделай,
3: вот
0: чтобы
3: так,
0: тебя было
3: хорошо.
0: Слышать. Во, замечательно, да. Олечка, да. У тебя муж не работает?
3: На данный момент, да, решил сменить сферу деятельности, проходит обучение.
0: Как долго?
3: Ну, уже месяц.
0: Ты на свою зарплату содержишь семью?
3: Ну, не совсем так, несмотря на то, что он почти весь день занят, он пытается найти какую-то подработку, ну, понятно, что основной доход сейчас, конечно, на мне, но он старается изо всех сил, чтобы мы это максимально не почувствовали.
0: Ну, то есть все-таки старается?
3: Да, старается.
0: Ну, надо отдать должное. Ну, скажи, вот год ты готов вот так вот просодержать его? Если вдруг что-то не получится.
3: Но в целом, если не получится, и он будет тоже не просто сидеть дома, то почему нет? Ну, всякое в жизни бывает. И меняться, учиться, стремиться к чему-то большему всегда стоит. Даже если это требует каких-то неприятных моментов.
0: Слушай, хорошо, последний вопрос по-быстрому. Вот сейчас слушательница до тебя дозвонилась, на самом интересном закончили. А правда, что вот если очень часто отрабатывать, то женщина, в принципе, будет согласна содержать мужчину? Вот, ну, ты поняла, да, меня?
3: Ну, блин, ну это сложно ответить на этот вопрос. У нас маленькие дети, которые любят спать с нами. Вот, поэтому, ну, в целом, я думаю, что это возможно, в общем-то.
0: Спасибо огромное. Я придумал новую тему для обсуждения. Буду обсуждать ее в пятницу. До какого возраста дети должны спать с родителями? Так что подключайся. Все. Спасибо тебе огромное. Пятигорску огромный привет. Мужу поскорее найти работу. Скоро продолжим.
4: Ой, я в эфире.
5: Кирилл, ты профессиональный человек.
4: Да, поэтому я включил микрофон.
6: К сожалению, это не лечится.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: 1+1.
7: О, боже, нет!
6: Утро на грани.
7: What I feel.
6: С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.

0: Смиритесь. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатно шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: и просодержать своего мужчину год, пока он находится в поисках работы. Давайте, мне кажется, это нужно добить все-таки опросом, чтобы было видно прям вот товар лицом. Давайте так, в мессенджере прямо сейчас голосование замучу. Опрос, голосование. Просто зайди и тыкни, пожалуйста. Когда ты последний раз тыкала? Зайди, тыкни. Итак, вопрос. Готова ли ты содержать год мужчину, пока он находится в поисках работы? Готова, не готова? И я, М, тык на результаты. Вот так вот сделаю сейчас. Да, и продолжу читать ваши комментарии, которые прямо-таки настоялись. Пока. Так, я сделаю это без комментариев. Подождите секунду. Удалить. Да, вот так вот. Комментарии пока почитаю. Вы заходите, проголосуйте. У нас в семье было два периода, около 6 месяцев и 4 месяцев, когда муж не работал, жил на мою зарплату. Первый раз, когда мы переехали из Москвы в мой родной город. Второй, когда спустя год ему пришлось уволиться. Но при этом он не валялся на диване целыми днями и не сидел на попе ровно. Занимался ремонтом, домашними огородными делами. Меня это не напрягало. Так что да, это норм. Если это вынужденные обстоятельства, и мужчина не пользуется этим, не наглеет и не прикрывается отмазками, почему не работает. Я содержала парня год. Это следующее сообщение. Он учился, я работала. Теперь он меня содержит и наших сыновей. Красиво, красивая история. Норм. Если мужчина заболел, если он здоров, то это стрём. Защиту семьи должен обеспечивать мужчина, в том числе финансово. Мужчина должен обеспечивать. Как вот, знаете, у психологов как там это есть какой-то термин, который в последнее время они любят употреблять. Да, суют где ни попадя. А у женщин это, конечно же, фраза «мужчина должен», «мужчина должен». Ну, отчасти, наверное, должен, потому что он взял ответственность за семью, но не прям вот так вот, как у вас здесь написано. Защиту семьи должен обеспечивать мужчина, в том числе финансовую. Вы в каком времени живете? Вы живете в 21 веке, девочки. Да. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Есть ли безработные мужчины среди слушателей нового? Вот прямо сейчас спрашиваю. Позвоните анонимно мне. Я не буду спрашивать ни вашего имени, ни вашего города. 8-495-232-16-32. Безработные мужчины, которые занимаются поиском работы. Хочу задать вам пару-тройку вопросов. Ну, если вы, конечно, не против. Не стесняйтесь. Да, это прямой эфир, 14.49 уже в Москве. Вот сейчас, да. Алло, привет.
1: Здравствуйте.
0: Ты можешь сделать приемник потише? Мне вот тот жуткий голос не нравится из приемника.
1: Все, класс.
0: Да. Анонимно или не анонимно?
1: Давайте анонимно.
0: Давай анонимно. Ты безработный?
1: Безработный.
0: Женатый?
1: Женатый, двое детей.
0: Как давно ты безработный?
1: Примерно полгода. Ищу себя и никак не могу найти.
0: Подожди, ты ищешь себя или ищешь работу все-таки? Это разные вещи.
1: Все-таки себя. У меня был бизнес, я его закрыл, и теперь у меня вот...
0: Ой, это очень тяжело, когда ты ни разу не работал на дядю, а потом приходится работать на дядю. Я знаю таких людей. У них ломка поэтому, просто начинается.
1: Вот поэтому я пересилить себя пока не могу.
0: Дичь какая. Хорошо, как жена относится к тому, что ты безработный уже? Сколько, полгода?
1: Ну, пока живем на то, что я заработал до потери бизнеса, поэтому пока она все-таки верит мне. Ну, я думаю, будет верить.
0: Верит тебе, но есть случаются ли какие-то конфликты или нет? Может, она лицо, я не знаю, кривит?
1: Абсолютно нет, 100% поддержка, в том числе я детей. Вообще классно. С женой повезло, люблю ее. Кэт, я тебя просто обожаю.
0: Если ты меня узнал. Мы договорились анонимно, но голос у тебя такой своеобразный, я думаю, что тебя узнали, многие узнали. Хорошо, да. Последний вопрос. Как ты считаешь, вот закончились деньги, у тебя заначка закончилась, ты не нашел работу, жена что скажет, что сделает?
1: Ну, я в любом случае постараюсь сделать так, чтобы даже если вдруг при окончании денег каких-то, я в любом случае даже пойду в найм, если будет надо. Ну, жена, я думаю, в любом случае поддержит, если надо будет устроиться на работу. Очень долгое время она не работает.
0: Ты прям hero, hero, you are hero. Такой прям мужик, геройственный. Я желаю найти поскорее себя, все-таки...
1: Да.
0: Чтобы жену не огорчать, детей не огорчать. Спасибо огромное за то, что дозвонился, высказал это все. Ну, видите, полгода, но там подушка безопасности есть, как ни крути. Спасибо огромное. Вот. Давайте в следующем части продолжим. Мне очень нравятся ваши телефонные звонки. Мне нравятся звонки от девочки, которая не готова содержать мужчину, а готова только в радости с ним быть, веселиться. Знаете, кого мне такие девушки напоминают?
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра в субботу 26 сентября облачно, днем плюс 15, ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
4: Кому в Речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООС ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Это в столице 3 часа дня. В Владивостоке уже 22 часа вечера. И начинается все самое интересное. У нас же заканчивается рабочий день, рабочая неделя. С чем я тебя поздравляю. Напоминаю, продолжается опрос. Готова ли ты содержать год мужчину, пока он находится в поисках работы? Наш мессенджер. Зайди, проголосуй, пожалуйста. Будем обсуждать эту тему чуть позже. Привет всем. Не, на самом деле, комментарии там настаиваются очень интересные. Люди между собой начинают ругаться, там что-то такое. Короче, чуть позже буду принимать телефонные звонки. Как обычно, 8-495-232-1632. От девушек спрашивать у них, готовы они или не готовы.

0: Шикарно, красиво, суперхит от Севильи, Артик Асти, Бриллиант открыли новый музыкальный на новом. Ну что, немного еще давайте, ну не о работе же говорить. Поздравляю всех с наступившими, наступающими выходными. Мы тут немножко так, знаешь, веселимся, тряпки жжем, обсуждаем тему. Готова ли ты просто держать год мужчину, который находится в поисках работы? Мне понравилось одно сообщение. Девушка пишет, так надо работать этот год и искать работу. Ну, вы понимаете, да, мы час обсуждали эту тему, вот, готовы, не готовы, зайди проголосуй, пожалуйста, просто голосование, зайди проголосуй. Так надо работать этот год, искать работу, девушка пишет, милая моя, значит, смотри, что я тебе скажу, подруга, я посмотрел, ты еще такая молодая, такая неопытная, если ты работала главным бухгалтером, и вашу контору там сократили, я не знаю, распустили всякое такое, то ты, пока ты занимаешься поиском своей должности главного бухгалтера где-то в другом месте, не захочешь пойти в магазин, например, продавщицы, или не захочешь пойти уборщицей какой-нибудь. Ну, вот кто требуется, да, сейчас вот прям вот выйти и тебя оторву с руками-ногами, да, в магазин, там, уборщица и так далее. Ты не пойдешь. Так почему мужчина-то должен? Почему мужчина должен? Мужчина ищет работу. Ту работу, которая впоследствии принесет и тебе, и ему много денег. А вот это вот, так надо работать этот год и искать работу. Офигеть, конечно, просто. Офигеть. Давайте так, пока вы звоните, я прочитаю одно сообщение. Когда у мужа вахтовика случился кризис среднего возраста, он уволился и решил искать себя. Искал ровно год на моем полном обеспечении. Я оплачивал абсолютно все, от коммуналки до его карманных расходов, пока внутри него зрел непризнанный гений. Когда спонсорство мне надоело, я включила все свои связи среди руководства и устроила его... Что-то у меня нос чешется. А, пятница же. Когда спонсорство мне надоело, я включила свои связи среди руководства и устроила его в известную компанию на отличную зарплату. Думаете, мне вернули долги? Первые два месяца я вообще не видел его денег. Человек просто привык жить за мой счет и тратил все на себя. А финал – шедевр цинизма. Едва встав на ноги, благодаря мне он заявил, я тебя больше не люблю, ты тянешь меня вниз. Мы развелись. Это был самый дорогой и абсурдный урок в моей жизни, но главное, что я из него вынесла, больше я никогда не прекратил. Ни при каких обстоятельствах не позволю посадить себя себе на шею взрослого дееспособного мужчину. Мой благотворительный фонд закрыт навсегда. Вот такое вот сообщение пришло. Пу-пу-пу, девочки, да. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Время услышать ваш голос. Потому что я что-то, знаете, еще с больничного вышел. Связки толком не работают, а я тут распинаюсь уже за троих. Алло, привет тебе.
1: Да, привет.
0: Будем знакомы или ты анонимно хочешь?
1: Да, можно познакомиться. Алексей меня зовут.
0: Алексей, меня Вадим зовут. Очень приятно. Алексей, ты безработный?
1: Ну, сейчас я, скажем так, подрабатываю.
0: Подрабатываешь. Как долго ты ищешь работу?
1: Ну, ищу конкретно, наверное, месяц.
0: Месяц. Ну, раньше таких ситуаций не было, когда ты был безработным, да, так получается?
1: Нет, раньше не было, я все время работал. Это просто сейчас связано с переездом и с тем, что, ну, скажем так, детям дали школу далеко, надо быть мобильным.
0: Угу, я понял. Как жена отнеслась к тому, что ты решил уволиться и искать новую работу?
1: Она была инициатором этого переезда.
0: Серьезно?
1: Ну, да. Поэтому она отнеслась спокойно, но... настраивать меня на то, что нужно работать.
0: А, настраивает тебя все-таки, этом, пилит.
1: Да, ну нет, я на самом деле же работаю, то есть в такси я, ну, как бы минимальные наши потребности обеспечиваю, вот, но это не предел мечтаний, и как ты раньше говорил, да, если работал главным бухгалтером, я работал руководителем сети одной крупной фирмы, соответственно, магазин продавцом тоже уже как бы не хочется. Но, тем не менее, я вот сейчас переступаю через себя, работаю в такси, содержу семью. Но если бы мне кто-нибудь вот после... То есть до этого я работал на двух работах, содержал там полностью семью, жену, которая не работала там на протяжении 6 лет. Если бы мне после такого сказали, что там ты сейчас не можешь нас обеспечивать, значит, как чемодан вокзал, да, как там Лина говорила... Ну, я бы, наверное, мягко говоря, был бы в шоке. Нельзя так.
0: Да, это понятно, что нельзя. Тут все слушатели в шоке от этой девушки. Алина ее зовут, да? Я даже имя забыл. Я помню, что она говорила, но не помню ее имя просто. Для тех, кто не помнит, девочка сказала, что нет, я в радости готова с мужиком быть, но вот когда, если он потеряет работу, все, пока. Следующий это называется. Слушай, ну теоретически сейчас, давай последний вопрос задам тебе. Теоретически ты теряешь работу на год, например, да? Вот ты безработный год. Как думаешь, как жена к этому отнесется?
1: Трудно вообще, в принципе, всей семье будет трудно, потому что мой уровень квалификации и опыта гораздо выше, плюс, ну, она там помоложе меня немножко. У нее квалификация только детей рожать, так получилось.
0: Хорошо, ты это сейчас сказал.
1: Да, поэтому это было бы сложно. Я не могу себе такого позволить, год не работать вообще.
0: Блин, пипец, конечно. Ты себя там настроил, я тебе здоровья желаю, долгих лет жизни. Потому что ты настроил себя, что ты без болезней в здравии будешь жить до 150 лет просто.
1: Ну нет, по крайней мере, до, ну, еще лет, наверное, 10, когда старшему 18 исполнится. Вот тогда свободен. Ага. Там зарабатываешь.
0: Понял. Хорошо, спасибо огромное, что дозвонился. Хороших кэфов тебе во всем вот этом вот. Да. Интересно все-таки. Да, зайдите, проголосуйте. Мессенджер Нового Радио. Для девочек, для мальчиков тоже. Мальчики-то могут посмотреть результаты этого голосования. Готова ли ты содержать мужчину год, пока он ищет работу?

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

конечно, как все печально. Пойду-ка я куплю все-таки билеты и свожу своего любимого мужа в Черногорию недельки на две. Виктория пишет. Продолжается опрос. Ну и комментарии тоже читаю за эфиром. Твой мужчина потерял работу. Готов ли ты его содержать год? Просто опрос. Опрос, голосование. Мессенджер Нового Радио, канал Нового Радио в ВКонтакте. Я в двух местах сразу запилил этот опрос, голосование. Зайди, проголосуй, милая девушка. Мужики также могут зайти посмотреть результаты. Скоро продолжу читать сообщения.

0: Байндя, Хчой, Мод, Шаде, суперхит на новом. Давайте понемногу будем закругляться этой темой. Все покажет опрос. Все покажет опрос, голосование по теме. Еще раз напомню, ситуация. Все случилось из-за новости. Новость гласит, 70% россиянок готовы временно содержать своего мужчину, пока он ищет работу. 70% россиянок. Сколько среди слушателей таких увидишь, если там уже сколько? Почти 900 человек проголосовало. Зайди, тыкни на результаты. Готовы, не готовы. Мужчины также могут зайти посмотреть на результаты. Содержу мужчину 1.5 года, будучи в декрете. Во втором. В первом тоже содержала. Любовь. Вот такое сообщение. И пока вы звоните 8495-232-1632. Еще одно сообщение прочитаю. Однозначно, да. Готово. Я выходила за муж по любви. И да, были сложности у него в делах. Не было дохода с его стороны. Но не было вопроса, готова ли я содержать. Мы просто жили дальше. Тратили с моих доходов. Да, поджали поясок. Но как по-другому? Готова и год, и всю жизнь, если потребуется. Будет чуть скромнее жизнь, но она будет и вместе только. Опять меркантильные фифы повылазили. Вот такое сообщение. Вот видите, мужики, все-таки только надежды теплится. Теплится, что не все женщины такие. Я еще это просто голосование не посмотрел на результаты. На эти девочки. Вот от твоего голоса зависит, как мы будем о вас думать в последующем. Давайте. 8495-232-1632. Позвони мне, пожалуйста. Пятница. Я все считаю часы до окончания рабочего дня. Человек, который 2 дня в неделю отработал. Поболел, поработал, отдохнул. Алло, привет. Ты уже в эфире. А, нет. Чего стесняются люди? А чего вы такие стеснительные? Как в интернете всякие гадости писать, так вы не стесняетесь нифига. А как позвонить и высказать, так кишка тонка, что ли? Алло, ребят, 8495-232-1632. Сейчас и мужчин, и женщин принимаю звонки телефонные. И от мужчин, и от женщин. А что нет? Давайте уже обобщим немного. Алло, привет.
1: Добрый день, наконец-то я дозвонился. Я тот самый пирожок. А можно еще раз суть вопроса?
0: Суть вопроса?
1: Что такое? 70... Тупик поставил?
0: 7... Нет, меня невозможно поставить тупик. 70% женщин готовы содержать своего мужчину, пока он ищет работу. Ты безработный?
1: Нет, но у меня очень интересная ситуация была. Ровно 2 минуты назад я со своей девушкой зашел в какой-то магазин, закупались, и в какой-то момент она выбирает, и я такой... Оплачиваешь ты мне все это. И, короче, по магазину ходим, выбираем. И я кричу на все магазины,

0: борется за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео.
1: Реклама. Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
5: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
6: Это надо видеть. 6+.
7: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорные 3/5.
8: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, 3 этаж.
9: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.

0: Привет, новое радио готово, готово. Вопрос закрываем понемногу. В наших мессенджерах задавал вопрос, полтора часа обсуждали, хватит уже. 70% россиянок заявили, что поддержат своего мужчину и готовы содержать его, временно содержать, пока мужчина находится в поисках работы. Привет, новое радио готово, да. Даже был такой момент во времена ковида, мой муж приехал ко мне в другую страну, оставив свой бизнес в другой стране. Мы в Италии. Мой муж, не зная языка, в течение года учил язык, проходил курсы онлайн и через год нашел работу. Поздравляю, остается совершенно немного времени до окончания голосования. Девочки и мальчики, вам вопрос тоже самое остается. Там просто голосование, наши мессенджеры абсолютно, знаешь, разнополярные мессенджеры. Группа ВКонтакте, Новое радио, там голосование, готово или не готово. Я тык на результаты, три варианта. Мужчины, зайдите, посмотрите. И в нашем самом большом среди всех радиостанций в мире мессенджер, Новое радио называется, тоже уже больше 1100 человек проголосовало. Очень скоро я не голосовал еще. Я хочу, чтобы эта реакция была живой. И буквально через 15 минут я тоже проголосую, и тогда уже офигею от результатов. Готова ли ты содержать год своего мужчину, пока он ищет работу?
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Теперь

0: недавно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Новое. Новое радио. Новое. На новом. Очки и кольца. Пациент.

0: Ой, шикарно, красиво, один из лучших чисто субъективно суперхитов у Иры в эфире нового прямо сейчас. Ну что, подводим итоги. Практически два часа обсуждали в наших мессенджерах вопрос, готова ли ты содержать год мужчину, пока он находится в поисках работы. По статистике, 70% россиянок сказали, что временно, пока мужчина ищет работу, они готовы содержать мужчину. 70% россиянок. 1300, практически 1300 голосов в нашем мессенджере. Готова ли ты содержать год мужчину, пока он находится в поисках работы? Готово, не готово, и я тык на результаты. Значит, я сейчас тыкаю на результаты и смотрю, что же говорят. Да, в принципе. Я специально не голосую заранее, я голосую прямо в прямом эфире, чтобы вот прям на эмоциях. Вы слушаете? Да, во-первых, спасибо, что вы проголосовали, девушки, честно проголосовали. Во-вторых, все-таки огонечек теплится, но он настолько малый, я даже слов подобрать не могу. Зайди посмотри результаты сам. Мессенджер нового радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу 26 сентября облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
7: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
8: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
9: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Всех, у кого рабочий день уже позади, поздравляю с наступлением выходных. Всем остальным желаю поскорее закончить доброго начальника, чтобы устроил, ну, хотя бы на полчаса тебе короткий рабочий день в пятницу. Дальше, начальник, ну, пожалуйста. В дорогу себе очередной пятничный нон-стоп суперхитов, суперновинок без рекламы на 20 минут. Наслаждайся. Данилин Ту с тобой.

0: Алекс Уоррен со своим Сюрприхитом в эфире Нова. Новость для всех фанатов и поклонников «Обители зла». Вот здесь вот было для меня открытием. Конечно, оказывается, новый фильм «Обитель зла» выйдет в России уже на этой неделе, 26 сентября. Я фанат, я жуткий фанат «Обители зла». Именно фильмы, а не игры. И компьютерные игры я не понимаю вообще. Показывать будут в кинотеатрах, да, в выходные журнал Esquire назвал его лучшей экранизацией видеоигр в истории кино. Это пока я здесь болел, знаешь, 3 дня, должно было пройти 9 лет, чтобы я наконец-таки посмотрел Twin Peaks третий сезон, третий заключительный сезон посмотрел Twin Peaks 9 лет назад. Дэвид Линч его сделал, и я только сейчас посмотрел. В восторге.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин — главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос: чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
9: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
10: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбон». Проектная декларация наш.дом.ру.

0: Всем привет! На связи мы, группа
1: Five-Star Family.
2: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
0: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: Анна Асти, преданный бывший суперхит на новом. Ну и, кстати, небольшое напоминание всем девушкам в преддверии выходных, когда, как это говорится, понеслась душа в рай, исподняя в потолок и все прочее, гигей. Выбирайте мужчин пострашнее. Да, выбирайте мужчин пострашнее. По статистике, именно они, не очень симпатичные мужчины, являются лучшими любовниками, потому что им приходится стараться, в отличие от красивых, которые на все готовы, толком ничего не умеют, и им все всегда должны. Не благодарите и удачи в поисках.
1: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
6: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Новое радио.
11: За красивый.

0: прекрасная рабочая неделя, считаю, была у меня. Но повторять не хочется. В преддверии выходных подушню немного. Напоследок попрошу следить все-таки за своим здоровьем. Люди всякие ходят по улице, рядом с тобой трутся, в автобусе и всякое такое, разносят заразу. Я тут просто вспомнил, не рассказал случай. Зашел в магазин, продуктовый зашел в магазин, продавщица... Я, конечно, сейчас, наверное, грубо выскажусь. Продавщица пирожок со своими соплями мне продала, хотя по закону в таких случаях им работать запрещено. Но почему-то она работала. Но это другая история. Рассказывать ее не сейчас мне. Сейчас я распрощаюсь с тобой до понедельника. Болеть плохо, с одной стороны, а с другой... А когда ты еще отдохнешь? Ярких и теплых выходных пожелаю, буду таков. Вадим Данилин, обнял-приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в субботу 26 сентября облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Теперь в Красшине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Красшине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Я искренне верю, что помимо завершения рабочей недели тебе есть чему еще порадоваться, и вот-вот ты начнешь этим заниматься. Заниматься этим мы будем под суперхиты и суперновинки, собственно, как 24/7. Данила Михайлов на месте. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дудь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дудь.
2: 18+.
1: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбон». Проектная декларация наш.дом.

квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Леди Гага на новом радио «Человек-завод». Вот представь себе, у нее 14 премий Грэмми, у нее Оскар, у нее Золотой глобус и прочие статуэточки. При этом она вкладывается еще и в искусственный интеллект. Собственно, ее компания, биотех что-то там, занимается изучением человеческой кожи, которая остается после пластических операций. Ну и явно они из нее не перчаточки делать собираются. В общем, такая история. Смотрим вперед из песни, а иногда оглядываемся назад и тоже хорошие песни слушаем.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Ланд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
18: 16+.

0: bet.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: «Медуза» со товарищи на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Если переводить композицию, то, собственно, там о наших планах на вечер. Домой они не собираются. Ну и я домой пока тоже не собираюсь, ибо только-только на работу явился. Дорогуша явится через 10 минут. Начнется «Эвиленд», и мы будем сопровождать тебя, а куда бы ты ни отправлялся. Красивого вечера. И да, напоминаю еще раз, выходные, в принципе, уже можно объявлять открытыми. Красивые новости, правда?
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
1: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: И давай уедем в Эвиленд. Салют, ребята, вы слушаете Эвиленд, новое радио. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение, дорогуша. Вот смотри, вчера бы эта фраза звучала органично.
0: Да.
1: Но скажу сегодня. Смотри, ты приходишь на работу, а уже темно.
0: Отвратительно. И это причина, одна из причин моей депрессии, с которой я уже просто как будто бы не собираюсь бороться. Но так как мне в этом году исполнилось 30, я играю в новое бинго. Собери новые для себя болезни. Сегодня я открыла ячейку под названием «Мигрень». Ты когда-нибудь слышал, что это?
1: Я слышал, что это какие-то прям вот очень возмутительные головные боли, когда тебе жить не хочется.
0: Я не знала, что голова может болеть от яркого света, например. Я проснулась сегодня, у меня немножечко поболела голова. Спустя часа два после того, как я проснулась, я понимаю, что я просто не могу поворачивать ей. Мне плохо. А у меня есть подружка, у нее черный пояс по мигрени, она шарит в этом всем. И каждый раз, когда она жаловалась, я думала, ну выпей нурофен, а он не помогает. В итоге она мне написала всю инструкцию, что нужно сделать. Открыть окна, чтобы было холодно. Лечь спать обязательно с повязкой на глаза, чтобы...
1: Солнечный свет, да?
0: Выпить какой-нибудь жесткий обезбол типа кетарола. Слава богу, у меня все это было. И кола. Это очень странно.
1: А просто прогуляться по лесу не помогает?
0: Нет, там просто как будто что-то у тебя перещемило. Правда, это было настолько ужасно. И я весь день спала. Я, если что, проснулась сегодня... прежде чем пойти на работу, где-то в 16.40, в 16.50.
1: То есть ты сейчас симулируешь свое шикарно выглядящее состояние?
0: Как тебе не стыдно вообще говорить? У меня, я поэтому в таком огромном капюшоне, чтобы никто не видел, как выглядит мое лицо, потому что ни грамма косметики мы сюда не потратили. А бодрость духа, это, я думаю, я под китарольчиком просто. Я думаю, что мне будет очень плохо позже, но я же не могла... Я не могла оставить слушателей без своего голоса. Люди, которые меня ненавидят, сейчас подумали, могла. Нет, зайка, нет. Ты могла.
1: Твоя ответственность перед тем, как испортить им настроение, они
0: конечно,
1: же мазохисты.
0: Конечно, ребят,
1: да,
0: я не могу. Да. Поэтому намного лучше, но я правда в шоке от того, что такое бывает. И когда-то давно в Екатеринбурге была командировка, мы туда приезжали, там был, у нас совместный эфир был с Райтрауном, и слушатели наши подарили мне повязку на глаза. Она такая черная, на ней написано «Дэм». И просто, чтобы в самолете летать, все. Mm-hmm. Я про нее вспомнила. Это лучшее, что они могли мне подарить. Потому что она как будто просто как присоска на лицо. Ни грамулечка, ни вообще ничто. Вот солнечный свет никак не пройдет. Я с таким кайфом поспала сегодня днем. Поэтому в очередной раз хочу сказать слушателям спасибо. Потому что помимо этого, видишь, что это?
1: Бочонок.
0: Да, бочонок. Три странных индуса. Все на индусском. Это какая-то аюверда.
1: Дическая.
0: И мне сказали, что эта штучка должна избавить меня от всех болезней. Что тут нужно по ложечке ее пить, аккуратно проверить, нет ли у меня аллергии, а я аллергик. Какие-то травы, которые тебя должны из всего излечить. Что слушай, меня смущает, что тут индусы. А я насмотрелась кучу...
1: А ужим-то верить можно.
0: А я насмотрелась кучу рилсов про то, как они
1: готовят. И при этом обрати внимание, какие все стройные и красивые.
0: Тоже верно.
1: Живучие, да.
0: Поэтому это будет какой-то социальный эксперимент, очередной эксперимент над моим здоровьем. Я попробую и скажу, что это. Белка, спасибо тебе большое. Но если что, вся ответственность на тебе, конечно. Если я в понедельник не приду.
1: Слушай, а вот если у меня тоже есть реакция на свет, я вот чихаю. Мне тоже, наверное, надо как-то...
0: Я думаю, больничный надо оформить нам с тобой. Как Вадик.
1: Водичка?
0: Да.
1: Водичка вот вернулся в пятницу.
0: Да.
1: Видишь, не совсем жук. До выходных не дотянул.

0: засыпала я сегодня, естественно, под интервью с Оксаной Самойловой. А кто-то вообще не планировал отслеживать эту историю дальше? Я вас умоляю. Ксения Собчак. А вот как известно,
1: подожди, где... Подожди. Давеча буквально, ну, то есть надысь.
0: Надысь.
1: Да, мы с тобой только-только, я попытался вот приподнять эту тему, и ты сказал, нет.
0: Мы не будем обсуждать.
1: Нет, и прям вот мне указало перстами, чтобы я сомкнул губы свои.
0: Мы не будем. А сейчас интервью вышло, уже можно в эту тему-то и проникнуться. Значит, Ксения Собчак взяла интервью Оксаны Самойловой, там какая-то вот драма, значит, в семье Джигана Самойловых. И что интересно, это будет, видимо, сериал. А как мы знаем, как мы помним, если вы не в курсе, я вам просто расскажу,
1: пиар что... Пиар они умеют, конечно.
0: Пиар умеют только так. Там еще и площадка эксклюзивная, да. Одна, где все это размещено. Если вы не в курсе, то Джиган и Оксана Самойлова, они, вот, видимо, играли в семейку Кардашьян в Америках, вот этих вот. У них же было целое реалити-шоу про жизнь. Знаешь что-то про это?
1: У
0: Самойлова и Джигана.
1: Я слышал, да, что типа перед разводом вот мы...
0: Да, целое вот реалити, вот мы живем, вот мы вот все. И тут выходит интервью Собчак на секунду. Хронометраж 3 часа.
1: И сдурили немножко.
0: Это первая серия. Там прям написано первая серия и в конце в следующей серии. И мне вот интересно...
1: И спойлеры, да, какие-то?
0: Да, естественно. Что там будет дальше? Во-первых, мне интересно, кто посмотрел от начала до конца, можно ли какие-то тезисы, мы должны понимать. Мы сегодня вечером ляжем пораньше или мы будем про это засыпать?
1: У меня всего один вопрос. Верю или не верю?
0: Конечно, верим. Я всегда на стороне женщин. Всегда. Без вариантов. Всегда абсолютно. Поэтому верим каждому слову.

0: Ребятушки, я сейчас небольшой камин-аут сделаю. Дорогуша не подпела ни одной строчки из этой песни. Как у тебя так вот вообще получается?
1: Ребят, ну потому
0: вот
1: что...
0: как?
1: Ну, я...
0: Сейчас все подпевали, я уверен, водитель трамвая подпевал.
1: Но мне нужно просто влюбиться и расстаться, чтобы я подпевала. А у меня все нормально.
0: А на автомате не срабатывает?
1: Нет, только эта песня для драм, понимаешь? Надо по кому-то страдать. А я пока выберу по кому из пятерых людей, в которых я влюбилась в течение дня. Ну как тут уж на каждого по строчке, там и песни не хватит. Потому что у меня вот последняя влюбленность 23 минуты. Не забывайте.
0: Я помню, там женатик какой-то.
1: Да, дурак тупой. Ну ладно, это в прошлом. Значит, друзья, сегодня пятница. Конечно, не хочется никаких философских рассуждений.
0: Хочется перед камином, да с бокальчиком безалкогольного вина.
1: Да, вот чтобы мы все вместе, все вот миллионы людей сели вот в такой вот большой квартире и вот рассуждали о жизни. Но такой возможности у нас нет. Поэтому, смотря в окно, я всю неделю немножечко, в скобочках, очень сильно грущу из-за того, какая погода. Я звоню родителям в Ярославле. В Ярославле плюс 24 и солнце. У них вчера не лето там скакал. Весь город на уши поднял. Просто...
0: Кстати, не лето, я помню... Летом в Тольятти выступал на фестивале спортивном. На кого еще приглашать, как ты говоришь?
1: Ну, конечно,
0: да,
1: конечно.
0: И я звонил в Тольятти, у них плюс 27. Вот, ну, может вот быть, наврали. Мне кажется, и тебе, и мне лукавят. Сейчас
1: я
0: нам
1: тоже.
0: Скинут люди из этих городов вот в мессенджер что-то из серии. Не-не-не, ребят, спокойно. Никакие не 24, 21 всего.
1: Ну, хотя бы, да, вот чтобы как-то...
0: Ну, чтобы чуть-чуть попустило.
1: Потому что, друзья, ну, в Москве сегодня плюс 11.
0: Я сегодня видел людей в шапках.
1: А я шутка для тебя, это что?
0: Ну, ты,
1: ну ладно, это часть стиля.
0: Прийти,
1: это,
0: да.
1: Это часть стиля,
0: красная
1: окей,
0: шапочка.
1: Окей. Но у меня большой капюшон и толстовка, майка и кожаная куртка. Плюс 11 на улице, какие 24? Вы издеваетесь? Поэтому мы решили просто, давайте-ка, вот как всегда, покидайте нам фоток, у нас там вот кружочек уже оформлен. Где, скажи?
0: В мессенджере.
1: В нем самом родимом. Я там выгляжу как опухоль просто на задницу у мопса. Но я и не стесняюсь этого, мы с вами не чужие люди.
0: А ты видела, Вадик Данилин какой пирог испек?
1: Я не хочу знать.
0: Вадик Данилин испек пирог на 100% американский с подготовкой уже, если ты фильм смотрела.
1: Нет!
2: Ой, я в эфире.
3: Кирилл, ты профессиональный человек.
2: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Один плюс один.
4: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Смиритесь. Реклама.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Еві і Йо. Еві Лев на новому радіо.
1: Я, значит, принесла очередную ругань между зумерами и миллениалами. Казалось бы, как правило, это происходит на поверхности
2: опять
1: из-за
2: что-то
1: дурости.
2: Опять что-то с работой связано.
1: Естественно. Вот смотри, из-за чего сыр-бор весь пошел, все ругаются, никто не может прийти к какому-то, как это сказать по-русски?
2: Консенсус.
1: К нему самому родимому. Вот смотри, у тебя назначена встреча на 14.00. Тебе звонят и спрашивают, можем ли мы перенести на час вперед.
2: Когда?
1: Час вперед.
2: А, ну звонят, ну хорошо.
1: Ну просто
2: сейчас,
1: рандомно.
2: Ну, хорошо,
1: нет,
2: да,
1: сам
2: да.
1: Факт, что вот встреча вперед, на час вперед. Да, окей, что да. Для тебя час вперед?
2: Ну, на 15.
1: Вот, а для зумеров это на 13. И зумеры начали жаловаться, что за тупость, это же логично, что вперед, то есть как бы
2: да.
1: Ты должен понять, это значит вперед, раньше, понимаешь?
2: Да-да-да, это как вопросик для математиков и гуманитариев. Тебе исполнилось 3,5 года, и тебе делают тортик. Тортик тебе делают. И свечки. И 3,5 это сколько? 3,6
1: на 3 года и 6 лет.
2: Или 3,5, да.
1: Вот такая дурость. И комментариев миллиард под всеми рилсами и постами, где-то есть.
2: Подожди, а получается там что, исключительно миллениалы голосуют за...
1: За то, что это будет 3, да. А зумеры говорят, что миллениалы вообще уже на своем Гарри Поттере поехали, ничего не понимают. Логично же, что это должно быть час дня.
2: На час вперед.
1: Но я, если честно, не понимаю, где вообще, как они притянули час вперед, что это час дня. Как это, если встреча на 2? Ну, то есть, на попозже? Ну, да. Откуда?
2: Можем
1: на пораньше?
2: Можем перенести на час вперед.
1: Да, можем сдвинуть на
2: хорошо,
1: час вперед.
2: А если я скажу, а если на час назад, то, соответственно, для них это будет
1: получается,
2: попозже,
1: да?
2: Получается, да. То есть назад это позже, а вперед это раньше.
1: Я немножечко переживаю. Однако... за поколение. Я, угу. Вот, знаешь,
2: ну, кстати,
1: вот...
2: я знаю, что они не все могут даже вот по часам кварцевым определять время.
1: Это правда. У меня даже есть такие знакомые, мои ровесники, хотя мы уже... Ну ладно, мы зеленеалы, потому да. Что 96-й год это вот та самая грань, которая ни туда, ни сюда, ни очень, никуда.
2: Я вот,

0: Не осуждаю, потому что вот, по большому счету всегда любил носить часы, уже не ношу, много лет как-то отвык. Никто на них не смотрит время, никто. Вот даже вот ты в этих часах идешь, двое их повесь, все равно будешь доставать трубку смотреть.
1: Я когда носила часы, я всегда смотрела. Вот разумное существо, понимаешь? Хотя у меня есть приятель очень хороший, который носит часы, которые даже не ходят.
0: Да миллион блогов на эту тему, когда когда подходит к человеку с часам, говорят, который час, а он достает телефон и отвечает.
1: Но зато часы стильно выглядят.
0: Не поспоришь, особенно у некоторых сильных мира сего, которые прикидываются простыми людьми.

0: узнавалась про потенцию у дедушек, то я думаю, что тебе надо бы ее рассказывать.
1: Мне? Че, уже что ли? Да я он молодой, имела... ему всего 40.
0: Я не это имела в виду. Я имела в виду. Там просто уролог показал диалог с
1: 90-летним.
0: Спасибо большое, что ты есть, блин. Да, дедули, которого бабулька его родная, ей 89, отправила лечить потенцию.
1: Вот тут у меня вопросик. Давай уже от лица бабульки.
0: Ну.
1: Ну. Как 30-летняя, давай скажи. Как это вообще можно так вот заявить? У тебя какие-то проблемки? Ну-ка иди, давай сходи.
0: Я думаю, когда вам уже 90 лет, вы можете спокойно об этом говорить.
1: Мне я кажется, думаю, я уже забыть надо вообще обо всем.
0: Я думаю, что это общая проблема, очевидно,
1: общая
0: что
1: проблема.
0: Да, они оба задействованы в этом процессе. И дабы
1: отключить
0: его улучшить...
1: визуализацию, отключить визуализацию, отключить визуализацию.
0: Не, ну слушай, чтоб все мы так жили. В 90
1: согласен.
0: Лет я тоже мне кажется, что если я доживу до этого времени, то меня будет абсолютно другое заботить. Меня сейчас-то это заботит тоже, мягко говоря, не очень.
1: Ну ты как зелениал, как миллениал, как нет, как зумер. Зумером же, по-моему, вообще пофигу.
0: Да, да, секс не важен.
1: Не важен.
0: Ну потому что, я объясню, потому что это не просто про какой-то механический процесс, это про душевное погружение, а ты не с каждым можешь душевно погрузиться.
1: А механический процесс у тебя вот телефон имеется на такие случаи, и много времени не займет, да?
0: Вообще много вариантов того, как ты можешь механически с этим справиться.
1: А ты смотрела фильм с Сильвестром Сталлоне? Он «Разрушитель» называется.
0: Нет.
1: Я сейчас, может быть, ошибся с названием. Там он и Уэсли Снайпс. Уэсли Снайпса знаешь?
0: Да.
1: Крутые. Они там в своей прайм-эре. Оба супер такие, прям супер спортики. И в целом Америка 90-х очень привлекательная. Но они там показывают Америку будущего примерно, не знаю, может быть, даже наших дней. Там его заморозили.
0: Так.
1: И через... условно 30 там лет, разморозили. Потому что он такой вот весь нужен современной полиции решать вопросики. И первое, что он начинает крутить интрижку со своей партнершей полицейской.
0: Как примитивно.
1: Да, и она на него напялила VR-шли. А, он ей говорит, ну что, может, к тебе? Она, конечно, поехали. Он прям думает, ну нифига себе, какие нравы-то у них в будущем. Сказка приезжает, она на него надевает VR-шлем. Он, ты че, дорогой, что че? Что еще за такое? Вот, ты мне еще безалкогольного пива принеси. Вот, ну ему вообще не понравилось. Ну, так, мне кажется, творческие люди в будущее смотрели очень даже прям неплохо.
0: То ли мигрень, то ли пятница, но я несколько раз переживала, что ты, называя слово «шлем», просто буквы путаешь. Мне от этого было немножко не по себе.
1: А я сейчас этот ребус попробую разгадать про себя.
2: Новое радио и Velvet Music представляют каждую пятницу и каждую субботу

0: Реклама.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Представьте. Теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Новое радио.

0: Так, значит, я принесла вам еще одну историю, как раз для всех ребят, которые слушают нас не в Москве, не в Подмосковье, а в нормальных городах с адекватными ценами. На случай, если вы давно не рассуждали и не думали о том, что мы тут в Москве вообще офигели в край, я бы даже сказала, охренели в край. Уж простите меня за мой французский, да, все-таки на радио работаю.
1: Охрен, это очень даже вкусно.
0: На любителя. В общем, я рассказывала, что я сейчас выбираю спортзал, в который я буду ходить хотя бы полгода, потому что зал, в который я до этого ходила, в который мы с тобой ходим, он мне немножечко поднадоел, хочется новую картинку, свежести какой-то добавить.
1: В центр
0: добавить.
1: Ездить и платить за такси еще?
0: Нет, я не сказала в центр, я сказала сменить обстановку.
1: Ну, в центр же...
0: Я сказала сменить обстановку.
1: Ну, кого мы обманываем?
0: Никого, реально, я смотрю зал в пределах 30 минут от дома, чтобы куда-то вот не дольше.
1: На скоростном.
0: Ты, может, этот, да?
1: Оп,
0: ага, все. Спасибо. Да. Значит, я начала изучать залы. Во-первых, я начала изучать залы нашей замечательной сети, где что цены зависят от того, какой район. Значит, я обнаружила, что есть залы с абонементом годовым за 280 тысяч. И это не предел. Я нашла зал того же нейма, куда мы с тобой ходим. Он просто свеженький, новенький. Находится не так далеко от нас. Буквально там...
1: На Спартаке?
0: Нет, на Спартаке еще все нормально, ага. Адекватно. Не на Спартаке, на Парке Победы.
1: Ага.
0: 800 тысяч в год.
1: От квадратуры жилья.
0: 800 тысяч в год. Это абонемент в спортзал. Да, там есть спа. Там премиум раздевалки, так и называется. Там хороший басик. Но 800 тысяч за абонемент в зал... Вот эти вот пацаны, которые в качалках в подвале сейчас просто делают невероятную форму, о которой могут все мечтать.
1: Слушай, мне кажется, это такой фильтр богачей, чтобы вот они своими потными задницами садились на тренажеры, а чтобы какой-то вот, ну, нищеброд типа меня не портил климат и, как это еще называется, ну, в общем, своим эпидермисом не, богатство их не разбавлял.
0: Клянусь, раньше у меня столько возмущения вызывал рынок жилья в Москве, где квартиры, мне кажется, цены на аренду просто рисуют из серии... Я хочу, чтобы было 500 за вот эту убитую квартиру, бабка, которую мы не можем забрать, она в подарок вам идет. Окей, и ты думаешь, ну, наверное, кто-то примет эти условия. Но 800 тысяч за зал? Я думаю... Да.
1: Слушай, хорошо, что ты удержалась. Я видел, какое слово летело. Профессионал, на радио работаешь. Вот, друзья, немного нежности. Новое радио, Эвиленд.

0: Ребят, ой, ударилась, блин, рукой об стол.
1: Ну ладно, не мизинцем, а в угол.
0: Ой, да, это отвратительно. Уже, знаешь, что еще больно? Когда локоточком...
1: Током тоже, как будто бы прошибает.
0: Да, как будто тебе прямо в мозг иглой тычут. Ладно, да. Я хотела спросить. Вы слушаете новое радио, Вилан, все понятно. Я хотела спросить, а почему... У нас до сих пор нет рубрики какой-то ремонтный, потому что ты столько времени этому посвящаешь за эфиром.
1: Очумелые ручки. Как сделать из пластиковой бутылки люстру, диван ложе семейное?
0: Да, потому что мне хочется, чтобы все, кто тратит деньги на ремонт, вот страдали. Мне кажется, для них мои траты звучат глупостью абсолютно, когда я рассказываю, что я, ну, не знаю, блин, вот новые кроссовки или вот это вот. Они думают, милая, я месяц работал, чтобы купить дверь.
1: Типа того.
0: Имей, пожалуйста, совесть.
1: Типа того. Вообще ассортимент огромнейший, всего, чего не захочешь. Но вот эта тенденция, что мы все стали делать квартиры более-менее похожие на отели, она меня немножко удручает.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Я имею в виду, что вылизанное? Серенькие полы, мраморные стены.
0: Белые стены должны быть.
1: Ну или белые стены. Вот эта история с реечками, с этими шкафами без ручек. Я сейчас от бабушкиных интерьеров просто в восторге щенячьем. Когда люди вешают обои с большими цветами, респект им и низкий поклон. Когда они сохраняют этот паркет, елочка тоненький, да, его там, не знаю, оциклевали и покрасили, палачили. Это спасибо, а не вот этот вот ламинат или кварц-винил, по которому ходишь, как по пластиковому полу. Никого не осуждаю, я понимаю, все делают.
0: Ну, это важно сказать вовремя просто, да.
1: Ну, что же, я по линолеуму всю жизнь хожу. Какие вообще вопросы? Вот, но когда у тебя есть возможности, ну, хочется все-таки вот этой вот изюминкой воспользоваться, а потом ты понимаешь, да нафиг эту фантазию. Подайте-ка сюда вот оптом, чтобы за 2 миллиона рублей вот все целиком и с техникой желательно.
0: Ну ты придумал, мы что, в 2001 году?
1: Вот как будто бы хотелось бы,
0: кстати,
1: да.
0: Вот ремонты из 2001 года, вот раньше над ними смеялись какой-то период, а сейчас я смотрю и думаю, зато как все было.
1: Ну, конечно, индивидуально. Вот смотришь вот папины дочки и понимаешь, что вот она жизнь, вот
0: да,
1: она.
0: Эти вот фотообои.
1: Ой, вот сказка. Эти вот, кислотного цвета кухня, да, вот эти шкафчики.
0: Да. Подсветка арки обязательно.
1: Арки и еще потолок волнообразный такой.
0: О, да.
1: А если ты Салтыкова, то у тебя еще и джакузи, который может показать немножко красивых мест.
0: Каких красивых
1: мест? С окошками.
0: Понятно.
1: Да. Ну, там, иллюминатор в районе попки.
0: Ну, я поняла, ну, не надо, да, было... Я поняла, сразу, зачем?
1: Да.
0: Все поняли.
1: Клево. И сейчас каждый мужик про себя продолжил фразу. 100% каждый. Кстати, она вполне себе цензурная.
0: Не надо, пожалуйста.
1: Слово «прешь» можно говорить.
0: Не надо, пожалуйста.

0: Мы сегодня разгоняем про погоду, какая погода в вашем городе. И хочу сказать, что вы мне все не нравитесь. Я долго себя сдерживала, чтобы это не озвучивать вслух. Нет, я вас, конечно, люблю, но вы мне не нравитесь. Ты посмотри вообще, что происходит. У них у всех солнечные солнца какие-то, какие-то листья золотые. Вот эта вот вся та осень, о которой я грезила, о которой говорила: ребята, я так люблю романтизировать осень.
1: Да,
0: мне так нравится золотой сентябрь.
1: Ты же прекрасно знаешь, что можно и тебе сфотографировать прекрасную серию вот здесь вот на набережной, и все будут думать, что ты наслаждаешься этой самой осенью.
0: Нет, если я сфотографирую... Да. У нас сейчас 50 оттенков серого, и, к сожалению, не такой сюжет, как в фильме, понимаешь? Не
1: к
0: так
1: сожалению.
0: Приятно. Не так приятно. Приятно вообще мало, потому что все серое. Небо серое, дождь. Небо серое, дождь. Холодно, одежды много. Я-то думала, что я буду в модных одежах своих, которые опять под осень заказала. Я только шапки могу менять. Потому что все мои вот эти вот цветные одежи, легкие кофточки, куда мне их?
1: Зато идеальная обстановка, чтобы пьянствовать. Однако...
0: Мы это, конечно, осуждаем.
1: Жестко осуждаем. И также к осуждению примкнула москвичка, которая организовала похищение друга своего мужа, потому что ей надоели их совместные попойки.
0: Стой. Значит, ей надоели их совместные
1: попойки, и она украла друга.
0: Чтобы вместе с ним попивать?
1: Нет. Ну, нет, чтобы он на ее мужа плохо не влиял. Понимаешь ли, вот такая вот мамочку включила, из серии «Не будешь ты с ним общаться». Так вот, по ее словам, приятель плохо влиял на супруга. За определенное вознаграждение эта дама заказала инсценировку задержания. Значит, мужчину заманили в квартиру, где его встретили организаторши и люди, которые, ну, нарядились в форму сотрудников органов. По словам пострадавшего, его заковали в наручники, побили и угрожали подбросить запрещенку. Мужчину не отпускали, пока он не согласился прекратить общение вот с мужем, собственно, вот этой самой тигрицы. Вот, ну, а позже женщину и ее сообщников задержали. Вот такой вот как-то пранк.
0: У меня
1: говорите,
0: есть вопрос,
1: да?
0: Во-первых. Это куда надо обратиться с таким запросом? Во-вторых, сколько это стоит? В-третьих,
1: а
0: если...
1: ты что, не смотрела «Решалу» по телевизору?
0: Да, еще я в ВК играла в этот... Я играла в ВК в «Тюрягу», помнишь, была такая игра?
1: Ну, типа того, да.
0: Нет, вопрос. Если у вас настолько много денег, и вы не знаете, куда их потратить, дайте их мне, я куплю абонемент в спортзал.
1: Нет, там не хватит, там за тридцаточку это все сделали.
0: А, 30 тысяч?
1: Да.
0: А дайте номер. Ну, мне тоже есть кого напугать. Просто так.
1: Загляни на Авито, там куча сообщений.
0: А как это
1: «Свой человек в Москве».
0: А так называется?
1: Конечно.
0: Крышую за полтос?
1: Ну и серии «Приеду на разборки», и там парень стоит лет 18, худющий там, но зато с патчем.
0: Я думала, что это просто мем. А что, реально есть люди, которые приезжают на разборки за нас?
1: Ну как за вас? Ну может быть, это изображу вашего молодого человека, приеду с цветами на машине.
0: Нет, это не надо.
1: Не надо?
0: Это лишнее.
1: А это, я думал, из одной категории все.
0: А-а-а, ужасно.
1: То есть?
0: Я не буду больше ничего говорить. Я все, я наговорилась.

0: общем, мистер Всезнайка, да, получил тоже композицию.
1: Я не понимаю, а ты что, у тебя сова из Дуолинго подключилась? Как или ты в нее превратился?
0: Да. Я Она просто... всегда напоминает о том, что надо подучить язык очень агрессивно.
1: Да, очень агрессивно. Очень агрессивно. Я поэтому, когда это начинается, один раз ты пропускаешь, и потом просто удаляешь приложение, чтобы не видеть этого.
0: Потому что спамеры и то деликатнее себя ведут.
1: Да, потому что я иногда думаю, что вот эти мемы про то, где показывают, что она приходит к тебе домой, смотрит, как ты спишь, это не мемы. Если вы не понимаете, о чем, есть такое приложение Duolingo, оно для того, чтобы вы учили язык.
0: Для тех, кто всю жизнь учит язык и худеет.
1: Да, вот это вот одно из... Вот есть такое же приложение Fat Secret. Я его ненавижу. Будь проклят день, когда я о нем узнаю. Потому что вся моя жизнь поделилась на то, когда я его скачиваю, удаляю и скачиваю. Сейчас период, когда я его опять скачала.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты вообще гигиену соблюдаешь? У меня просто все, что я скачиваю, все остается. И если раньше я как-то еще пытался по папочкам разложить, то теперь я понимаю, что у меня все этими прилками завалено.
1: Нет, у меня просто, понимаешь, когда выбор между тем, чтобы оставить приложение банка, которое ты никогда не сможешь скачать, или сделать фотку, ну, понятное дело, что фотки делаются регулярно. Приложение банка, а я просто и не хочу видеть.
0: А у тебя памяти не очень много, да?
1: Да, да. Но я исправлю это когда-нибудь. Вот Наталья написала сообщение, я очень давно не получала этого, это очень странно. Я начала уже отвыкать. Пишет, какой же неприятный голос у девушки-ведущей. Натусь. Ну, запиши голосовой. И знаешь, она опять соответствует теории Райтрауна. Вот смотри, я
0: То
1: не...
0: То есть это очень улыбчивый человек с цветами на аватарке?
1: Ты моя радость. Да? У нее буквально букет цветов на аватарке.
0: Ну, излучение,
1: а дальше она улыбчивая.
0: Да.
1: Вот так и работает. Почему-то люди с самыми добрыми аватарками пишут всегда какую-то гадость.
0: Ты бы еще в мамские чаты заглянула, где там...
2: В выходные новое радио превращается в выходного.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости – все теперь выходные.

0: Так, так как я сижу в интернете много, я, как всегда, нашла информацию, которая никому не нужна, но ей можно выпендриться. И сейчас я буду что? Правильно, издеваться над тобой. Нет, над тобой. Проверяем, соцопрос. Итак, смотри.
1: Я буду унижен?
0: Нет, ты самый умный человек в мире. Мы все выкрутим, даже если ты ничего не отгадаешь. Итак, смотри, я называю тебе слово, а ты мне объясняешь, что это такое.
1: Ага.
0: Что такое?
1: Словарь Даля.
0: Чад.
1: Чад?
0: Угу.
1: Ну, это угар и веселье.
0: Нет.
1: Говори.
0: Это бумажные кружочки, которые остаются после дырокола. Ну, если вдруг ты думал, как это называется, это не бумажные кружочки.
1: То есть я в чаду, это значит я в бумажных кружочках от дырокола.
0: Да, ты понял теперь, да, какие слова будут? Вот эти вот дурацкие, которые в жизни не придумаешь. Хорошо. Октоторп.
1: Октоторп?
0: Да, это есть на клавиатуре. Символ, который используется перед хэштегом. Вот эта решетка. Это не решетка.
1: Октоторт.
0: Это октоторп. Понимаешь? Дальше, хэштег. Что мне еще понравилось?
1: Мне кажется, кто ставит хэштеги, это люди, вот, ну, миллениалы точно.
0: И Дима Билан. Он везде их ставит.
1: Дима Билан, он миллениал.
0: Да, он в трете ставит хэштеги типа Дима Билан, Дима Билан. И ему Басков отвечает: Дима, здесь хэштеги не работают. Это два моих любимых аккаунта.
1: Басков, это просто, да, лучший всегда.

0: Дальше. Тоже вот там многие выкладывают бокальчики с винцом и все такое. Вот у вина есть углубление у бутылок у некоторых на дне. Да? Понял, о чем я говорю? Это называется пант. Понимаешь?
1: Хорошо.
0: Дальше.
1: Ой. Это же такой эпиктикор, да?
0: А это что такое? О, подожди, что-то мы с тобой это обсуждали.
1: Ну, типа запах... Асфальта. Земли после дождя.
0: Да. Так, что тут еще есть интересного? Вот бледный полумесяц у основания вашего ногтя. Ланула. Прикинь, меня больше...
1: А что такое кутикула? Это вот это сбоку,
0: а это,
1: да?
0: Это вот кожа неприятная. И знаешь, если ее оторвать неправильно, можно ведь пальцы лишиться. Угу. Не отдирайте кутикулу, пожалуйста.
1: Слушай, ну мне кажется, вот именно эти слова можно и не знать.
0: Да, вообще, на самом деле, много какие слова можно и не знать. Жить
1: согласен,
0: прекрасно.
1: В принципе, да. Есть даже целые словари, которые обладают вот там определенными важными аспектами. Но я надеюсь, нам никому никогда не придется их знать и ботать.
0: Как
1: да?
0: тонко

0: Вот как, по-твоему, как быстро предложение надо делать? Я сейчас так внимательно слушал Айову, как будто бы она и правда не глубоко замужем, 100 лет и не мама.
1: Если вы уже в пределах 30 лет, близко к этому, так. Мне кажется, года достаточно для того, чтобы понять. Ага. Если вы начали встречаться в 20 лет, или вот в универе, то вы можете 5 и 6 спокойно кайфовать
0: тогда
1: и понимать.
0: Тогда следующий вопрос. Если девушка... 30 плюс, да, так. Говорит, что мы вот уже 4 года в отношениях, я тоже не хочу предложения, мне вот не нужно это вот печать, штамп не нужен мне. Она лукавит или же...
1: Ну, слушай, все индивидуально.
0: Думаешь так,
1: если
0: да?
1: девушка
0: а вот если
1: не хочет, то...
0: мы возьмем...
1: А если как положено...
0: Честное мнение твое, да?
1: Но мне кажется, вот мне 30 лет, я понимаю, что я вот когда-то же я вступлю в отношения, и у меня в этом возрасте ты уже понимаешь, что интрижки тебе не так прикольно. Это все, ты уже наигрался, вот это горячо-холодно. Если уже вступать в отношения и делить с кем-то квартиру, а то и кровать...
0: А то и совместные платежки.
1: Поэтому это уже с расчетом на семью. Поэтому года достаточно. Если спустя год человек, который с тобой уже вот... Ты... Что там тянуть? Ты знакомишь друг с другом человека. Ну, да. Вы понимаете, что, какие у вас одинаковые, не одинаковые вкусы, планы, цели на жизнь. Дальше. Знакомишь с друзьями. Он тебе со своими, ты со своими. Если мэтч, круто. Идем дальше. С родителями. Если мэтч... Супер, все, идем, женимся.
0: Алгоритм. Можно же анкетами просто обмениваться, и Ишка подскажет, насколько вы совпадаете, и все.
1: И пошли жениться, делать детей, кайфовать.
0: С другой стороны, Андрей Миронов уже давно это озвучил, там, вы привлекательны, я чертовски привлекательный.
1: Да, чему это все?
0: Синовал,
1: вот.
0: Жду.
2: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Ну, я чувствую, как мигрень меня и покидает. Я уже, и как-то тепло на душе становится. От осознания, что я иду домой, и впереди выходные. А у меня планы грандиозные на выходные. Завтра я еду на день рождения к своей близкой подруге, которую мы сегодня в нули ездили с девочками поздравлять. У нас такая традиция. Я не знаю, сколько она продлится.
1: Мне вот эта вот формулировка «в нули» сейчас понравилась, но потом я понял, о чем речь.
0: А вот и думайте. Но я не знаю, сколько это продлится. Мне почему-то кажется, что с возрастом оно должно уже отпадать, но вот нам уже 3-0. Ладно, я чуть поменьше. Но мы все равно в 12 ночи ездим поздравлять. С тортиком,
1: я помню, мы также Никиту Никитина ездили поздравлять.
0: Очень трогательно.
1: Очень трогательно.
0: Очень трогательно. А
1: он
0: Дашулик
1: выходит
0: ездил
1: такой в трусиках с собакой.
0: Да, очень трогательно. В этом что-то есть. Это очень мило и приятно. Вот мы съездили, а завтра будет празднование. А в воскресенье, если все-таки синоптики в свое колдовство наколдуют на золотую осень, я планирую доехать до Переделкино. Я еще ни разу не была в этом году.
1: И как там в Переделкине?
0: А вот хочу в Переделкино доехать и посмотреть, как там в Переделкине.
1: Ой, молодец.
0: Но это только если погода будет нормальная. Короче, выходные я рассчитываю проводить ярко, насыщенно и замечательно. Но я могу переобуться и сидеть дома в воскресенье, кто знает. Вам я чего желаю? Что, ну, как всегда, друзья, если они у вас будут, эти выходные, то нужно проводить их с кайфом. Нежное напоминание, что если вам не хочется никуда идти, это замечательно. Оставайтесь дома, кайфуйте, смотрите интервью Оксаны Самойловой, сериалы, что-нибудь, фильмы.
1: А можно два слова я вот включу?
0: Можно три.
1: Два. Секундочку.
2: Наслаждаемся вместе.
0: Обожаю. Все, я целую вас. А, или надо еще что-то поговорить?
1: Да ну, дорогуша, нам? Это твое шоу. Шоу, которое названо твоим именем, и в твое отсутствие оно заканчивается. Соответственно, можешь уже, да, делать,
0: да,
1: что хочешь.
0: Да, все, все. Я, значит, целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку, всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Все, до понедельника.
1: До свидания.
0: Тянем, да, время еще?
1: Нет.
0: Ну, ты скажи, я могу еще что-нибудь,
1: да,
0: рассказать.
1: Да, ну, расскажи, давай, я буду вытягивать из тебя.
0: А, только так? Да нет, уже песню, уже можно идти, все.

0: Новое радио.
1: Прочитал новость, что братья Андреасян снимут фильм о Михаиле Круге. Мне кажется, пятницу закончить можно вот на этой ноте. А дальше уже отдыхать. Красивого продолжения, точнее, начала выходных. Вот так будет правильнее.

0: All Night Long, Армин Ван Бюрен на новом радио. Казалось бы, имя из прекрасных 90-х, прекрасных нулевых, прекрасных 10-х и в прекрасные 20-е звучит прекрасно и замечательно. И давай еще отметим, что фамилия Цой тоже звучит всегда хорошо и всегда по-разному.
1: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: Смотри новое в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

0: Body Talk. Красивое сочетание. Так, ребятушки, кто поет, не буду озвучивать, потому что сам слышишь, какое у меня произношение прекрасное и замечательное. Вот, а ребятушки, мои коллеги вместе со звездами, да, Анастасией Волочковой, с Бьянкой, не знаю, с Сашей, с Т, и так далее, и так далее, и так далее, прекрасно себя чувствуют, угадывая друг друга не по языку тела, а по языку композиций. Витиевато, да? Сейчас все будет доступнее.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают с

0: Канале на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на твоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анаски. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Новое радио.

Ожидают огоньков, правда. Дэвид Гетта и Сиа на новом радио. Ребятам больше 100 лет на двоих, а... Ох. Ну, в общем, тут даже аналогии неуместны. Лучшее. Кстати, Дэвид не так давно и папой стал в четвертый раз. Ладно, не суть, ребятушки. Через 10 минут М. Хастлер продолжит вот этот вот духотворяющий энергетический подъем, который заряжает вот эти исполнители на новом радио. Через 10 минут.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама. Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Новое радио. Припати. Бай-диджей.

0: радио.
1: И новинки тоже в полном порядке, а еще я в это время всегда подмечаю, что если ты меня хорошо слышишь, то твои выходные пока еще не в той стадии, в которой хотелось бы. Но кто-то должен и делами заниматься. Отличного вечера!

0: Радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах.

0: И на новом радио Данил Михайлов тоже здесь. И ты знаешь, когда читаешь имя артиста, фрешмана, можно немножечко заблудиться, потому что под именем AVE встречается и польский хип-хоп исполнитель, и Никита AVE, это российский композитор. Затем под таким же их тезка, так сказать, индонезийский хип-хоп-музыкант. И вот в нашем случае это итальянский хаус-продюсер, который украшает вечер на новом радио. Суперхиты, суперновинки всегда к ним скоро.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

Реклама. Реклама. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

Heavy Metal Love на новом радио. Вот когда говорят, что на детях гениев гены отдыхают, в целом, скорее всего, так оно и есть. Но музыкальные династии при этом просто прекрасно себя чувствуют. Вот, например, только что мы слушали артистов, да, такие прям дискотечные, тудым-сюдым. А папа одного из основателей дуэта играет на гитаре в группе «Рамштайн», например. Представь себе, и русский язык неплохо знает еще при этом. Ладно, не суть. Наверное, не надо вот эту вот бесполезную информацию сейчас на ночь глядя. Хотя, а какую еще? Полезную, что ли, на ночь глядя перед выходными? Наверное, от себя больше никакой не буду выдавать. Данил Михайлов наработался. Ушел и с катертью. Отличного вечера тебе.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Новое радио и Zion Music представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль, Артик и Асти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Серябкина, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте muz.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-Видео. New truck, big

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Супер хиты.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.